0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Pink Floyd.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Rock and talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: В ближайший четверг в 21.00 программа «Рок-н-ток» будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также.
2: Rock.
5: Привет вам, рок-зависимые! Не сутуйтесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь!

0: Реклама.
1: Внимание! В Джойпабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джойпабе на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будда Лав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
4: О, Remax, шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
5: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход».
6: С добрым утром, дорогие арсенальцы! Пришел октябрь и начался листопад. Любуемся и не обращаем внимания на похолодание. Да ведь?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Доброе утро. Россияне рискуют остаться без главного новогоднего деликатеса. Красная икра подорожает на 470%. Причина – нашествие акул на Дальнем Востоке, которые поедают лосося, сообщает телеграм-канал «Шот». В Екатеринбурге девушка на электросамокате сбила 57-летнюю женщину, пострадавшей перелом стопы. Женщина выходила из магазина, когда на нее на полном ходу врезалась самокатчица, пишет Я-1. Людмила Бабушкина уходит с поста председателя Свердловского заксобрания. Новым спикером станет Дмитрий Жуков, первый зампред. Об этом сообщил источник портала Я-1. Бабушкина станет его заместителем. Дмитрий Жуков родился 10 августа 1977 года в Серове, окончил Серовский металлургический техникум и Уральскую академию госслужбы. С 2016-го трижды избирался депутатом регионального заксобрания. Александр Бастрыкин взял на контроль инциденты с участием школьников, произошедшие в общественном транспорте на Урале. Речь о двух случаях. В Екатеринбурге 6 октября несколько молодых людей напали на кондуктора трамвая. После случившегося женщине потребовалась медпомощь. В Березовском водитель маршрутного автобуса в ходе конфликта ударил пассажира-школьника. По данным фактам возбуждены уголовные дела, пишет «Комсомольская правда». 7 октября строители без предупреждения закрыли проезд у заправки на улице Анны Бычковой в районе Синих Камней. Оказалось, здесь будут проводить ремонт, и дорога будет закрыта до конца октября. Автобусы тоже идут в объезд, сообщили в мэрии. Сын Виктора Цоя Александр подал в Роспатент заявку на регистрацию имени отца. Речь о 3 товарных знаках – имени Виктора Цоя, его автографа и логотипа группы «Кино». Доллар на четверг 85.48, евро 96.33.
0: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале. На Арсенале.
0: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
7: Доброе утро, дорогие арсенальцы. Сегодня днем уже плюс 10, и это радует. В остальном, как и вчера, и солнце, и дождик. Ждем теплых выходных. Будьте здоровы, и рок-н-ролл вам в помощь.
0: Информация на правах рекламы.
8: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Реклама. Внимание! В Джойпабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джойпабе на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будда Лав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: Казанова.
2: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, их за злобе я пошел.
1: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
3: 18+.
4: Доброе утро, проснувшиеся арсенальцы. Пусть эта песня поможет вам пережить похолодание.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Настя», город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Апрельский марш».

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Казанова.

0: Господи, мой родной!
1: 18+.
2: Rock and talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Ближайший четверг, 21:00, программа «Rock and Talk» будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также.
2: Rock.
5: Привет вам, доблестные арсенальцы! Осень пришла по расписанию, но нам всегда есть чем согреться. Да ведь?
6: На рок-арсенале.

0: Реклама.
1: Внимание! В Джойпабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джойпабе на сцене сойдутся группы «Летанина», «Делайт Фиера», «Дейтри» и «Риди Монстас», а также специальный гость «Будда Лав». Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов – профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход».
4: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прилетел в Москву на встречу с руководством торговой сети «Глобус». Бывший канцлер назначен членом наблюдательного совета «Гиперглобуса», который самостоятельно управляет в России сетью из 21 гипермаркета. В прошлом году компанию полностью выделили из состава немецкой «Глобус Холдинг». Шрёдер постоянно подчеркивает важность сохранения экономических связей с Россией и инвестиций в стране. Об опасной яме на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган сообщают екатеринбургские автомобилисты. Яма, убивающая колеса, образовалась на 45-м километре дороги. Вечером 7 октября на этом участке остановились 6 машин. Яма не щадит даже водителей грузовиков. У кого-то пробито одно колесо, у кого-то сразу два. Автомобилисты позвонили в службу 112 и попросили о помощи, пишет Ядин. Рособорнадзор назвал даты всероссийских проверочных работ в школах. Ученики 4-х, 8-х, а также 10-х классов напишут их в период с 19 апреля по 21 мая. Результаты работ используют для оценки качества образования в регионах и выявления школ, где у учеников возникают сложности с отдельными предметами. Кроме того, эти данные учитывают при корректировке образовательных программ. Билетов на «Щелкунчик» из декабрьской афиши Екатеринбургского театра оперы и балета почти не осталось. На все 7 спектаклей осталось около 170 мест по цене от 8 до 20 тысяч рублей, сообщает агентство «Новый день». Самый доступный день – 30 декабря, на него еще есть 80 мест. Синоптики пообещали екатеринбуржцам необычно теплые выходные с температурой до плюс 15 градусов. О потеплении заявила главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее прогнозу, 10-11 октября превышение температурной нормы составит от 2 до 5 градусов. Средняя температура за сутки достигнет плюс 6-9 градусов и должно быть сухо. Доллар 85,48, евро 96,33.
4: Информация на правах рекламы.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
9: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 8 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
10: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
12: 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104,5 FM. Начинаем интерактивный разговорный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». В студии со мной Павел Рубцов.
13: Доброе утро.
12: Доброе утро. Было бы неплохо включить Павлу микрофон, чтобы он еще раз поздоровался.
13: Доброе утро.
12: Вот теперь другое дело. Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». И сеть клиник «Здоровье 365». Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365». Специализированный кардиологический центр, передовые методики диагностики и лечения, высокотехнологичные операции. Забота о вашем сердце 365 дней в году. Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Ну, мы начнем с того, что оповестим о неприятном наших слушателей. Сегодня у нас эфир эфир не интерактивный, прямой, но не интерактивный, так бывает. Сервис по приему обратной связи ваших сообщений сегодня с утра недоступен.
14: Ну, может,
12: авария,
14: исправится,
12: поломка. Да,
14: мы сообщим.
12: Как только наши айтишные коллеги этот сервис починят, мы вам об этом, естественно, сообщим.
14: Ну, видеотрансляция еще есть во ВКонтакте.
12: Ну, давай расскажем, раз радио... она есть, и там, в общем-то, ведь есть вариант связи
14: чат,
12: с нами.
14: Да, радиофорум 104.5 FM называется. Страница, в чат пишите, если
12: да.
14: получится.
12: Ну, и если смотрите нас, а не только слушаете, то и лайки поставить уж, пожалуйста, не поленитесь. Ямы на дорогах. Как-то вот внезапно эта тема стала актуальной. Вроде бы не весна, обычно же это в марте, когда перепады температур, когда снег тает. А тут прямо противоположное время года,
14: перепады,
12: и тем
14: еще.
12: Не менее. Значит, обратите внимание, поделюсь. В центре Екатеринбурга, ну не в самом, но в центральной части, на улице Первомайской, возле гимназии номер 37, это Первомайская Восточная, примерно там, уже несколько недель там имеется яма, глубиной, ну так вот все оценочно и приблизительно. Я не останавливался, рулеткой не обмерял, но проезжал, и вот сегодня в очередной раз там проезжал, убедился, что она там сохраняется. Глубина сантиметров 15, Паша.
14: Ничего
12: ну,
14: себе.
12: То есть это примерно по треть, а то и вот, по пол колеса. Ширина где-то в полтора колеса, то есть прям вот с запасом туда провалиться можно. Ну и длина примерно полметра. Так что убить колесо напротив 37-й гимназии, ну вообще легко абсолютно. И что, и где, и почему?
14: А написал куда-нибудь?
12: Никто не спешит. Нет, не написал.
14: Вот, надо написать. Ну,
12: сообщаю об этом, заявляю, можно сказать, в прямом эфире, но я же не один там езжу, и кто-то, может быть, все-таки написал.
14: Хотя бы засыпали.
12: При этом есть же вариантов масса. Но засыпать,
14: ямочный ремонт у нас вообще никто нет.
12: Асфальтом укатать, ну и так далее, конечно. По идее же должны быть специализированные службы, которые этим занимаются. И мониторят, и ремонтируют. Но вот нету этого, не происходит. Может быть, и напишу. После
14: да, надо бы, чтобы побольше обращений было в этом случае, может тогда и зашевеляться. Кстати, не только екатеринбургская проблема. Вот, например, на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган 6 машин уже, как пишет портал Е1, попали в яму и поломали.
12: 45-й километр.
14: Да, 45-й километр трассы.
12: Это где-то Логиново, Большие Брусяны. Вот получается примерно там. Е1 прямо пишет. Там появилась яма, убивающая колеса. Действительно, вчера вечером там 6 машин остановились.
14: Включая грузовик.
12: У кого-то даже по два колеса пробито. По-моему, даже несколько грузовиков. У кого-то пробито одно колесо, у кого-то сразу два. Автомобилисты позвонили в 112. Ну, видимо, ждали ГИБДД, чтобы оформиться. И это правильно, если хочешь получить компенсацию.
14: Ну да, потому что дорожники
12: не оформишь
14: должны
12: ДТП, ну, ничего не получишь. Да. А так, как утверждает Максим Ядрышов, наш автообозреватель, практика соответствующая судебная существует. Взыскать деньги можно. Долго, конечно,
14: но все
12: муторно.
14: Равно.
12: Но, тем не менее, получить деньги можно. Тем более, ведь в такой яме не только колесо можно убить, и диск. Диски нынче дороги. Покрышки-то недешевые. Диски еще дороже, а можно ведь еще и подвеску повредить. Так что ущерб может быть очень и очень серьезным. Ну и опять же, светлое время суток сокращается, видно хуже, и дорогу,
14: освещение
12: и обочину. Вот мы вчера говорили, что и пешеходов сбивают регулярно, к сожалению. Так и ямы тоже хуже видно.
14: Конечно.
12: Поэтому шансов потерять, пробить колесо, испортить подвеску, к сожалению, в это время года становится все больше и больше. Ну, дальше пойдем. И, Паш, новые времена приносят, я бы так сказал, новые искушения. В Ивделе мужчина залез в чужой гараж, чтобы украсть 50 литров бензина.
14: Угу. С канистрами.
12: Искушение постигло его. Охотник за бензином, его уже назвали. Этот персонаж решил, что бензин проще украсть, чем стоять в очереди на заправку. Но это было, судя по всему, несколько недель назад, когда вот эти пиковые проблемы были. Так вот, он залез в чужой гараж, попытался вынести оттуда 50 литров 92-го. 50 литров – это много.
14: Это много.
12: Это тяжело, скажу я тебе.
14: Наверное, он в бочке стоял, потому что он туда залез со своими канистрами.
12: 20-литровую канистру-то поднимать – то еще удовольствие. Да. А там 50 было. Значит, чтобы было удобнее, он начал переливать топливо в канистру. Откуда-то. Ну, видимо, из бочки или из большой канистры в свою маленькую.
14: Из бака же.
12: Может, и в бак. Люди ж наливают во что придется. Но довести задуманное до конца не успел, потому что пришел владелец.
14: Угу.
12: Вернулся муж из командировки.
14: А тут бензин воруют.
12: Примерно так. Значит, ну, слава богу, там рукоприкладство, смертоубийство не произошло. Как-то вот, ну, посмотрели друг на друга. На вора-неудачника завели уголовное дело. Но он, Паша, вероломно помирился с владельцем гаража, бензина, канистры и всего остального. И бензина, да. Попросил прощения и возместил ущерб. В результате уголовное дело было прекращено.
14: За договоренностью сторон, примирением сторон, ну, видимо, вернул тем же самым бензином, может, даже сверху каких-то процентов. А ну, владелец гаража, как водитель водителя, простил, понимая сложность ситуации с бензином.
12: Ну, видимо, да. Надеемся, что он больше так не будет.
14: Ну,
12: правда?
14: Наверное. Хотя бы получил урок.
12: Тем более, выводили там другие напасти в последнее время. Там не мужики по гаражам ходят, а медведи.
14: Медведи по стоянкам, кстати, отстрелили, говорят, двоих. Именно того медведя, который на стоянках.
12: Который машины портит.
14: Да, как его обозначили, что именно это он, не знаю. Но, тем не менее, новость была такая.
12: Да. А, тема теперь, которая повестку автомобильную взбудоражила, как будто бы все готовятся сдавать на права или пересдавать, хотя обычно такое случается примерно раз в жизни. Ну, у кого-то, конечно, и чаще, но в основном все-таки. Сдал и забыл, но тем не менее. Значит, смотрите, экзамен на водительские права станет сложнее. С марта 27-го года изменится теоретическая часть. Причем не содержательно.
14: Так вот, я не понимаю, почему сложнее.
12: С точки зрения организационной. За кандидатами начнут следить внимательнее. Во время экзамена их будут фотографировать. Использовать телефон, фото, видеокамеры, компьютеры, справочники и другие устройства или материалы для хранения и передачи информации нельзя.
14: Так вот
12: как,
14: сейчас
12: как будто раньше можно было. Если экзаменатор такое нарушение обнаружит, результаты аннулируют. Ну, видимо, вот это вот самое главное новшество, что сейчас фото-видеофиксация будет не только практики, когда ты в машине за рулем едешь, там все
14: теории.
12: В камерах, да? Но и теперь и теории,
14: вот
12: да, чтобы это
14: находит.
12: Был именно ты, и чтобы ты там в ходе сдачи теории ничего не нарушал.
14: Экзаменатор все равно находится в помещении и следит, чтобы никто не списывал.
12: Ну, видимо,
14: не
12: камера
14: доверяет,
12: будет
14: не
12: следить
14: доверяет.
12: Лучше.
14: Ну, наверное.
12: Искусственный интеллект здесь окажется более эффективным, чем естественный. Эту тему... В силу ее резонансности мы попросили прокомментировать нашего автообозревателя Максима Ивановича Ядрышова, который в своем отпускном графике нашел на это примерно 2 минуты. И вот что он нам рассказал.
15: Да, действительно, правила хотят изменить, потому что 21 век все-таки, да, и надо использовать современные системы для того, чтобы не смогли люди каким-то образом обходить. На самом деле, бывали случаи, когда приходил совершенно другой человек, не тот, который должен был сдать экзамен, а человек, скажем, более подготовленный. Так как никакого фотографирования, фото-видео фиксации, в принципе, никогда не велось этих самых экзаменов. Ну, такие же требования есть и к практическому экзамену, когда действительно там с 5 камер записываются все действия водителя, включая там, как он жмет на педали, и потом он может оспорить какие-то результаты. Здесь такой контроль, он объективно тоже необходим, ну, поскольку бывали случаи злоупотребления самые разные, и эти новые меры, они направлены на то, чтобы таких случаев избежать. Вот. А что касается медсправок, то этот вопрос действительно решенный был, и сейчас вот создается большая база данных, которая будет иметь доступ МВД, и в том числе с 1 марта 2027 года как раз вот МВД сможет еще и приостанавливать действие водительского удостоверения, если вдруг выявят какое-то заболевание, которое несовместимо с управлением транспортными средствами. Поэтому это вопрос такой вот глобализации, цифровизации и приведения всего в более-менее человеческое состояние, когда нельзя будет фальсифицировать результаты.
12: Ну, вот мнение Максима Ядрышова.
14: Про справку же надо уточнить, что не надо теперь приносить будет справку в бумажном виде на экзамен.
12: Если она информация будет, есть
14: она
12: в базе.
14: Будет, должна быть в базе.
12: А если нет в базе, то приносить придется.
14: Ну, потому что базу-то обещают действительно универсальную сделать. Пошел проходить медкомиссию, все занесли в компьютер, и в этой базе ты представлен. Все, и не надо ничего никуда
12: лишь бы
14: носить.
12: Интернет был.
14: Лишь бы был, да.
12: Угу.
14: Тоже
12: значит,
14: вопрос.
12: С 1 марта будущего года вот эти нововведения вступят в силу. Никогда, кстати, не задумывался, Паша, о том, что действительно вместо себя на экзамен теоретически
14: было
12: можно было послать кого-то другого, а оказывается, люди этим пользовались. Но еще раз, фиксировать мало, важно еще и контролировать. То есть те материалы, которые будут отсняты, надо, чтобы кто-то там вот сличал, смотрел, сравнивал.
14: Но я не думаю, что такая уж большая проблема.
12: Люди это будут.
14: У нас люди забывают правила, тут же выйдя из помещения, где не сдавали. Мне кажется.
12: Поэтому можно особо и не заморачиваться за это. Но хорошо, тем не менее, действительно, раз новые средства контроля появились, чтобы, ну, наверное, грех их не использовать и ими не пользоваться. Самокатчица в Екатеринбурге сбила женщину. Вот этот сезон у нас какой-то такой специфичный. Помнишь, в прошлом, в позапрошлом году у нас ведь дня не было без новостей про СИМ. Угу. А в этом сезоне как-то так, волнообразно. Крупных иногда прям очень долго ничего как будто бы не происходит, но, тем не менее, время от времени случается. Ну и вот, пожалуйста, очередное ЧП. У пострадавшей перелом пятой плюсневой кости на стопе. Кстати, врачи говорят, что довольно долго заживляемость таких травм происходит в силу специфики, в силу того, что там кровоснабжение такое как бы не очень активное.
14: То есть врезалась в ногу, получается? Ну, так вот.
12: Ну, видимо, да. Женщина, вот смотри, описание. Женщина выходила из магазина, когда на нее на полном ходу врезалась самокатчица. Ну, кстати, это такая вот распространенная, очень опасная вещь, когда кто-то мчится по прямой, а человек откуда-то выходит.
14: Я вот очень боюсь крылечка. Выворачивать здесь на перекрестке, когда перехожу на перекресток, да, это вот на Карла, на Либнихта и Ленина. А там же, ты понимаешь, ты выходишь из-за здания.
12: Спокойно, не торопись.
14: Здания
12: из-за какого здания ты выходишь? Там,
14: на углу,
12: там обзор
14: на
12: кругом, углу. Там
14: нет,
12: зданий впритык нет.
14: По Либнихта,
12: там широкие тротуары.
14: По Либнихта идешь. И когда доходишь до Ленина, тебе нужно дойти до
12: Мускомедия
14: светофора.
12: Где, что ли?
14: Да, ну, с другой стороны. Стой. С противоположной стороны от Мускомедии.
12: Где океан был?
14: Ну да, где сейчас Макерони или кто-нибудь. Да. Вот это здание. А там очень большое пространство. И вот они же быстро носятся. И постоянно вот так сначала выглядываешь из-за угла. Есть там кто-нибудь.
12: Вдруг ему зеленый, и он ускоряется.
14: А им все равно. Чтобы... Зеленый, не зеленый. Он просто несется.
12: Ну вот, видимо, что-то подобное было. Гонщица остановилась, спросив, все ли в порядке. Но после встречного вопроса «Что вы творите?» Ну, в общем-то, логичный вопрос. Можно
14: еще
12: даже
14: вежливая форма.
12: Иначе сформулировать. Заявила, это не запрещено правилами, и уехала.
14: В смысле, врезаться в людей не запрещено?
12: Нет, ехать, видимо, она на свой вопрос какой-то ответила. Что вы творите? Ну, еду я, да, а тут ходят, мешаются тут под колесами всякие. И уехала. Удар был сильный, ехала девушка быстро, хоть и остановилась, но потом скрылась. Рассказала Е1, дочь пострадавшей. Мы сразу позвонили в 112, мама поехала в травмпункт на Бажова. Ну, судя по всему, сняты повреждения, все это документально зафиксировано. Теперь женщина планирует написать заявление в ГИБДД.
14: Ну, осталось зафиксировать.
12: Будут ли искать, найдут ли?
14: Ну, может быть, кикширинг, если был, то, наверное, могут, потому что у них же есть эти все информация, где какой самокат проезжает. Кстати, про самокаты. Есть такое исследование.

0: же видим, что подростки катаются на
1: кикшеринге. Мысль понятна.
0: Как воплотить?
1: Как воплотить, непонятно совершенно.
0: Но кикшеринги и так запрещают.
1: Но смотри, взрослые озабочены, переживают, что их кровиночки будут брать самокаты и что какой-нибудь дичь творить. Ну, может быть, как-то вербально пытаться на своих чат воздействовать, раз проконтролировать не получается. Системы подтверждения ее нет фактически. Ну, так разговаривайте со своими детьми.
0: А почему нет системы подтверждения? У нас все кикшеринги объявили, что до 18 самокаты не выдают. До 18 лет, имеется в виду.
1: И тем не менее, кто
0: откуда
1: хочет,
0: у них аккаунты есть, которые они используют для того, чтобы подтвердить, что они вроде как взрослые? Большой вопрос к родителям в том числе.
1: Ну да, есть еще одна очень интересная тема для обсуждения. Эх, жалко, что сегодня как раз у нас интерактив не работает. Прям, я думаю, тут было бы что нашим слушателям рассказать, поделиться опытом, своими соображениями. Тема внезапно пришла к нам из Польши. Потому что на этой неделе тамошние гаишники начали борьбу с водителями, моргающими дальним светом. Причем бороться с ними начали аж при помощи дронов. В городе Мысленице, так он называется, полиция провела операцию против тех, кто предупреждает других автомобилистов о патрулях миганием фар. Ну, понятно,
0: ну,
1: да?
0: Классика жанра, да.
1: Это все видели, все знают. Все, наверное, сами мигали или благодарили тех, кто мигает по дороге навстречу. Значит, для наблюдения за дорогой используют беспилотники. Сверху моргание видно. Есть, кстати, видео. Легко найдете в сети, посмотрите. Так вот, информация об этом передается на стационарный пост, и там водители уже принимают. Показывают ему видео, потом штрафуют на 200 злотых, плюс выписывают 4 штрафных балла. Из-за этой новости мы узнали, что в Польше...
0: Бальная система.
1: Да, видимо, накопил, получил проблемы какие-то. То ли прав лишили, то ли штраф какой-нибудь, то ли еще что-то в этом роде. Ну, отдельно мы эту тему не вентилировали. В ходе операции вот в этом упомянутом городе Мысленице было поймано 47 нарушителей. Но отсюда, конечно, два вопроса. Вот еще раз, жалко, что не работает интерактив. Придется нам с тобой, Паш, на них отвечать самим. Как вам такое? Это первый вопрос. Что вы творите? Сегодня просто вот это главный вопрос. Ну и, конечно, интересно бы узнать, а вы-то моргаете ли? Так вот, как вам такое? Ну, тут удивляться нечему. Новые технологии. Вот опять же, привет им. Они пришли, они, конечно, будут использоваться.
0: У нас с дронами пока еще все не решено.
1: У нас дронами, ну, правда, не в нашем регионе, на юге. Уже несколько лет как выявляли выезд навстречку. Вот примерно та же самая схема.
0: И
1: где-то
0: хотели...
1: он висит, все это видно. Впереди, там, ну, или сзади, соответственно, стоит патруль. Машину выявили, остановили, видео показали, все.
0: И тут, была, кстати, идея вплоть до
1: решения, потому что живой гаишник.
0: Это
1: а вот
0: практика.
1: Моргание – это все-таки что-то новое.
0: А ну, у нас ехал, моргание вообще запрещено или нет, вот, по правилам?
1: Ну, формально это нарушение использования световых приборов.
0: Запутался.
1: Есть. Ну, так вот и объясняй потом. Запутался, не запутался. Самое главное, мне кажется, все-таки такая уходящая натура, по большому
0: счету. Да, вот я тоже подумал, что...
1: Потому что у нас все чаще и чаще встречные потоки разделяются.
0: У нас все меньше и меньше патрулей. Я бы так сказал.
1: Меньше патрулей. Все-таки у нас привычка предупреждать водителей о гаишниках, о гаишных автомобилях. Хотя в последние годы трансформировалось в предупреждение о треногах.
0: О треногах, да.
1: Ну, опять же, если есть встречные движения, вот ты видишь, стоит тренога, поехал, поморгал. Это сохраняется. Но как будто бы этого стало меньше. Вот про гаишников все предупреждали. Вот прям сплошняком. Про треноги нет.
0: А что про треноги предупредил? Ну, это фактически как знак фото-видеофиксации. Получается, человек снижает
1: скорость. Ну, знак можно и не заметить, а вот когда тебя моргают дальним светом, это не заметить
0: уже
1: сложно.
0: Скорость снижаешь.
1: И ты скорость снижаешь.
0: Помогают безопасности.
1: По идее, с одной стороны, да, но с другой, это помогает избежать ответственности.
0: Да.
1: Тому, кто потенциально какую-то гадость замыслил.
0: Пойдет.
1: Поэтому... логично предположить, что это практика. Но, опять же, для этого нужен живой патруль. Гаишная машина, где-то рядом, значит, запускается дрон, с которого это все фиксируется. Ну, слишком сложно.
0: Не скоро это появится, если появится вообще, в принципе.
1: Ну, то есть, с одной стороны, технология понятная, доступная и так далее, но вот дефицит кадров, сокращение количества патрулей, да, оно, скорее всего, приведет к тому, что это все работать у нас не будет. Я, кстати, посмотрел, любопытное. Традиция моргать фарами, она уходит корнями в такое глубокое советское прошлое. Считается, что появилось это в 70-х.

0: 80-е аж годы 20 века. Причем якобы это распространилось весьма таким комичным образом. Один из начальников регионального милицейского главка, опять-таки считает, что это Калининград, как наиболее, видимо,
1: европеизированный.
0: Кстати, вот опять же, там Польша-то рядом, регион. Вернулся из Европы, судя по всему, Европы Восточной. Ну, тогда СЭФ, Восточный блок и так далее. Был настолько возмущен поведением тамошних водителей, что отправил в одну из советских газет письмо с рассказом о том, как правонарушители поддерживают и защищают друг друга, предупреждая сигналами фар о постах и засадах полицейских. Газета письмо опубликовала с историей о загнивающей Европе, но граждане почему-то восприняли это иначе.
1: Хорошая идея, подумали граждане.
0: Начали этим пользоваться. Ну, смешно. Если это правда, то это, конечно, очень забавно. Ну и плюс это наложилось на технический прогресс, потому что изначально кнопка дальнего света, она где-то там под ногами была, в районе педалей. Пойди, дотянись, нажми. А потом это все вот у тебя под рукой, или у тебя клавиши отдельные, или рычажок. Рычажки, и все стало в этом смысле гораздо проще. Ну, в общем, вот. Загнивают они там. Продолжают.
1: Да. А мы отказываемся от этих практик. Не наших. Потихоньку.
0: Теперь давай на восток. Китай с января будущего года ужесточит требования к экспорту автомобилей. И как-то вот тоже, я смотрю, многие как-то напряглись.
1: Да не то, чтобы сильно напряглись. Но, конечно, любое изменение, ужесточение, оно приводит к размышлениям. А как это скажется на потребителях конечных? Так вот, с 27 года действительно при оформлении экспортных лицензий китайским производителям потребуется документально подтверждать наличие зарубежных сервисных центров и их производителей способность обслуживать автомобиль.
0: Вот это поразительно. Почему этим китайцы-то озаботились?
1: Они
0: те страны, куда, собственно, автомобили экспортируются. Ну, хорошо, вы купили, дальше уже ваши проблемы. Как вы их будете обслуживать? Где будете брать запчасти? Китайцы со своей стороны эти ограничения.
1: Вообще последний год, как минимум, они очень много чего регулируют в автообласти, в автосфере, потому что они там и новые правила вводят производство, что нужно, например, ну, с ручками теми же самыми, да, новые правила безопасности, новые правила там какой-то регистрации и прочее, прочее, прочее. Видимо, дошли по логике и до экспорта, чтобы не шалили производители, чтобы китайским производителям в мире относились хорошо. Вот приехал ты в сервис, тебя не могут обслужить, а ты на кого ругаешься? На китайского производителя?
0: А он там икает у себя в Китае, ему неприятно становится.
1: Всем китайским производителям не очень хорошо.
0: Причем правило не только на китайские марки распространяется, но и автомобили мировых брендов, просто произведенные в КНР. Ну, что говорят эксперты, что это не означает прекращение поставок из Китая, но отдельным экспортерам требования могут создать проблемы в группе риска, прежде всего, небольшие китайские марки. И автомобили европейских, японских и других глобальных брендов, выпускаемые в Китае и поставляющиеся в Россию через альтернативные каналы.
1: Ну, как всегда, у нас логистику изменят, сказали эксперты. Ну, чуть-чуть посмотрим и приспособимся, как это все делать. Не так это все страшно. Для потребителя основной риск это в той ситуации возникает, когда автомобиль уже оплачен, но еще не вывезен из Китая. Что если он попадет в вот этот зазор на временной, то тогда могут быть проблемы.
0: Ну и почему еще это важно? Автостат напоминает, наша зависимость от Китая, нашего рынка остается высокой. В первом квартале этого года почти 70% проданных у нас легковых автомобилей были, вот мне понравилась формулировка, напрямую или косвенно.
1: Так или иначе.
0: Связанные с китайским автопромом.
1: Ну, потому что у нас даже те модели, которые собираются здесь, зависят от запчастей из Китая, родных.
0: Опять же, китайские автомобили, это не только полезно, но иногда и вредно, можно так сказать. Потому что, вот смотрите, какая новость. Китайские автомобили выжигают камеры смартфонов.
1: Зачем они это делают?
0: Что бы это ни значило. Это происходит из-за лазерного сенсора лидара, который измеряет расстояние до объекта. За год число таких обращений в сервисы, ну, в телефонные сервисы, да, выросло аж на 30%. Значит, как это происходит? Что случается? Если снимать работающий лидар с близкого расстояния или через зум на смартфон, то на камере могут возникнуть точки, полосы и даже битые пиксели. В зоне риска оказались владельцы неправильно сформулировано. Владельцам-то, мне кажется,
1: все равно,
0: абсолютно без разницы. Вы, риск те, кто снимают такие автомобили, как, видимо, имеется в виду Nissan, Xiaomi, Geely, Zikr с лидар-системами. Но это вот такие довольно большие такие, вот их видно, пластиковые выступы, вот где эта электроника находится, ну, и смотрит, которая, да, которая руководит действием автомобиля.
1: У меня один вопрос. Зачем это снимать? И что через Zoom? Понятно, что будут проблемы, наверное, если тебе лазером в камеру попадут. Ну, логично.
0: Жизнь полна парадоксов.
1: И вот 30%.
0: Видимо, это один из них.
1: От какой базы, интересно? На 30% увеличилось. Сколько раньше обращалось?
0: Видимо, раньше один обратился.
1: А теперь 30.
0: А теперь 1,3.
1: Тренд появился где-то в Китае, что нужно снимать вот такие автомобили. Xiaomi, Zikr, там кто еще?
0: А может быть, просто не хотят владельцы этих машин, чтобы их снимали? И запустили такую информацию. Вы знаете, вот будете снимать мой Lysian.
1: У вас камера поломается.
0: У вас телефон сломается. Не снимайте лишний раз. Распространяется ли это на систему видеофиксации? Вот вопрос. Тут пишут исключительно про смартфоны. Наверное, все-таки нет.
1: Нет, наверное. Лидар не достает на камер.
0: В общем, вот такие у нас сегодня новости разнообразных автомобильных и IT-технологий. Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. С вами были Павел Рубцов.
1: Максим Путин.
0: Через пару минут Павел вместе с Маргаритой Балакирской проведут программу «Горожане. Разговор». Обсудим главные неавтомобильные темы этого утра. Так что никуда не уходите.
1: Не переключайтесь.
2: «Макс Авто». Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Фестиваль.
4: Фестиваль современной еврейской культуры стартует на этой неделе в Екатеринбурге. Он пройдет уже в 11-й раз, и в его программе, как обычно, концерты, выставки, спектакли, лекции и мастер-классы. В этом году будет еще квиз по еврейской культуре. Открывается фестиваль в эту пятницу, 9 октября, концертом в клубе «Эверджаз» ансамбля Платона Газелериди. Концерт посвящен сестрам Берри. 10 числа здесь же, в джаз-клубе, на сцену выйдет вокалистка Юлия Дьячковская и резиденты «Эверджаза». Это будет вечер, посвященный Эми Вайнхаус. А 11 октября, в воскресенье, в «Эверджазе» выступит трио виртуозного израильского пианиста Ари Эреве. Ари Эреве – постоянный гость международных фестивалей. Его музыка включает элементы вечнозеленой джазовой классики и латиноамериканских мелодий и ритмов. Начало всех концертов в джаз-клубе в 19 часов. Билеты от 1100 рублей.
2: Выставки.
4: 14 октября в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке открывается выставка израильского дизайнера и художника Маора Цабара «Полная шляпа». Маор – израильский дизайнер, художник и создатель костюмов, получил международную известность благодаря работам, которые балансируют между высоким искусством, театральностью и иронией. Его головные уборы превращаются в архитектурные конструкции, гастрономические фантазии и визуальные высказывания, которые сложно отнести к какому-то одному жанру. Вообще, изначально Маор занимался дизайном костюмов для театра и балета. Но именно работа с головными уборами постепенно стала центральной частью его практики. Толчком к тому послужили личные обстоятельства. Из-за ограничений в питании дизайнер начал создавать шляпы в виде блюд и продуктов, которые больше не мог употреблять в пищу. То, что начиналось как способ справиться с непростой ситуацией, со временем превратилась в узнаваемый художественный метод и полноценную профессиональную практику.
2: Кроме того,
4: в тот же день стартует и гастрономическая часть фестиваля. В ресторане «Мэйер-стрит» пройдет творческая встреча с Маором Цабаром, а затем до 1 ноября, то есть пока работает его выставка в Музее архитектуры и дизайна, в ресторанах-партнерах фестиваля будут действовать специальные предложения на блюда еврейской кухни.
2: И еще.
4: Добавлю, что также в программе фестиваля современной еврейской культуры экскурсии Екатерины Калужниковой «Еврейский Екатеринбург». Они состоятся 10 и 18 октября. Несколько экскурсий по дому Гинзбурга, а еще лекции Надежды Маценко и Юлии Сахновской. И завершится фестиваль 25 октября спектаклем-перформансом израильской художницы Хадас Нойман «100 мужчин». В этом перформансе соединяются кино и театр. Полную программу фестиваля можно найти на его официальном сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
2: Реклама. Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч «Урала». Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. «Урал» примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый «Урал» в борьбе за выход в РПЛ. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
1: 10:35 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
7: И Павел Рубцов. Доброе утро всем.
1: Доброе утро. Сегодня у нас со связью некоторые проблемы. Сервер не работает, который принимает сообщения. Пока его чинят. Если починят, то мы вам сообщим. Но видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда пишите.
7: Срочное сообщение от МЧС. В Свердловской области вновь объявили режим беспилотной опасности и предупреждают, что в регионе может на время пропасть связь и мобильный интернет. Имейте это в виду.
1: Да, более того, ранее режим опасности БПЛА ввели в Оренбургской области, в Удмуртии, в Башкирии, а в Перми закрыли аэропорт.
7: Угу. Будем следить, конечно, но пока перейдем к другим новостям. Последние времена наступают.
1: Да.
7: Рубрика наша в понедельник или вторник. Кое-кто, кое-откуда обещает нам не что-нибудь, а конец света. Заявил о конце света, который произойдет 12 или 13 октября, южноафриканский пастор Джошуа Млакела.
1: Он не первый раз уже говорит о конце света и ошибался, как мы видим, но, тем не менее, он регулярно этим занимается. 12-13 октября ждем конец света. Говорит провидец, что узнал эти даты из видений. Ему якобы явились Бог и Иисус Христос. Вознесение человека. Он это человечество. Он это называет.
7: Он сказал, Бог сказал мне, 12-13 октября это настоящая дата праздника труп, когда я встречусь со своим спасителем лицом к лицу во время вознесения. Может быть, все-таки это для него личный конец света, но нет. Он назвал дату, точнее даты 12-13 окончательными. Правда, раньше он действительно говорил, что конец света случится в сентябре 2025 года. Тогда его прогноз, к счастью, не сбылся. Но тут господин Лакела дал мастер-класс, мне кажется, Паша, всем прогнозистам. Политаналитики, финансовые аналитики, учитесь. Рано или поздно ваш прогноз какой-нибудь обязательно не сбывается. Что нужно сделать?
1: Нужно... Ты имеешь в виду...
7: Млакела сказал. Вот ему предъявили, что это вы ошиблись, и сейчас снова. А он сказал, что это ошибка с предыдущим прогнозом. Часть божественного замысла. По версии этого человека, прежнее предупреждение должно было подготовить верующих к будущему событию. То есть политаналитик, ошибешься,
1: говоришь,
7: это часть божественного замысла, моя ошибка была, специально, чтобы вас, неразумных людей, подготовить. Так что ждем. Так вот, через запятую последние времена наступают, помните, наша любимая рубрика. Так вот, Это сказали накануне, если не все, то многие, следящие за региональной политикой. В Свердловском ЗАГС-собрании впервые с 2011 года сменится председатель.
1: Да, совершенно верно. Председателем законодательного собрания области станет руководитель рекотделения «Единой России», первый вице-спикер Дмитрий Жуков. Людмила Бабушкина, которая с 2011 года бессменно возглавляла ЗАГС-собрание, а до этого еще Палату представителей, когда двухпалатный был орган законодательной Свердловской области, она уходит со своего поста, то есть 13 октября официально будет уже новый спикер у законодательного собрания. Об этом было принято решение на заседании
7: Единая Россия порекомендовала. Рекомендовала, они собирались накануне, вообще официально, конечно, должна решать не Единая Россия, но
1: собрание,
7: дело в том, что в ЗАГС-собрании, как вы знаете, у Единой России большинство с 33 количества депутатов единороссов от Единой России увеличилось до 36. В новом созыве ЗАГС-собрания 13 октября ЗАГС-собрание будет собираться, голосовать, и нет, конечно, никаких сомнений, что это решение регионального отделения «Единой России» будет одобрено ЗАГС-собранием. Тем более, что господина Жукова предложил губернатор Денис Паслер. Они уже давно знакомы. Людмила Бабушкина предварительно остается в ЗАГС-собрании в должности заместителя председателя, первого заместителя председателя, но это все будет решаться еще дальше. И что известно про Дмитрия Жукова? Ему 49 лет. Он уроженец Серова. Он окончил Уральскую академию госслужбы, и в начале нулевых он работал главным юристом в компании «Курганская хлебная база». Работал директором компании «Автоцентр Серов». И в десятых работал коммерческим директором компании «Птицефабрики Первоуральской». Потом уже с 16 года стал представлять Серовский округ в областном ЗАГС-собрании, но и в 22-м получил пост первого вице-спикера. Этот пост стал вакантным после того, как Виктор Шептий перешел в Совет Федерации в качестве представителя губернатора. Что касается судьбы пока еще действующего главы Екатеринбурга Алексея Орлова, скорее всего, он уходит в Совет Федерации. Его собирается рекомендовать «Единая Россия», и решение вообще хотели, как утверждают источники, принять на том же президиуме политсовета рекотделения. Но, как написало издание «Ура.ру», кадровая комиссия пока отложила рассмотрение кандидатур на должность сенатора от Свердловского ЗАГС-собрания, хотя собирались. Но потому вроде что как говорят, вопросы. Пока еще какие-то формальности,
1: а какие формальности
7: должны быть соблюдены.
1: Еще сейчас Алексей Орлов является мэром города Екатеринбурга. Он еще не прекратил свои полномочия. 13-е будет вообще замечательное число, потому что ему сначала надо будет снять полномочия главы города, потом перейти в законодательное собрание, получить официально мандат, клятву принести депутатскую, и только потом он может официально рассматриваться как какая-нибудь кандидатура куда-нибудь. Тут все логично. Сейчас решать еще невозможно, мне кажется, просто вот таким процедурным вещам.
7: Предварительно Алексей Орлов сменит в Софиде Александра Высокинского, как когда-то сменил Высокинского на посту главы Екатеринбурга. Конечно, занятное такое совпадение. И, опять же, по данным источников, Александр Высокинский останется в Свердловском ЗАГС-собрании и будет одним из замов председателя. То есть Дмитрия Жукова.
1: Шел от ЗАГС-собрания, вернулся в ЗАГС-собрание, но теперь может остаться на следующий созыв здесь в качестве вице-спикера.
7: Главным кандидатом, напомню, на должность главы Екатеринбурга считается Рустам Галямов, который сейчас исполняет обязанности главы Екатеринбурга.
1: Ну, тут тоже все будет решаться волей губернатора, который решает окончательно, кто пойдет на комиссию на выборы.
7: В общем, ждем 13 октября, и не только потому, что некий южноафриканский проповедник что-то там предсказал, а еще и
1: там ждем еще все
7: этого заседания ЗАГС-собрания. Уж извините, мы о земном. Кстати, про земное мы сейчас поговорим. От светских новостей, от этой светской хроники, для кого-то не очень увлекательной, я догадываюсь, мы сейчас немножечко абстрагируемся, поближе к земле. Сегодня мы Ну, фактически снова-снова у нас Екатеринбург осчастливит Пермский край. А что у нас в Пермском крае? Там Уральский завод противогололедных материалов, который производит знаменитый реагент «Бионорд».
1: Да, о закупках «Бионорда» на этот год сообщили в пресс-службе городской администрации. Прошло совещание, которое было посвящено уборке, зимней уборке от снега. Так вот, на совещании оценили объемы противогололедных материалов «Бионорда» для обработки проезжей части и фракционного песка для тротуаров.
7: А, ну то есть «Бионордом» не будут
1: посыпать тротуары. У нас же практика такая, что тротуары уже несколько лет, как «Бионорд» вообще не используется для тротуаров. Кое-где иногда попадает, я замечал, но это редкость.
7: Ну, просто Алексей Орлов достаточно уже давно заявлял, что «Бионорда» на тротуарах не будет. Еще в 2024 году Алексей Орлов рассказывал, что городские тротуары не обрабатываются этой противогололедной смесью, только, соответственно, дороги сами.
1: Ну да, вот последние прям несколько лет, действительно, так до этого иногда «Бионорд» использовали для каких-то дорожек, ну, например, около педуниверситета я видел, что...
7: Ну, Алексей Орлов признавал, что обувь приходит в негодность. Например, там, где тротуары обрабатываются «Бионордом», он это говорил, это заявлял. Официальное заявление было двухлетней давности.
1: И поэтому вот они фракционным песком будут посыпать тротуары. Кстати, ничего не сказано про такой улучшенный фракционный песок. Помнишь, пару лет назад начали добавлять какие-то химикаты, и эта крошка, какая-то каменная песок, она впаивалась в лед.
7: Послушайте, есть по открытым источникам тот самый основной состав «Бионорда». Там, кроме безобидной технической соли, хлорида натрия, есть хлорид кальция, это химическая соль, которая при растворении выделяет активное тепло, и, собственно, это позволяет реагенту плавить лед. А потом начали рассказывать, в том числе пиарщики «Бионорда», что там есть и ингибиторы коррозии, антикоррозийные добавки, чтобы наши автомобили не страдали, и общественный транспорт, и мосты, чтобы не страдали, что есть биофильные добавки, то есть это то, что должно вроде как минимизировать вред для почвы, для растений и вообще может служить после таяния снега удобрением. Так говорят пиарщики. Мы не химики. Мы можем только обозначить их позицию. Хотя, если, например, вспоминать слова аж 2017 года, слова тогдашнего начальника Свердловского управления ГИБДД Юрия Демина, Юрия Демина, он раскритиковал «Бионорд». Он сказал, что от него вред один. Он выступал тогда на заседании Свердловского правительства и сказал, что при обработке «Бионордом» в Екатеринбурге просто нарушается технология, и из-за этого нарушения на дорогах образуется стекловидный лед.
1: Вот как раз тут же вопросы не только к самому «Бионорду», но и к технике его употребления. Всегда жалуемся на то, что его не убирают. Он должен же быть распылен по дороге. И потом тут же его, когда он все это приведет в соответствующее состояние, состояние воды, его нужно убирать. А его не убирают. Опять застывает это все, и получается наледь. Вот та самая
7: корка. Есть такой соблазн сказать, но это примерно как обвинять в убийстве топор. Вы соблюдаете технологии, все будет хорошо. Но все равно остается вопрос. Конечно, это вопрос прежде всего к специалистам, а специалисты говорят абсолютно разные вещи. Ну, можно сейчас бесконечно
1: приводить
7: за и против. Да.
1: Но
7: почему в ряде городов все равно отказались от «Бионорда»? Что все не могут соблюдать технологию?
1: Думаю, да.
7: В Петербурге, например, ведомости писали о том, что со ссылкой на власти Санкт-Петербурга в марте власти Питера сообщили, что «Бионорд» они не будут применять, как минимум на тротуарах точно, потому что он не дал ожидаемого результата, и основной противогололедный материал в Петербурге по-прежнему техническая соль.
1: Ну, смотри, опять же, тротуары прозвучали, потому что там-то, насколько я помню, везде использовались эти реагенты, как в Москве, так и в Петербурге. Очень много жалоб было на то, что обувь портится, собачки страдают, которые
7: были. «Бионорд» у пермяков по всей России закупали, и, кстати, многие города продолжают закупать, хотя ряд общественников возмущается, как это принято. И, например, на сайте Российская общественная инициатива до сих пор торчит инициатива убрать «Бионорд» с дорог, например, Новосибирска. И там статья из серии «Хотите, верьте, хотите, нет». И, в общем, здесь просто я процитирую. Можно этому верить, можно нет. Те, кто имеет отношение к химии, прекрасно знают, какую едкую и ядовитую смесь, состоящую из отходов магниевой промышленности, приготовила нам наша муниципальная власть. Такой заходик. А потом всякие ужасы начинают меняются. Вот, например, хлористый калий хорошо удерживается в почве, накапливается и ведет к повышению естественного радиоактивного фона. С поверхности дорог и тротуаров токсичные вещества свободно попадают в дыхательную систему людей и прочее. Понятно, прочее уж ужасы, я не буду. Да. Вот, там дальше. Ну вот, вы знаете, когда где-то ловишь на неточности или на вранье, начинаешь подозревать вообще все. Например, там есть абзац в этой инициативе, в этом тексте инициативы такой. По подсчетам председателя Межрегионального общества защиты прав потребителей Михаила А., почему-то без фамилии Михаила А., жители столицы ежегодно выкидывают порядка 4 миллионов пар испорченной обуви. Простите, как проверить эту статистику?
1: Кто как считал-то?
7: И начинается. А дальше там, например, есть ссылка на эксперимент, который провели сотрудники журнала «За рулем». Эксперимент с Бионордом. Взяли два абсолютно... Ну, если верить, опять же, тексту инициативы, взяли две абсолютно одинаковые гайки, поместили их на неделю в растворе поваренной соли, которая входит, собственно, в состав и пескосоляной смеси, и Бионорда. Так вот, в этом соляном растворе, который остался прозрачным, на гайке лишь кристаллики вот эти вот остались. Вот. А бионордовский раствор стал густо коричневым, гайка покрылась слоем ржавчины. Ну и понятно, какие выводы сделали неутешительные авторы инициативы.
1: Тут как раз производители Бионорда должны связаться с теми, кто проводил эксперимент, и доказать, что у них очень чистый продукт. На самом деле есть же спецификация, есть сертификаты. Вот то, что они говорят, у нас содержится в нашем Бионорде, такие-то соединения, это все должно быть отражено в документах. Не отражено в документах, это повод для того, чтобы провести проверку, ну и соответствующие меры применить.
7: В Пермском, в этом, на заводе противоалкогольных материалов сказали, что, например, с уважением относятся к тому же решению властей Санкт-Петербурга, но дальше добавили, вы сами не соблюдаете технологию распределения материала, вот и все. И сказали, то есть у них официальное заявление, что в состав, опять же, Бионорда еще раз введены специальные соли и ингибиторы, которые, кроме того, что плавят лед, еще и снижают все вредные какие-то воздействия.
1: Вот, наверное,
7: и коррозию металла. Это, опять же, это официальная позиция завода. Общая коррозия металла снижается, задерживаются всякие вредные физико-химические процессы, и даже сказали, опять же, хотите верить, хотите нет, что воздействие Бионорда на металл в два раза ниже, чем у технической соли или пескосоляных смесей.
1: Ну, пусть доказывают это тоже какими-нибудь экспериментами, как вот с гайками другие сделали. То есть, самые производители Бионорда должны сделать публично, мне кажется. Кстати, на тротуары-то он у нас не распространяется, Бионорд, но перекрестки-то никто не отменял. И точно так же на обувь попадает. И можно понаблюдать, как после такого попадания обувь себя ведет, обувь и одежда.
7: Предлагаю перейти уже к другой теме. Зима, конечно, близко.
1: Близко.
7: Но к этой теме, я думаю, что Бионордовской мы будем возвращаться. Свердловская ФСБ, если кто-то еще не понял, умеет в мемы. Там поучаствовали в выпуске клипа. Это чек-лист вопросов сотруднику ФСБ. Визуально сейчас опишу, а потом дадим звук вам послушать. Там молодой человек в черном. Вообще-то это довольно-таки известный блогер, специалист по информационной безопасности. Его зовут Сергей Трухачев. Он задает вопросики, а отвечает на них прекрасное лицо Свердловской ФСБ Елена Докучаева. Она официальный представитель управления ФСБ по Свердловской области. Кто-то ее просто называет руководителем пресс-службы. Сейчас мы дадим вам это послушать, потом обсудим.
8: Чек-лист вопросов сотруднику ФСБ. Я удалил переписку.
9: Восстановим.
8: Я создал фейковый аккаунт.
9: Определим.
8: Я пользовался чужой сим-картой.
9: Узнаем.
8: Я получал оплату в криптовалюте.
9: С Дианоним.
8: Я общался через VPN и анонимный мессенджер.
9: Это ты так думаешь?
8: Анонимность в интернете – это легенда.
9: Ответственность реальна. Нарушаешь закон – мы тебя могнем.

0: Ладно.
1: Вот на этой вирусной песне «Я тебя могну» видео показывается, как силовики проводят обыски, задерживают каких-то подозреваемых людей. Если что, «могнуть» — это от английского «мог», сленговое слово, которое обозначает превзойти, затмить другого человека, вообще изначально все-таки внешностью. И в многочисленных рилсах какой-нибудь высокий красавчик становится рядом с кем-то невзрачным. Он может просто молчать, но вот затмевает, но да? Летом завирусилось это слово. Вот если вдруг не знали, что это «могнуть», вот теперь узнаете. «Нарушаешь закон, мы тебя могнем», сказала представитель ФСБ по Свердловской области. Кстати, на толстовке Трухачева, этот блогер одет такую черную толстовку, там написано «Следственный комитет 51 равно 91».
2: Это ссылки на статьи?
1: Да, совершенно верно. То есть 51 – это 51-я статья Конституции.
2: Несвидетельствование против себя.
1: Да, то есть можно отказаться от дачи показаний, сославшись на статью 51-ю Конституции. Но при этом это же может стать основанием для задержания человека по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. То есть 51 равно 91. В общем, смысл абсолютно юридически могнут. Понятен. Да, могнут, если захотят. Причем забавно, что рилс этот появился не где-нибудь, а в Инстаграме Трухачева.
2: Запрещенная сеть, принадлежащая Мете, запрещенная на территории Российской Федерации.
1: И признанная экстремисткой. Ну да, забавно, действительно. У него есть проект, уж не буду рекламировать, связан он с информационной безопасностью, но я посмотрела другие его сети, но появилось-то именно в
2: запрещенной
1: экстремистской
2: сети. Потому что запрещенные сети как раз смотрят те, которых могут могнуть.
1: Расчет, собственно, на той и этой лексике и размещение на конкретном ресурсе.
2: Тут все понятно. Ну что, креатив никто не отменял, даже со стороны ФСБ.
1: Я общался через VPN и анонимный мессенджер. Это ты так думаешь. Это ты так думаешь. Анонимность в интернете – это легенда, заключает блогер вместе с представительницей ФСБ.
2: Ой, печально.
1: Да, для кого-то не очень. Перейдем к другим темам, да. Паш. Давай коротко. Любопытная статья в московском «Комсомольце». Видимо, это...
2: День рождения.
1: Да, да. Отголосок дня рождения Владимира Путина. Ну, там такая статья, прям смелая, по нынешним временам. Заголовок «Почему мальчиков не называют Володями? Россияне давно перестали давать имена детям в честь вождей». Отмечается, что 100 лет назад... Имя Владимир было одним из самых модных мужских имен страны. Ленин Владимир, и Владимиров становилось все больше. Но Сталин почему-то не породил поколение Иосифов, Хрущев, Никит, Брежнев, Леонидов. Ну и второго рождения имени Владимир тоже не произошло. И московский комсомолец разбирается с помощью эксперта. А чего же так? А того так, что Владимир... изначально все-таки привычное имя. Но когда пришел Ленин, ведь дело не только в его популярности, а дело в том, что на слом вообще все пошло. Идеология – это не просто мода на конкретного человека. Об этом рассказывает исследователь русской антропонимики, доцент финансового университета при правительстве Лариса Алешина, кандидат филологических наук. Говорит, что просто масштабные были перемены. Дело не в конкретном человеке.
2: И вообще Владимир – популярное очень имя в Российской империи до Ленина. Владимир Ульянов Ленин, он тоже был как бы по традиции...
1: Разумеется, но речь идет о том, что все-таки во времена Ленина еще наложилось. Значит, когда Сталин возник в московской десятке самых популярных мужских имен, 50-е годы, Иосифа вообще нет. Александра есть, Сергей есть, те же Владимир, Андрей. С Никитой тоже не получилось. Бум Никит случился в 90-е, а не во времена Хрущева.
2: И по другим совершенно.
1: С Леонидом Ильичем то же самое. С Михаилом Горбачевым эксперимент вообще невозможно провести, пишет МК, потому что Михаил просто классическое такое имя, которое очень было популярно. И в 25-м году, например, одно из самых популярных имен в прошлом
2: потому
1: году.
2: Потому что, да, сейчас волны с другим связаны, вот популярности.
1: Да. Борис Ельцин тоже во времена Ельцина, несмотря на то, что в 90-е мегапопулярный, Борис Николаевич был, Борисами детей практически не называли, если верить этой статье. И что касается Владимиров, если при Владимире Ленине был бум, сейчас тренда не возникло. Например, в 2020 году это место по популярности в Москве 22-е, угу. Да, 23-е, в 22-м. Ну, то есть, не часто называют мальчика Владимира по сравнению с другими именами.
2: Ну, говорю, действительно, это некая мода, некие циклы, такой, циклы моды на имена существуют. Связано, не связано это с правителями. Очень большой открытый вопрос. Чем больше, наверное, на устах это имя, тем, с одной стороны, чаще называют, а с другой стороны, хотят быть уникальными. И психолог Елена Саракий предлагает посмотреть шире на, еще на историю, что политика заканчивается в коляске, она говорит. Потому что президент отдельно,
1: младенческой
2: правитель отдельно.
1: В коляске политика внезапно заканчивается, потому что там лежит уже не государственный человек, а твой собственный. Хорошая концовка этой статьи. Навстречу Новому году у нас не только Бионорд, еще парочка новостей, успеем коротко о них рассказать. Телеграм-канал Шот возбудил все СМИ, которые перепечатали новость о том, что красная икра к Новому году может подорожать почти в 5 раз. С 7 тысяч до 30, а то и 40 тысяч рублей за килограмм. И телеграм-канал «Шот» ссылается на руководителя Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова. Да. Он жалуется на вылов тихоокеанского лосося. Меньше он, чем за
2: очень
1: прошлый
2: меньше.
1: Год.
2: Очень меньше. Нашествие акул, во-первых. Во-вторых, там еще, ну, собственно, добыча из-за потепления сокращается. И еще раз, просто вдумайтесь, на 471% они говорят, что вырастет цена на красную икру. 471%. Было 7 тысяч.
1: Кто бенефициары, если что, будут бенефициары? Люди, которые производят псевдокрасную икру. Там что-то мелкими
2: структурированное.
1: Буквами написано, да.
2: А все уж привыкли.
1: Да, все уж привыкли. Да. Ну, а кто-то вообще не покупает, кому-то все равно. И вторая предновогодняя новость задолго до. В Таиланде, который... все-таки популярен у россиян
2: особенно
1: по-прежнему.
2: Особенно на Новый год,
1: да,
2: тем более, потому
1: в первую
2: что климат.
1: Очередь. Там предлагают ввести налог на выезд из страны 1000 бат. По нынешним временам это около 2500 рублей. Причем это предложение не кого-нибудь, а Министерства финансов Таиланда. То есть, в первую очередь, налог, конечно, угу. для иностранцев, которые будут выезжать из страны. Тем, кто скажет, ой, ну и слава богу, не выпустите, так мы там останемся.
2: Да,
1: нет, там тогда очень жесткий будет штраф, в 2 раза превышающий сумму налога, а дальше все-таки это Таиланд, там могут быть очень жесткие какие-то
2: меры. Да-да, напоминает историю про верблюда.
1: А что такое?
2: Сесть на верблюда бесплатно, слезть 2 доллара.
1: Да, ну, в общем, все-таки в ассоциации туроператоров России, правда, отмечают, что введение такой оплаты не должно серьезно повлиять на продажи туров в страну, учитывая, какие дорогие туры.
2: 10,5 тысяч.
1: Что это
2: такое? У нас вон турсбор есть.
1: Ну, «Известия» опубликовали на днях статью о том, что на новогодние праздники предстоящие россияне чаще всего планируют поездки не куда-нибудь, а именно в Таиланд, то есть Пхукет и Бангкок. Чуть ли не на первом месте.
2: Всегда.
1: Дальше Шри-Ланка, Армения, Арабские Эмираты, Турция. Но все-таки здесь в статье Таиланд указан на первом месте. По поводу налога на выезд. Лишь бы в нашем Паше Минфине не догадались. Хотя при нынешних ценах на авиабилеты ощущение, что такой налог уже существует.
2: У нас налог на лизинг самолетов скоро будет.
1: Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
2: Маргарита Балакирская.
1: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
2: Не переключайтесь.
0: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Доброе утро. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прилетел в Москву на встречу с руководством торговой сети «Глобус». Бывший канцлер назначен членом наблюдательного совета «Гиперглобуса», который самостоятельно управляет в России сетью из 21 гипермаркета. В прошлом году компанию полностью выделили из состава немецкой «Глобус Холдинг». Шрёдер постоянно подчеркивает важность сохранения экономических связей с Россией и инвестиций в стране. Об опасной яме на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган сообщают екатеринбургские автомобилисты. Яма, убивающая колеса, образовалась на 45-м километре дороги. Вечером 7 октября на этом участке остановились 6 машин. Яма не щадит даже водителей грузовиков. У кого-то пробито одно колесо, у кого-то сразу 2. Автомобилисты позвонили в службу 112 и попросили о помощи, пишет Ядин. Рособрнадзор назвал даты всероссийских проверочных работ в школах. Ученики 4-х, 8-х, а также 10-х классов напишут их в период с 19 апреля по 21 мая. Результаты работы используют для оценки качества образования в регионах и выявления школ, где у учеников возникают сложности с отдельными предметами. Кроме того, эти данные учитывают при корректировке образовательных программ. Билетов на «Щелкунчик» из декабрьской афиши Екатеринбургского театра оперы и балета почти не осталось. На все 7 спектаклей осталось около 170 мест по цене от 8 до 20 тысяч рублей, сообщает агентство «Новый день». Самый доступный день – 30 декабря, на него еще есть 80 мест. Синоптики пообещали екатеринбуржцам необычно теплые выходные с температурой до плюс 15 градусов. О потеплении заявила главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее прогнозу, 10-11 октября превышение температурной нормы составит от 2 до 5 градусов. Средняя температура за сутки достигнет плюс 6-9 градусов и должно быть сухо. Доллар 85,48, евро 96,33.
4: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
1: С черно-белой фотографии смотрит почти мальчик. Пухлые губы, наивный взгляд. Владимира Тарика многие принимали за подростка до самой его смерти в 29 лет. Сегодня речь пойдет о человеке, благодаря которому в Свердловске появился дворец пионеров и которого назовут Уральским Макаренко. Один из главных инициаторов реставрации Харитоновской усадьбы родился в семье железнодорожного рабочего и сам еще подростком работал на Пермской железной дороге. Позже Владимир Тарик стал организатором и вожатым первого пионерского отряда в селе Колчедане, а потом председателем окружного бюро ДКО – детской коммунистической организации. Инициативного парня замечают, переводят в Свердловск. В 23 года Владимир создает первый в стране институт детского коммунистического движения. В 27 возглавляет отдел пионеров Свердловского обкома ВЛКСМ. Водит ребят в походы, читает им книги, устраивает политбои. А что же с дворцом пионеров, спросите вы? Усадьба Харитоновых-Расторгуевых на тот момент была в полуразрушенном состоянии. Активный парень, став еще и замдиректора Свердловского дома художественного воспитания детей, вместе с соратниками занялся разработкой проекта дворца, обустройством кружков и приглашением специалистов. Возможно, именно благодаря своей инициативности Владимир нажил себе врагов. В 1936-м на съезде комсомола он, ни много ни мало, обвинил партийное руководство в бездеятельности и страхе совершить ошибку. За Тариком пришли осенью 37-го, вспоминает его сын, кинорежиссер Владислав Тарик.
5: Мне было 2 года. Весь день я плакал, потому что я играл, сломал ногу, в гипсе лежал. И только-только я уснул, как уже постучали в дверь, и вошли, и грохотали сапогами, и ходили. После отец сидел на табурете посредине комнаты, совершенно убитый, в майке. В общем, не дали даже одеться, по-моему, он надел только пиджак. Мама ему зубную щетку в карман толкнула, и все, его отобрали у нее и повели. Она стояла на балконе на 8 марта 1 со старшей дочерью. Воронок даже не вызвали, потому что это, я посмотрел по карте, 400 метров до внутренней тюрьмы на Ленина 17. Они смотрели, как его вели.
1: Через 10 дней после ареста у Тарика родится вторая дочь, Галя. Отца она переживет лишь на год. В числе предъявленных обвинений проводил активную подрывную работу по школам и детским домам, вместо организации массовой политической работы взял курс на проведение развлечений и маскарадов, в результате пионеры мало знают о ВКПБ советской власти и Сталине. Также в обвинении указывалось, что на деньги, переданные на дворец пионеров, Тарик мог бы построить новое здание дворца, но стал восстанавливать эту гнилушку, так назвали Харитоновскую усадьбу. Если верить протоколам допросов, Тарика обвинили даже в задержке строительства парикмахерской и мостков для купания во дворце пионеров. Вот что вспоминал о Владимире в своей книге «Да, это было» горный инженер Петр Афанасьев, осужденный в том же 37-м.
2: Загремел замок, и в дверях появился новый сокамерник, на вид лет 18-20. На новичке летний легкий пиджак, надетый на нижнюю рубашку, домашние туфли на босых ногах. Из одного кармана пиджака выглядывало полотенце, из другого – зубная щетка. Всего несколько дней я находился с Володей, но он покорил меня своей любовью к детям. Его рассказы о пионерской работе дышали такой страстью, что иногда забывалась обстановка, в которой мы находились. Как был рад Володя, что для Дворца пионеров удалось отвоевать особняк Харитонова. Перед открытием дворца Тарика уже отстранили от работы, но он не мог не участвовать в торжестве, тем более, что ему и жене прислали пригласительные билеты. Во время торжественного заседания из президиума Володе прислали записку с предложением покинуть зал. После первого допроса Тарик вернулся в таком состоянии, что уткнулся в подушку и зарыдал. «За 17 лет в тюрьмах, лагерях и местах ссылки я встречался с тысячами невинно репрессированных, но арест Володи Тарика особенно поразил меня своей бессмысленностью и жестокостью».
1: Одним из последних, кто видел Владимира Тарика, был еще один заключенный – Исаак Вовси, бывший корреспондент «Комсомольской правды» на Урале. Тарика вели с допроса, седого с разбитыми пальцами рук. 13 января 1938 года его приговорили к высшей мере за активное участие в контрреволюционной организации. В одно утро в одном подвале вместе с Владимиром Тариком расстреляли 16 комсомольских работников. Позже специальная комиссия установит, что материалы были сфальсифицированы, а следователь Парышкина, который вел дело, и получил орден Красной Звезды за выполнение плана по разоблачению врагов народа, самого приговорили к расстрелу. В 1956-м Владимир Тарик, человек, которому навсегда останется 29 лет, был реабилитирован с формулировкой «за отсутствием состава преступления».
4: Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
6: Потребсоюз.
7: На 104,5 FM.
6: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
2: 11 часов 9 минут в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Сегодня у нас со связью, имеется в виду, сообщениями проблема. Сервер не работает, поэтому слушайте. Или смотрите во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат, пишите туда, если получится, то будем читать ваши сообщения там. Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, будем обсуждать это вместе с Ениной Владимировной. Ну, на себя будем опираться, будем просвещать, исходя из собственных сил. И новость. Все-таки список индикаторов риска, которые Роспотребнадзор использует при надзоре в сфере защиты прав потребителей, исправлен. Включили еще 18 показателей. С 13 октября будут проверять еще и БАДы, например, будут проверять антимикробные средства для рук, пиво, безалкогольные напитки и так далее. То есть это риски, которые требуют повышенного внимания Роспотребнадзора, когда будут выявлены нарушения, а вот эти списки, они формируются благодаря разным системам контроля, честный знак. Тот же самый, если есть индикатор определенных нарушений, определенное количество процентов, то Роспотребнадзор будет проводить проверку данного предпринимателя.
8: Это как бы понятно, когда у нас включается в систему... систему маркировки, в том числе честный знак, какое-то наименование какого-то продукта, тогда, собственно говоря, и он теоретически появляется, может появиться, и, как мы видим, появляется.
2: Да? Вот,
8: в этом списке рисковой, условно риска. Говоря, продукции, да, которая подлежит проверке. Но это же просто. То есть не нужно вставать толпой, брать кучу бумаг, большие портфели, идти на производство и проверять. Это затратно, ресурсозатратно, энергозатратно, материально затратно, кстати, да, для государства сейчас я имею в виду, в порядке надзора, если... А когда есть система, которая дает метку, вот там-то, там-то продано больше, чем... Ну, например, ну, да? Например, вот того. Такая метка, да, например. И тогда как раз надзорный орган без необходимости вот этих самых манипуляций предварительных в какой-то выборке, в проверке, плановых, неплановых, он включается и проверяет, почему так случилось. Ну, вот такая сейчас система. Я не могу сказать, что это как бы плохо, очень сильно плохо и так далее, но мне кажется, что все-таки... Помимо вот этого рискоориентированного подхода, да, еще должен быть должны быть возвращены какие-то внеплановые проверки, опять же, вот в этих самых сферах, которые потенциально опасны.
2: Получается.
8: Нет, ну, дополнительные, сейчас я говорю не про тогда, когда делает намек на необходимость проверки системы, а не то чтобы просто так совсем, но, а может быть, даже и просто так совсем. Ну, например, сфера общепита, да, она очень имеет большой, скажем так, риск для неопределенного круга потребителей, его здоровья, иногда и жизни, кстати, да, почему нет? Почему бы вот не выборочно не проверять внезапно, не приходить и не проверять? Почему бы, например, внезапно не проверять производство? Почему бы, например, внезапно не проявлять тех продавцов, которые продают продукты питания? Ну, почему нет? Вот сейчас я уверена, что большая часть слушателей скажет, да, конечно, а почему нет? Но при этом мы должны...
2: А потому что бизнес
8: мы должны же опять,
2: кошмарить нельзя.
8: Так, а почему нельзя делать проверки без вот этого самого кошмара?
2: А мы не умеем.
8: Нет, надо учиться. Ведь вот вся эта реформа, она же как раз и рассчитана на то, чтобы мы научились чему-то новому. Да, были времена, лет, наверное, 20 назад, когда на одном из открытых больших совещаний, большой категории слушателей, с большим количеством слушателей, там были, и, по-моему, бизнес, и образование, и чиновники, и надзор, вообще кого только там не было. Я просто вот визуально вспоминаю этот зал. Представитель одного из надзорного органа на вопрос, что вы ходите и так с нами себя плохо ведете, ну, примерно вот так, ответили просто: а мы к вам ходим для того, чтобы вас наказать, а не для того, чтобы вас учить.
2: Чтобы исправить.
8: Ну, вот оно ключевое, почему вдруг потом стали говорить про вот как раз, что нельзя кошмарить бизнес, ну, потому что вот так сложилось, такой был обычай.
2: Потому что если я прихожу,
8: если приходил, если не кошмарить, то позиция была такая: если я пришел, я должен найти нарушение.
2: Я же еще отчитываюсь.
8: И когда предприятие говорило, так вы лучше научите, подскажите, мы же все исправим, а мы здесь не для того, чтобы вас обучать. И вот эта позиция, она, конечно, всех тогда очень удивила, возмутила и так далее. Но это было очень давно, поэтому, коллеги, если слушаете нам меня сейчас,
2: проверки,
8: пожалуйста, да, не обижайтесь, это очень давняя история, но это факт, это было. И вот кто этим занимался, они сейчас скажут, да, такое было, да,
2: ну,
8: нам,
2: что...
8: им ставили задачи.
2: Вот, есть же проверка эффективности, KPI, условно.
8: Поэтому почему нельзя вернуть внеплановые проверки и при этом сделать такой регламент на эти проверки, чтобы бизнес не обижался, да, чтобы все-таки первая задача была превентивная, предупредить, а не наказать. А наказать только, если уже совсем все плохо. Я опять же вспоминаю давние-давние времена. Ой, какие давние. Мы, прокуратура нас, города Екатеринбурга, по-моему, нас пригласила на то, чтобы мы поучаствовали в их проверке. Это тоже было очень давно. Сейчас, конечно, этот орган этим тоже не занимается. Это было лет 20, наверное, ну, не знаю, 15.
2: Ну, давно,
8: пусть будет 15 лет назад. Да. И мы пришли в один из магазинов очень крупных, торгующих продуктами питания. Такой большой очень магазин. Его, кстати, уже сейчас нет. Он ушел с рынка. Причем как-то быстренько очень после того, как мы там были с проверкой. Вот вы не поверите, мы когда стали смотреть сроки годности пищевых продуктов, стоящих на прилавок, 80%
2: просроченные.
8: 80 просроченные. Вы не поверите. Мы когда мы стояли, и я смотрела на, да, вот на служащих там, да, в форме людей серьезных. Ну, я не знаю, они были в полуобмороке от этого. Ну, это правда.
2: Ну, это когда
8: мы были в обмороке, они были в полуобмороке, да, потому что они более, да, такие стойкие люди. Это было, да, это было очень давно, но это мы устали писать.
2: Ну, сейчас для этого существуют технические возможности.
8: Да.
2: С 1 сентября вроде как в магазинах кассы не должны отбивать просрочку.
8: Сейчас
2: я не знаю,
8: все по-другому. Сейчас как бы все системы, они как бы, да, пресекают это. И да и нет такого повального уже безумного отношения к своей, неправильного отношения к своей работе бизнеса. Сейчас все очень изменилось. Это было очень давно, еще раз повторяю. И возможно, что, возможно, вот мы потом тогда анализировали, может быть, тогда уже предприятие умирало и его избавлялось от всех остатков. Возможно, и такое. Но сейчас такого не увидишь. Ну, мы же ходим с вами в магазины, да? Да, мы не ходим уже с проверками, но я же там бываю постоянно. Я,
2: понятно.
8: Да, у меня семья, и я ее кормлю. И я вижу, что просрочка – это большая редкость. Большая редкость, да, бывает, но так, чтобы вот прям вот, вот... И когда делаешь замечания, сразу же молча убирают.
2: Вот
8: еще иногда
2: интересно.
8: Благодарят. Такого нет. Ну, вот такие времена были. Поэтому, я к чему сейчас это веду? Поэтому, может быть, было и оправдано иногда вот такой подход к надзору. Возможно. Это очень дискуссионно, да, жалко, что не любят, не могут нам сейчас писать.
2: Может, что-то там зашевелило, сейчас я проверю.
8: Мы бы и подискутировали, да, сейчас со слушателями нашими, а может быть, нас бы и поддержали, не знаю. Это еще раз повторяю, это вопрос дискуссионный, и у меня пока однозначного мнения нет, хорошо это или плохо, вне плановой проверки. Но как будто бы, вот исходя из того, что сейчас у нас достаточно много историй и с отравлениями, и с выявлением той же самой продукции какой-то не очень качественной, да, самими потребителями, а потом, когда по жалобам потребителей выходят люди, да, знающие, понимающие, обладающие полномочиями на проведение проверок, да, они вот выявляют еще массу нарушений и закрывают. Ну, видим же мы, да, этих сообщений достаточно много. Может быть, нужно и вернуть.
2: Вот у меня как раз по этому поводу...
8: Сколько это экономически целесообразно, опять
2: же. Два вопроса, но опять же, скорее в воздух. Потому что первый, действительно ли работает та система, которую с 1 сентября ввели, и просрочка вообще, в принципе, продаваться не может. Вот сейчас бы хотелось бы спросить тех, кто участвует в торговле, но пока не заработала обратная связь.
8: Жалко.
2: А второй, вот как раз, когда мы читаем, когда прошла проверка, ну вот отравление, проверка, отравление, проверка, один и тот же набор нарушений, как под копирку. Вот тут не было того, вот, а тут производились в одном помещении разные товары, которые не должны даже рядом находиться. Ну и так далее. Вот прям одно и то же. И
8: причем они чаще не являются причиной.
2: Да, да.

0: Это действительно опасно. Даже при наличии всех документов, подтверждающих безопасность, то и другое, это не должно быть вместе. Да, потому что это продукт, который сырой, требует приготовления, и к нему другие требования. Это продукт готовый, который не требует приготовления. Угу. Никакой термической обработки. И что мы с вами можем поступить, получить по факту? Мы можем получить по факту серьезное отравление у человека, который этот торт купит и съест его. Да? Угу. И вот этого много всего. Санитарные книжки. Вот у них все претензии, да, не оформлены, там, недооформлены, отсутствуют. Ну и что? Здравствуйте, что значит ну и что? Если мы вот вспомним, для чего они нужны, да, это тот документ, который подтверждает, что работник, который будет работать с пищевой продукцией, да, и будет работать вот своими, да, вот,
1: здоров.
0: Что он здоров.
1: Угу. Ну то же самое, как с водителями
0: ну,
1: таксистами,
0: почему же нет?
1: Автобусов,
0: да,
1: кто
0: да.
1: же допускает?
0: Ну, вам хочется, чтобы человек с каким-то социально опасным заболеванием, да, раскладывал салаты вот в эти лоточки, которые потом вы купите. Ну, вот заходите.
1: Нет, конечно.
0: Ну, конечно, нет. Ну, елки-шпалки, кто скажет, да мне вообще все равно. Вот. Поэтому, вроде бы, на первый взгляд, вот, ну, что это такое? А по факту, если еще это комплекс, вам любой санитарный врач скажет, это бомба бактериологическая, биологическая, не знаю, какая там еще. Вот. В отношении покупателей, которые приходят. И вообще, на самом деле, порядок, он должен быть. И если вы занимаетесь этим бизнесом, нужно понимать, в чем этот порядок должен быть. И нанимать нужно на работу специалистов, которые знают, в какой температуре хранится определенный продукт питания, что нельзя хранить вместе, как нужно маркировать эти баночки, которые вы складываете в холодильнике, как эти холодильники должны проверяться. Опять же, вот эти температурные режимы. Вот, когда мы заходим в магазин и чувствуем плохой запах, это 100% нарушение температурного режима в какой-то там витрине.
1: Угу.
0: А это что означает? Это означает, что где-то что-то подпортилось. И не факт, что это где-то подпортилось, не попадет к вам потом на стол.
1: Но вы же потом нюхаете, наверное, если... понимаете, что...
0: Ну, знаете ли, после ковида, говорят, не все хорошо нюхают. Ну, это я шучу, конечно, сейчас, да, грустная, может быть, шутка, но все-таки, да, ну, нюхаем мы, ну, не у всех есть такой нюх, не все определяют. Некоторые думают, ну, я же все равно отварю этот кусок, да, а некоторые понюхать забудут. Некоторые ребенку, да, в тарелку бросят, потому что времени нет проверить, там, или пожилому человеку. А пожилой человек вообще уже ничего не нюхает, у него уже его нет. А ребенок не обратит внимания, потому что он на ходу все это хватает. В общем, тут, знаете, сценариев развития этой истории очень много. Но я к чему? Вам же что? Вот оно испортилось, его опять заморозили. Да вы не поймете, что оно пахнет. Вот вы берете замороженный кусок мяса. Вы его и бросаете, этот замороженный кусок мяса, в духовку, в условную или в условную этот, самый кастрюлю. Ну что, мы прям вот за разморозками занимаемся.
1: Конечно.
0: Нам, ну, какой же вы прекрасный. Ну, не всегда. Бывает так, что прям вот бросаешь, оно там и
1: размораживается.
0: Да, и всякое бывает.
1: Ну,
0: да, историй много, рецептов много. Времени у всех нет. Мы живем в такое безумное время спешки, скорости и так далее. Поэтому не всегда у нас есть возможность поверить, перепроверить. И мы же почему этого не делаем еще? Мы же полагаемся на совесть и честь вот этого самого пивовара.
1: Вот, ответственный бизнес должен
0: да,
1: быть.
0: Да, конечно. Конечно. А ответственный бизнес как он? Ведь в свое время, когда, помните, опять мы вспомним «Жизнь Мартуш», простите, но опять же ведь, ну вот, напортачили его, да. Помните вот эти вот массовые истории, очень грустные, неприятные, и мы все сокрушались, и на самом деле очень сочувствовали и нам, и им. И тогда, да, вот ключевой, скажем, руководитель этой всей истории, он что сказал? Он сказал... Был такой-то момент, да, один из комментариев, что да лучше бы эти проверки были. Ну, смысл такой, плохо, что их нет.
1: Ну, потому что за всем не уследишь.
0: Ну, да, потому что и А, за всем не уследишь, Б, не все знаешь. Когда приходят люди, знающие и понимающие, говорят, так, стоп, у вас тут вот тут бардак. Вам нужно навести порядок, мы тебе даем на это ровно месяц.
1: Угу.
0: Вот в чем, да, я сейчас говорю про эти внеплановые проверки. То есть тебя не штрафуют, упаси бог, сразу же, да. Тебя там не сразу же там не наказывают, не закрывают навсегда. Тебе дают время исправиться. И человек, знающий и понимающий, санитарный врач, который имеет специальное образование, да, кстати, очень редкое образование, очень классное образование, человек, который имеет опыт, он тебе говорит, исправься. Если не исправишься, мы тебя закроем. Ну, правильно же.
1: Ну, вот сейчас очень хорошее время для того, чтобы переделать все регламенты. Сейчас вот этот мораторий, наверное, дает возможность чуть-чуть выдохнуть и как раз сделать такие регламенты, которые будут направлять на предприятие проверки не с целью оштрафовать. То есть задача будет не найти что-нибудь, а всегда найти можно что-нибудь.
0: Естественно.
1: Вот. А именно показать такие учебные проверки. условно.

0: может быть. Ну, у нас же есть такое понимание, как профилактические проверки. Да, да, есть они. Но насколько они чисты, я, к сожалению, не знаю. Вот, ну, хотелось бы, конечно, да, эту информацию. А надо посмотреть. Кстати, вам же уже пришел отчет государственный по защите прав потребителей за прошлый год. Я посмотрю. Угу. Кстати, да, там, наверное, очень много есть информации. Просто пока не было времени. Вот лежит на столе. Надо прямо вот сесть и все это изучить. Ладно, есть такой у нас, да, государственный доклад, ежегодно делает на основании всех цифр, которые предоставляем, в том числе мы. И вот есть такой свод по Свердловской области всего, что у нас происходит. Очень, кстати, интересная история. И готовит его Роспотребнадзор, управление Роспотребнадзора. И спасибо им, потому что работа колоссальнейшая проводится. Ну ладно, что-то я хотела другое сказать, что-то я
1: посмотреть
0: хотела сказать.
1: Проверки.
0: Нет, какая-то мне мелькнула очень хорошая мысль, и эта мысль куда-то умелькнула. Ну, ладно. А, я вот что хотела сказать. Да, мы же с вами говорим о том, что... Все равно скажу, что действительно проверки никто не любит. Вот я сама, как руководитель муниципального учреждения, нужно понимать, что меня все время проверяют. Да, ну вот. И когда к нам приходит очередной проверяющий, да, конечно, первая неделя это состояние стресса. Это безумно не нравится. Это безумно раздражает. Это мешает работать. А потом, когда ты входишь в вот этот процесс, и ты получаешь результат, ты понимаешь, ну, слушайте, ну здорово, хорошо. Почему? Потому что, ну, есть вещи, которые ты не видишь, ты не замечаешь. Есть вещи, которые ты не знаешь, потому что они новые. Есть вещи, которые, ну, так случилось, ты даже и не думал, что это как-то вот неправильно, да? И замыливается же взгляд. И когда тебе специалист, человек, там, финансист, например, да, говорит, там, ревизор, он говорит тебе, вот тут надо поправить. Он тебя не наказывает, он говорит, надо поправить. Ты ему говоришь, спасибо, ну классно. И вот мы, да, сначала такое, ух, не надо, а потом такие, ой, да классно, что пришли. Мы сейчас все это исправим, мы сделаем, и у нас будет вообще, у нас и так почти идеально, сейчас будет совсем идеально, да. И я думаю, что отношение бизнеса, оно должно быть примерно такое же. Если... Да, вот это
1: изменится
0: да,
1: там,
0: вот
1: со всех сторон.
0: Будет хорошо проверяющий изначально, да, приходить, ревизор, относиться нормально, лояльно, правильно, строго, естественно, потому что
1: тут нельзя, ну, тут без не строгости.
0: Но при этом результат будет какой? Исправься, поправься.
1: Так это
0: но это
1: же...
0: какой штат нужен ревизоров?
1: Вот, ой, это раз,
0: я
1: а...
0: вот и говорю, сколько это все
1: такие
0: потянем
1: же
0: мы.
1: Истории, бюджетом. Когда предприниматели не знают закон о защите прав потребителей, себе выдумывают какие-то свои правила и думают, что это все именно так и должно быть.
0: Конечно.
1: И ответственные что делают? Идут, например, к вам или садятся, изучают документы, чтобы потом не попадать в истории с судами.
0: Или получают от нас претензию, да, претензия, которая предъявляется с нашей помощью, это тоже такая, знаете, я всегда говорю, воспринимайте как такую очень доброжелательную, да, ревизию извне. Вот вам предъявили претензию на нашем бланке, где написано, такая-то статья, пункт договора, он ничтожен, потому что и нормальный предприниматель, он скажет, ого-го, а я и не знал.
1: Вот,
0: поправлю.
1: Вот. Когда
0: у нас, кстати, такая история была.
1: Хорошо.
0: У нас есть очень интересная жалоба. Ох, мы о ней писали в нашем канале «Макс». Подписывайтесь уже, наконец, уважаемые слушатели. Там, правда, интересно. Так вот, мы писали об одной очень интересной, прикольной истории. Почему же нет? Грустная история для потребителя. Ну, она прям на самом деле какая-то такая на грани. Человек переезжал из квартиры в квартиру и заказал специалистов. Ну, в общем, людей, которые... Нет, людей, которые могут собрать вещи, упаковать и перевезти. Все просто. Бытовая техника, вот, в первую очередь, упаковали, уложили в машину. А он сам поехал с семьей домой в другую квартиру ждать, когда все это привезут. Мебель и бытовую технику. Ждут. Машины нет. Поступает звонок. Или он дозвонился. В результате оказывается, что машина с мебелью и бытовой техникой, она попала в аварию жесткую. Вообще прям серьезную. А ребята, видимо, я не знаю, может, в больницу попали там, да, грузчики, водители. Не знаю, история умалчивает. Может, не попали, ну, то есть машина повреждена точно, поэтому все, что там было, перекладывают в другую машину, и из другой машины уже привозят. Что привозят? Битое, разбитое, побитое, неработающее. И все это им так, вообще, не сомневаясь абсолютно, отдают и уезжают, но при этом... Денег с вас не возьмем за услугу.
1: Ну, как бы вот, да. Перемешанная мебель.
0: Ну, это я так уже сейчас, конечно, рассказываю, утрирую, потому что на самом деле история грустная, а пока еще конфликт не разрешен. Вот. И что получается? Человек сидит без холодильника, без кровати и так далее, и так далее. А ребята, ни договора, ни квитанции, ничего нет. И они такие подняли руки. И мы им говорим, так, как так? Вы давайте как-то уже решайте вопрос. Ну, так это же вот ведь со всеми же же может такое быть? Никто же от этого не застрахован. Да. Получили мы ответ. Нет, ну а, во-первых, застраховаться надо. Угу. Ну, надо бы, наверное, надо бизнес-то бы, такой, наверное, себе, да, да, небезопасный. А во-вторых, что за позиция, никто не застрахован?
1: Вот такая у нас позиция, проект застрахован, еще после перерыва вот, вспомним.
0: Да, еще расскажу дальше историю. Да.
1: Хорошо, мы сейчас прервемся, ну, связи у нас нет, поэтому просто слушайте, не переключайтесь. Через несколько минут вернемся в студию.
2: Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Кино.
3: В Екатеринбурге стартовал открытый международный фестиваль документального кино «Россия». Он проводится уже в 37-й раз. И из почти 500 поданных заявок в фестивальный конкурс попали только 34 картины. Основная площадка фестиваля – Дом кино. Ну и также показы состоятся в пространстве «Фонд» на улице Белинского, 19, и в духовно-просветительском центре «Царский», а еще в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле. Вход на все показы свободный, кроме церемоний открытия и закрытия. На них можно попасть по приглашениям. Фестиваль «Россия» проходит в Екатеринбурге до 5 октября.
2: Театр.
3: Год уральского рока продолжается в октябре музыкально-театральным проектом «Рок-тябрь». Зрителям будет представлено несколько спектаклей из Екатеринбурга, Новоуральска и Иркутска. Так, 12 октября во Дворце народного творчества на фестивальной 12 идет рок-мюзикл «Время не ждет» Свердловской мускомедии по песням группы «Чайф». Здесь звучит 25 песен группы, включая «Оранжевое настроение», «Псы с городских окраин», «Никто не услышит», «17 лет», «Время не ждет» и других. Рок-хиты приобрели оркестровый объем, и звучат они в исполнении группы «Blues Doctors» и ансамбля «Изумруд».
2: А также
3: 17 октября в афише видеоверсия мюзикла «Я. Хочу. Быть с тобой». Это постановка Иркутского музыкального театра. В ее основе повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось». В этом спектакле звучит 19 композиций группы «Наутилус Помпилиус». Над музыкальным оформлением и партитурой работал композитор Александр Пантыкин. Показ будет приурочен к 65-летию Вячеслава Бутусова, а перед показом в Доме кино состоится творческая встреча с Пантыкиным.
2: Кроме того,
3: далее, 19 октября в Центре культуры «Урал» будет показан мюзикл «Скованный одной цепью» Новоуральского театра музыки, драмы и комедии. Спектакль основан на дневниках, опять же, композитора Александра Пантыкина, дедушки уральского рока и основателя группы «Урфин Джуз». Он выступил автором либретто, композитором и аранжировщиком, а поставил мюзикл режиссер Дмитрий Отяковский. А вот 22 октября в рок-зале музея «Андеграунда» анонсируется «Квартирник» с тем же названием, «Скованный одной цепью». И здесь встретятся Егор Белкин, Настя Полева, Виктор Комаров и Алексей Хоменко. Музыканты, чьи творческие биографии в разные годы пересекались с историей Наутилуса. Речь пойдет о том времени, когда Наутилус искал собственное звучание, а также о первых составах и концертах, квартирных и студийных записях, Свердловском рок-клубе и людях вокруг него.
2: И еще.
3: И завершится рок-тябрь 23 октября. На сцене Свердловской драмы будет показан спектакль «Я наконец-то всем доволен». Он посвящен группе «Каталог» и ее лидеру Александру Сычеву. Пьесу написал екатеринбургский драматург и музыкант Константин Попов. Поставил спектакль Алексей Бадаев, сценография Владимира Кравцева. В главной роли экс-участник смысловых галлюцинаций Николай Ротов. А специальными гостями показом 23 октября станут Настя Полева и Егор Белкин. И на один вечер в рамках проекта «Роктябрь» спектакль вновь вернется на большую сцену театра драмы. Я напомню, что премьерные показы прошли как раз-таки на большой сцене, а затем спектакль играли в малом зале. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
4: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
6: Remax шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480. Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч Урала. Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. Урал примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
7: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
8: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
9: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
10: Потребсоюз.
11: На 104,5 FM.
10: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
1: 11:34 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается в прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Сегодня связываться с нами можно во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется «Страница». Там есть чат. Обычные сообщения пока не проходят. Сервер не работает. Работы технические ведутся. Если что-то исправится, то я сообщу. Мы начали, точнее, закончили перед перерывом на том, что мебель, нужно оформлять перевозку мебели и техники договором.
0: Ну да, конечно же. Но я думаю, что мы все равно рано или поздно этот конфликт разрешим и потребителю поможем вернуть деньги за то, что не работает. Но я-то о чем хотела сказать, что мы когда стали смотреть сайт этой организации, то увидели, что вообще информации ноль. В принципе, никакой нет. Кто они, что они, чем они занимаются, да, где они зарегистрированы, и сделали им замечание, и буквально, и думали, что мы, сделав замечание им, там, в разговоре, стали готовить извещение в Роспотребнадзор по этому поводу, и пока собирались, зашли на сайт, о, чудо!
1: Появилось.
0: Информация вся полностью, прям идеально сработали. Я, вот так работать надо, то есть люди, которые услышали замечание, поняли, что они не правы, а может быть и не знали раньше, что они не правы, но написали бренд компании, достаточно известный, вот, исправились, и это тоже хорошо, это тоже уже результат рассмотрения вот данного обращения потребителя. Но, конечно, нам хочется достичь главного результата, чтобы человек, который, ну, на самом деле вместе с семьей сейчас и спать не на чем, и холодильник не работает, чтобы все-таки все это разрешилось. Ну, держим на контроле, я думаю, что решим этот вопрос.
1: Ну да, и если говорить со стороны потребителя, нужно тоже тщательно к документам тщательнее относиться.
0: Да, конечно, я честно говоря, я понимаю, как это происходит. Заявка по телефону получается, приезжают бравые грузчики, да, в красивой форме, да, нормальные, адекватные люди с коробками собирают профессионально, красиво и так далее, уезжают, и когда ты все в этом процессе, а еще процесс переезда, он же всегда сопряжен с какими-то эмоциональными определенными нагрузками. Это либо большая радость, либо не очень большая радость, либо какая-то такая неприятная рутина, но чаще всего это радостное событие, да. Ты как бы вообще не уделяешь этому внимания. Ну, хорошие люди приехали, все делают классно,
1: должны
0: здорово.
1: Довести.
0: Что же может случиться-то? А предположим, что они вообще исчезнут. Вместе с вашей дорогой
1: вот у меня
0: техникой.
1: Первое предположение было, что уехала куда-то не в том направлении.
0: Вот, да. То есть, а там холодильники, телевизоры, там, я не знаю, что там еще.
1: Все, что надо перевозить тяжелое.
0: Стиральные машины, да. Вот, по-моему, стиральные машины как раз не работают. У них холодильник и кровать повреждена полностью. А человек, вот представляете, только что купил квартиру новую. И денег вообще нет.
1: Представляю.
0: То есть, вот. Тоже и мы приехали, думать, да, и теперь уже не купить ничего, потому что денег нет. Я к чему все это говорю? Все-таки, да, вот чтобы не попадать в такие истории, надо заключать договоры, оформлять эти договоры хоть чем-то, я тебе сейчас скажу, хоть чем-то. Какой-то квитанцией, заказ нарядом, распиской, я не знаю чем.
1: Ну и приложить список.
0: Да, конечно,
1: предметов.
0: Заранее приготовить список заранее, да, что вы отдаете. Хотя бы вот такой минимум должен быть оформлен. Ну а почему этого не делает организация сама? Почему она не имеет готовые бланки, образцы, там, да, не просит своих клиентов заранее составить список? Это вообще большой вопрос. Как, что такая за организация вообще бизнеса, уважаемые предприниматели?
1: У нас на международном уровне даже все этот пресловутый Kanye West, да, и Say Agency, которая сказала, да, все? Мы поняли свою ошибку, надо было договор-то подписать сначала аренды. А не вот на договоренности.
0: Слушайте, ну поняли уже хорошо.
1: Да, только теперь 100 тысяч.
0: Ну, кому хорошо?
1: Билетов надо раздать обратно. Да еще не только.
0: Слушайте, ну вот мы опять с вами усмехнулись, но тоже как бы, да, не очень, да, уместно. Ой, ну да.
1: Так что, что уж говорить.
0: Ну, о чем мы с вами говорили в первый раз, когда мы обсуждали этот вопрос? Как вообще можно было продавать билеты, не имея гарантии, что все это состоится, не имея гарантии подтверждения при прибытии человека, не имея гарантии, что вам разместят, и даже еще и не договорившись
1: с властями,
0: с, да,
1: разрешающими органами,
0: с небом, чтобы вам разрешили проводить этот концерт.
1: Угу.
0: Ну, как так-то?
1: Вот, а вы говорите, компания, которая, ну, то есть, перевозит
0: сначала
1: мебель.
0: Сначала мы наняли ведущего, организовали банкет, заплатили деньги за икру красную и черную, да, а потом пошли к девушке предложение делать. Угу. Ну, вот примерно так, да, получилось. Да.
1: Ну, вот,
0: а девушка-то и отказала.
1: Я к тому, что...
0: Не знаю, как так можно.
1: Предприниматели зачастую не понимают и не знают, что вот нужно как-то по-другому действовать.
0: Ну, слушайте, такие риски не просчитать, это странно. А давайте все-таки мы вспомним, что у нас главный принцип деятельности предпринимательской, это то, что действует предприниматель, будь то юрлицо, будь то физлицо, на свой страх и риск, и он несет риски, и он берет на себя эти риски. И вот это вот все, никто же не застрахован от подобного.
1: Угу.
0: Ну, что значит, никто не застрахован? Вы несете риски этого, поэтому нужно страховаться. Вот, да, то есть, вот вообще на самом деле это первое. Второе, ну, не страхуетесь, значит, вы должны понимать, что вы эти риски несете сами. И они лягут на ваши плечи. Риски неисполнения, риски изменения чего-то, риски каких-то конфликтов, да, не глобальных, которые могут повлиять на вас и не будут признаны непреодолимой силой и так далее. Ну, надо это все планировать. И нужно быть готовым. Ну, вот как любой магазин, торгующий продуктами питания, он знает, что будут воровать.
1: Знает. И закладывает.
0: И закладывает.
1: Угу.
0: И потом, когда это случается... Да, он не бежит к ближайшему покупателю и не кричит.
1: Ну как?
0: Ну-ка, верни мне эту банку молока, я сейчас на нее буду повышать цену. Ну вот если, да, все это приводить к какому-то абсурду, например. А тут получается, что, ну, никто уже не застрахован. Ну,
1: вообще зря, потому что перевозки должны быть застрахованы. Это очень такая опасная сфера деятельности.
0: Сейчас ведь вообще с перевозками все непросто, да. Там сейчас электронные документооборот, электронные вот эти все накладные, транспортные и так далее. Там все тоже берется все больше и больше под контроль. Но плюс ведь любой... Вообще, на самом деле, вот у нас не очень любят рынок страховых услуг и не очень любят страховые компании.
1: Тоже есть за что.
0: Вот так сложилось, сами виноваты.
1: Ну, тоже,
0: да,
1: есть за что.
0: А на самом-то деле, вот сейчас такая у нас с вами обстановка, что, да, наверное, нужно почаще задумываться о страховании.
1: О рисках и страхах.
0: О страховании своего профессионального деятельности, своих предпринимательских рисков, страхование имущества, страхование своих обязательств и так далее. Там ведь очень много. Страховой рынок, он очень мобильный, он прямо подстраивается под все. Они застрахуют все, что вы хотите. Да, это стоит денег.
1: Ну, опять же, ну, лучше заплатить и быть уверенным, плюс-минус, что
0: потому
1: не потеряешь.
0: Что, вот если была страховка, сейчас бы что? Сейчас бы организация сказала, а мы застрахованы. Вот идите в страховую компанию, они все посчитают,
1: деньги.
0: И все.
1: А для этого нужен список.
0: А для этого нужно, чтобы бизнес был изначально правильно организован, потому что страховая компания скажет,
1: ты
0: давай-ка все приведи в порядок.
1: А как потом страховой доказывать, что именно этот холодильник?
0: А страховая не заключит такого на таких условиях с этой организацией.
1: Тогда бизнес будет сам
0: такие
1: документы формировать.
0: Конечно. Ну, в общем,
1: понятно.
0: Уважаемые предприниматели, да, нужно вот каким-то как-то все равно относиться, наверное, более ответственно. И мы же сейчас все это к закону все равно с вами приведем, да, ведь, Павел?
1: Угу.
0: Да, не нужно относиться к закону о защите прав потребителей как к какому-то карательному документу, очень неприятному для вас, очень некрасивому, очень малонужному и вообще мешающему вам работать. Да, ну нет, конечно. Закон о защите прав потребителей, он так называется, о защите прав потребителей. Он называется абсолютно правильно. Да, почему? Потому что на самом деле защищать в любом случае нужно слабую сторону, а она слабая, он его будет защищать. Но смысл-то закона в другом. Главный, он устанавливает вот эти самые правила игры между вами и между вашим потребителем. И вы, вступая в эту игру, правила-то не знаете.
1: И с той стороны правила-то?
0: Вы не знаете. Конечно, вы эти правила не знаете, и вы эту игру не выиграете, вы ее проиграете. Вот. Если, опять же, все объяснить простыми словами, не... без всяких юридических терминов.
1: На землю, так сказать, к случаям перейдем. В Екатеринбурге интересное произошло, интересное, трагическое для собаки и владелицы, но с точки зрения закона о защите прав потребителей интересный случай. Так вот, екатеринбурженка требует 408 тысяч рублей с зооняни за некачественный выгул собаки. Терьер погиб от отравы дог-хантера. Иск уже поступил в суд. В июле 26 года хозяйка оставила своего Джек-Рассел-терьера по кличке Джеки на передержку. Во время прогулки собака что-то съела, отравилась, и ее спасти не удалось. При этом, как говорят в пресс-службе областного суда, при оформлении договора хозяйка рассказала о привычках и предпочтениях питомца. В качестве обязательного условия требовалось использовать поводок длиной не более 1 метра, избегать высокой травы, а также не допускать подбора собакой посторонних предметов земли во избежание отравления. В период передержки ответчик направляла истице видеосообщения, из которых женщина сделала вывод, что собака выгуливалась на длинном поводке, в том числе по траве. И, соответственно, указывает истица, что виновата вот эта самая организация передержка, и теперь в совокупности это убытки, стоимость животного, компенсация морального вреда 300 тысяч рублей. Заложено.
0: Понимаю.
1: Да, насколько суд пойдет на эту компенсацию.
0: Хотела бы я стать тем судьей, который это дело будет рассматривать. Вообще дело очень сложное. Так на поверхности все просто. Есть договор, есть факт чего?
1: Факт. Неправильного исполнения
0: обязательств. Вот знаете, давайте так, собака – это вещь.
1: Имущество.
0: И вещь, да. Угу. Имущество, вещь – плохо. На самом деле, не согласна вообще с этим. Прям не нравится мне все это, надо это менять. Менять надо обязательно.
1: Уже давно хотят
0: должны,
1: поменять.
0: Да, это неправильно.
1: Законы...
0: Хорошо, она все равно имущество. И был заключен договор. Договор исполняется как раз вот с этой самой вещью потребителя. И за эту вещь тот, кто проводит какие-то, оказывает услуги, выполняет работу с этой вещью, он отвечает за ее сохранность. И если эта вещь повреждается или утрачивается, то исполнитель обязан вернуть двукратную стоимость, заменить на аналогичную. Собака это нельзя заменить на аналогичную.
1: Аналогичного
0: все-таки
1: нет.
0: Потому что его такого же нет.
1: Уникально созданный предмет.
0: Конечно, конечно. Индивидуально определенные свойства имеет. Безусловно. Сейчас вот мы говорим страшные вещи с точки зрения людей, которые обожают и любят животных. Но это так, поверьте. Поэтому либо заменить двукратную стоимость в течение 3 дней должны человеку вернуть. Это вот как бы такая теория. А теперь вот сидит уважаемый суд за своим столом в мантиях, и он должен что определить? Он должен определить степень вины вот этой стороны, которая вот утратила эту вещь. Да, почему эту вещь утратила? На самом деле потребитель очень грамотно поступил, вообще удивительно грамотно.
1: Что
0: когда он рассказал об особенностях этой вещи,
1: уникальные
0: все-таки
1: особенности.
0: Вот есть такое. И несоблюдение определенных правил, он говорит, недопустимо. Потому что мы предполагаем, что может привести неблагоприятные последствия.
1: Если мы...
0: Оно и привело. Слушайте, на самом деле мы уже с вами разрешили это дело.
1: Да, переведем в разряд, например, клининга. Заказываю клининг компьютера. Нельзя мыть содой. Элементарно. В договоре
0: конечно,
1: это прописано. Помыли содой, виноваты. Выплачивайте все, что вам
0: полагается.
1: Моя
0: картина висит. Вы не трогайте ее. Любая тряпочка, все испортится. И так далее. То есть, может, собственно говоря, мы с вами дело-то разрешили.
1: Посмотрим. Насчет морального вреда не знаю, сколько оставит суд, потому что размер морального вреда, мы же знаем, определяет.
0: Нормальный, мне кажется, суд в данном случае абсолютно.
1: Нет, это понятно, с точки зрения истиции. Могла бы миллион попросить,
0: могла
1: полтора,
0: бы.
1: Потому что
0: миллион
1: много. Утрата единственного
0: это уже
1: любимого имущества.
0: Нет, я сейчас говорю, опять же цинично рассуждаю, но вот по делам, связанным с причинением вреда жизни человеку, там такие цифры миллион. Здоровью 500 тысяч, а тут собака. Почему нет? Если люди, которые будут рассматривать это дело, собачники, в хорошем понимании смысла слова,
1: семейные
0: собак любят их и обожают, то они, исходя из своего внутреннего самосознания, сумму определяют нормальную. Если кошатники, то могут и меньше дать. Вот. Ну, ну это опять же, да. Ну... Нет, я ведь почему это все говорю? Это же ведь на самом деле норма закона. Угу. Суд руководствуется самосознанием собственным, да, правосознанием, вернее, неправильно сказала.
1: И самосознанием тоже.
0: Ну, и им тоже, да. То есть мы же понимаем, что это профессионалы, причем угу. не просто профессионалы-юристы, это еще люди, обладающие определенными нравственными качествами высокими, потому что, ну, не каждый, да, назначается судьей. Для этого нужно пройти определенную процедуру назначения. Это все...
1: Но есть
0: поэтому
1: то,
0: почему нет?
1: Законом.
0: Они будут... У нас же нет, как бы, да, вот какой-то шкалы. Поэтому суд будет руководствоваться.
1: Вот, вот, если есть штрафы всякие, там шкала есть.
0: А мы, человеки, люди, на нас все
1: вот,
0: влияет.
1: Вот, даже вот. Судьи. А тут это очень, очень такие размытые границы.
0: Вот,
1: но истица
0: может...
1: почему еще может получить большую компенсацию морального вреда? Потому что она заявила, что этот питомец проживал 6 лет в семье и уже как бы рассматривался как полноправный
0: лет, да, конечно.
1: Член
0: да,
1: семьи.
0: Да, я то думаю, что она сможет это доказать. Фотографии, свидетели, видеозаписи, где они играют с собакой, где они общаются. Сейчас мы с вами в гаджетах фиксируем каждую секунду нашей жизни. Некоторые бывают такие люди, да, если есть какие-то записи, то человек их покажет, как они друг друга любили, собака и хозяйка, хозяйка, вернее, собака и там дети хозяйки, там, внуки, я не знаю, там, племянники.
1: Ну, неважно, члены семьи.
0: Друзья, неважно, кто, да. То есть это все очень доказуемо, и все это понятно. Что может смягчить ответственность или освободить, если у нас исполнитель докажет, что утрата вот этого самого имущества, вещи, она случилась вследствие обстоятельств непреодолимой силы, либо вины своего потребителя. Вины потребителя нет, она все рассказала. Все классно, все здорово. Да, обстоятельства непреодолимой силы. Извините, этого бы не случилось, если бы...
1: Если бы использовались инструкции.
0: И я смотрю, о... Собака хочет схватить. Собака схватила. Подбегаем, вытаскиваем из пасти. Подбегаем, бежим, да, к ветеринару, спасаем собаку. Все, что можно, вот угодно, да. То есть доказать чрезвычайность не получится, потому что здесь факт не того, что через случайно оказалось... Нет, случайно не случайно, а это вот отрава. Так кто-то подложил. Но дело-то не в этом. Дело в том, что в действии исполнителя, да, в том числе, она как профессиональный... Человек, который занимается...
1: Ну, да, она же воспользует услуги.
0: Она должна знать, что такие случаи бывают, что у нас в городе есть проблема с этим, что ходят нехорошие, злые, неприятные, мерзкие люди, которые разбрасывают вот эти самые вот вещества, да, которые причиняют. То есть она должна знать. По чрезвычайности нет. Нет. Непредотвратимость. Ну, нет, мы уже это обсудили, потому что предупредили. Да? Об особенностях... данного прекрасного, но, увы, погибшего животного.
1: Нам в этом случае все понятно. Посмотрим еще раз. Я думаю, что
0: так
1: решение
0: что?
1: Суда
0: я
1: будет
0: думаю, что
1: опубликовано.
0: Суд, думаю, должен пойти по этой логике. Ну, мне так кажется. Конечно, мы же не знаем всех обстоятельств дела.
1: Да,
0: мы
1: еще
0: видим
1: вот услуга такая,
0: только то,
1: которая...
0: что написали. Но смотрите, это же информация с пресс-службы суда Свердловской области.
1: Да.
0: А уже сделан правильный акцент. Видите как?
1: То
0: в самом
1: есть,
0: сообщении
1: да. То есть это не
0: правильный акцент.
1: Порталу
0: да,
1: Е1,
0: это очень
1: а
0: хорошо.
1: Пресс-служба...
0: Это мне вообще нравится, да, как какие публикации,
1: намекнули.
0: Да, в таких случаях. Ну нет, не намекнули. Почему? Мы так не должны говорить с вами. Нельзя.
1: Не будем. Не
0: нельзя,
1: будем.
0: Нельзя. Да, просто очень сделаны, да, ну, акценты на правильные вещи, на те обстоятельства, которые имеют очень важное юридическое значение для рассмотрения дела. Вот если мы сейчас скажем таким юридическим языком, потом все классно.
1: Ну, просто еще услуга
0: ну,
1: такая.
0: Ну, да, кроме самой истории,
1: да,
0: конечно.
1: История печальная, но услуга необычная, и некоторые СМИ тоже обращаются периодически к вопросам, а что же делать с необычными услугами. Mail.ru публикует статью «Необычные услуги. Нытинг. Няня для взрослых мужчин. Профессиональный
0: чего?
1: Обниматель. Набирает популярность в России.
0: Ой,
1: цены варьируются от 1000 до 20 тысяч. Ну, нытинг это когда ты, тебе приходит человек, и ты ему ноешь, и он
0: а
1: с тобой...
0: Это, наверное, психологи?
1: Нет, это психологи, это психологи. Они дороже стоят.
0: Они помогают, а тут просто ноешь.
1: А тут просто ноешь. Вы чуть-чуть поныть, и все, и успокоиться.
0: А, ну то есть человека просто погладить по голове.
1: Да, вот обнимать человека можно, пообнимать няня для взрослых мужчин, я не знаю, что это такое.
0: Ой, я даже давайте не будем обсуждать это сейчас здесь. Так вот, нас неправильно поймут.
1: С правовой точки зрения, естественно, рынок не урегулирован. И есть разные юридические советы. Но в том числе надо ориентироваться на описание услуг, чтобы потом предъявлять. А мне я не доныл, например, на свои деньги.
0: Ты меня не догладил.
1: Ты меня не догладил. Да. Ну и про няню не будем.
0: Опять же. Не знаю, что это.
1: Так вот, и советуют, конечно, заключать договор. Но это, как мы уже обсуждали, экстрасенсы, гадалки и прочие-прочие эзотерические услуги, когда они оказываются, ну, непонятно на какой правовой основе, нет же такой профессии, да, профессиональный нытик.
0: Мне даже кажется, что вот когда мы говорим про такие необычные услуги, ну, они урегулированы, у нас есть специальная глава в Гражданском кодексе, которая называется «Возмездное оказание услуг», все-таки это есть, у нас есть правила оказания бытовых услуг, а они, скорее всего, как раз бытовые, да, все это относится к этой категории, наверное, скорее всего, хотя, конечно, их нет в перечне и так далее. Ну, можно по определенным признакам что-то придумать. Суть-то даже не в этом. На каждую услугу не придумаешь свои правила. Вот. Так ведь так. Поэтому здесь, мне кажется, даже вот исполнителю самому должно быть правильно, выгодно и разумно и смотрительно сделать вот такие для себя какие-то локальные, да, вот свои внутренние какие-то правила, да, я оказываю услугу вот так вот. Он имеет на это право, если они не будут ущемлять право потребителя по сравнению с законом, например, да?
1: Ноем
0: вот так, ноем такой-то громкостью, ноем в такой-то позе. Можем ныть в такой-то позе. Глажу по голове, а могу погладить по плечам, а могу по спине.
1: Все,
0: а дальше уже будет другая дальше услуга, которую мы с вами не поняли. Да?
1: Ну,
0: вот, например, да, ну и вот сейчас вот и договор. Да, все-таки, ну, пусть такой это будет никакой. Не договор, пусть это будет квитанция какая-нибудь, где будут описаны вот эти вот самые основные, ну, почему нет-то?
1: Акт сдачи приемки.
0: Да, акт сдачи приемки. Я нанылся.
1: Все, все свободно.
0: Ой, как слышите, интересно. Нет, ну, почему нет? Все время такое, ныть-то хочется, правда.
1: Вот. Нет, всякие креативные такие штуки появляются сейчас постоянно. То есть люди видят какую-то проблему, какой-то запрос, и его реализуют безо всяких профессиональных.
0: Да,
1: там.
0: Хорошо.
1: И хорошо. То есть
0: ты
1: чувствуешь себя способным слушать нытье. Да, пожалуйста. Я посижу, ну, то же самое
0: собак
1: поговорить.
0: Собак выгуливать здорово. Собак тоже выгуливать. Не такая уж прям старая услуга. Да, она не такая, как нытье.
1: Ну,
0: первый
1: тут
0: раз
1: целая уже организация,
0: но
1: как я понимаю.
0: Но все-таки, да, но это тоже не прям старая-старая какая-то услуга с такой историей. Нет. Там, наверное, много. Да вот даже тот же самый клининг. Ну, как давно мы стали обращаться к профессиональным уборщикам?
1: Недавно.
0: Массово.
1: Ну, да,
0: наверное,
1: да.
0: Была определенная каста людей в Советском Союзе, на которых
1: были.
0: Работали. Ну, там совсем другая история. Там не услуги, да, там что-то совсем другое. А вот что мы
1: услуги?
0: Сейчас...
1: Ну, только конкретный человек получал какую-то конкретную зарплату на одного человека.
0: Ну, в общем-то, да, скорее всего. А сейчас вот тоже вот появилась такая услуга. Появилась не так давно. Ушла в массы, а не так давно. Да, она не стала элитной. Она перестала быть, вернее, элитной, да, она уходит в массы обычных, да, людей. Почему нет? Мойщики окон.
1: Да.
0: Тоже новая история, новая, потому что дома все выше, а мыть все страшнее.
1: Ну,
0: правда.
1: Роботы для этого придумывают.
0: На 30-м этаже, ой, это же уже плохо будет, да. Вот. Ну, и так далее, да, наверное, мы будем видеть что-то еще новое.
1: И вот универсальные правила какие? То есть вы заключаете на берегу договор, прописываете вы свои пожелания, если соглашается та сторона, то исполняет, не соглашается, не исполняет, но не имеет профессиональных навыков таких, например. Ну, и все. Это все фиксируете каким-нибудь образом.
0: Конечно.
1: И потом...
0: Все хотелки свои. И вот самое главное определить предмет договора и его качество. На самом деле, все остальное есть в законе.
1: Но это все-таки гражданский кодекс.
0: Возмездное оказание услуг, закон о защите прав потребителей.
1: А вот если есть сайт у нытика, вот это, сайт нытинговой компании, то там же есть уже информация, это уже получается деятельность, если есть сайт, если есть предложение, оферта, да, не только пришел человек к тебе и сказал.
0: Гражданский кодекс, закон о защите прав потребителей, то же самое.
1: А защита прав потребителей в этом случае может использоваться?
0: Да, и там, и без сайта, и без договора может использоваться.
1: Тут же надо доказать, что это на постоянно
0: это, конечно, все плохо, когда у нас просто физлицо, которое не заключает договор, которое не оформлено как ИП или как самозанятый, сложно доказать, что это на постоянной профессиональной основе. Если есть сайт, я поняла, о чем вы говорите. Если есть сайт, это проще доказать, да, конечно. Вот, если есть сайт, значит, это постоянно. Мы, знаете, еще чем пользуемся? Вот у нас, когда эти частные, честные мастера ходят, которые опять у нас активно стали, осень же, видимо, да, бегать и, в общем, зарабатывать на людях не очень честно, они там квитанции же оформляют, там номер квитанции, а в квитанции нет ничего вообще. Вообще номер. Ничего, кроме номера. Номер там 595. Мы говорим, о, то есть я уже 595-й у вас? Системка. Значит, предприниматель, вот этот мастер. А-а-а. И мы вот таким образом их, в общем, и приводим к закону о защите прав потребителей. Тут то же самое. Ну, вообще, я еще раз повторяю, когда появляются такие новые услуги, конечно, тому, кто это оказывает, нужно в первую очередь подумать, как это оформлять. Угу. Свою же, вот для своей же защиты.
1: Потому что
0: для
1: тут, своей. Вот тут как раз субъективность, это масса.
0: Приходите, сказать, мы вам поможем оформить. Угу.
1: Было бы интересно, это кстати, вот, было бы интересно. Были бы на передовой, да, скажем, да, так,
0: нытья.
1: Юридическое оформление нытинга.
0: Часто тут ноем с вами, ругаемся. Нет, мы не ноем, мы ругаемся.
1: Что нам ныть-то?
0: Нет, мы не ругаемся, мы критикуем разные вещи. Причем интересно, нытик.
1: Но не только. Ну, все просто, да, универсальные правила, фиксируете, и та, и другая сторона от этого только выиграют. Потом
0: конечно,
1: не будет претензий.
0: Да, конечно.
1: И если будут,
0: это опять те же самые понятные, ясные правила игры. Угу. Ну, игра да, тут, только, конечно, только в кавычках используется.
1: Придумывайте сами.
0: Придумывайте ее сами, но при этом пока не нарушаете закон о защите
1: ГОСТов
0: прав потребителей.
1: ГОСТов на нытинг пока не придумали.
0: Не придумали
1: сами
0: еще.
1: Сами придумывайте.
0: Ну, успеют еще придумать.
1: Я думаю, что да, задумались уже где-нибудь там.
0: Уже счастливы, нас услышали. Побежали.
1: Спасибо большое. Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. До новых встреч.
0: До свидания.
12: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
13: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
14: Добрый день. Беспилотную опасность объявили в Свердловской области сегодня в 10:30 утра. Об этом сообщают в региональном МЧС. На городских ресурсах можно найти советы о том, как действовать при атаке БПЛА. В регионе возможны ограничения мобильного интернета. Беспилотную опасность объявили также в соседнем Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане и Татарстане. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово введены ограничения на вылет и прилет самолетов. О своем решении сообщила Росавиация, пишет Е1. Воздушную гавань закрыли с целью обеспечения безопасности гражданских судов. Возможны сбои в расписании. Пассажиров призывают следить за объявлениями и онлайн-табло. В Екатеринбурге туроператор «Конкордия Тур» обманул клиента на 350 тысяч рублей. Пострадавший подал заявление в полицию и рассказал, что в феврале этого года обратился в эту компанию, заключил договор, все оплатил и 24 июля должен был лететь во Вьетнам. Все документы на поездку ему обещали передать в день вылета в аэропорту, но турагент в Кольцово не появился. По данным полиции, от этого туроператора пострадали еще как минимум двое клиентов. Их ищут, пишет «Комсомольская правда». На Екатеринбург завтра обрушится магнитная буря. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния. Впрочем, буря будет недолгой и слабой. Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом Андреем Федяевым отстыковался от МКС. По данным НАСА, расстыковка прошла в среду в 15:05 по московскому времени. Вместе с Федяевым возвращаются на Землю американские и европейские астронавты. Обратный путь займет около 27 часов. Приводнение у побережья Калифорнии запланировано на вечер 8 октября. Доллар 85.48, евро 96.33.
15: Информация на правах рекламы.
16: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
17: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
18: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
19: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
21: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 8 градусов выше 0.
15: Информация на правах рекламы.
22: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
23: Повтор программы.
24: Интервью
3: на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
4: Добрый день, у микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. И я с удовольствием и радостью сообщаю вам о том, что в студии со мной в прямом эфире Олег Шиловский, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза, главный офтальмолог Минздрава Свердловской области, заслуженный врач Российской Федерации и прочее, и прочее. Олег Владимирович, здравствуйте.
5: День добрый всем.
4: Ну, поговорим о дне текущем для вашего замечательного центра. Чем живете, какие достижения, какие планы. Ключевой вопрос, чем сейчас живет центр, какие задачи в приоритете. Я вот так прикинул их для себя и предлагаю по очереди пройти по ключевым направлениям. А вы, если что, меня поправите. Давайте. Скажете, да это не ключевое, про это мы вообще говорить не будем. Или наоборот, что-нибудь добавите. Ну, прежде всего, ключевое для вас, безусловно, это обследование, это операции. Как здесь планы бьются с реальностью?
5: Нормально. То есть, в принципе,
4: все по плану.
5: Все по плану. Мы видим некоторое снижение, которое продолжается, там, допустим, по платным услугам. Но это общий, в общем, тренд, как бы такой общероссийский. Это же мы видим у наших коллег и по столичному региону, например. Хотя сложно сравнивать, но все равно, тем не менее, это тоже есть. Никуда, так сказать, не спрятать, ну и незачем, в общем. То, что касается территориальной программы госгарантии, она сохраняется незыблемой. Даже, в общем-то, увеличивается год от года. Все-таки понемногу, но увеличивается. Какие проблемы в программе госгарантии, но стали менее доступны взаиморасчеты между территориями. То есть, если раньше пациент с другой территории мог по желанию просто обратиться и приехать, и предъявить полис, и ему была бы оказана помощь, то сейчас не так. Сейчас надо получить направление с территории, специальной формы, и только в случае, если это направление есть на руках, то тогда пациент может быть, помощь оказана. Но я сейчас о плановой помощи, конечно, говорю, не о неотложной, безусловно. Вот. Поэтому в этом смысле есть определенные проблемы, но будем работать больше на территорию, на свою, так скажем, потребность, тем более, что есть в этом. Ну, продолжаем.
4: Но в последние годы, вот я посмотрел, цифры были примерно такими. 250 тысяч обследований и, соответственно, обследованных за год, 50 тысяч операций, из них примерно половина по госгарантиям, то есть ну, по примерно, ОМС. Этот год, вот он примерно в этих же
5: примерно параметрах. Примерно в этих параметрах, да. Чуть-чуть подвижки есть всегда, то есть за прошлый год и за эти полгода. Чуть превалирует программа госгарантий над платными услугами, ну, да, это такова реальность, в общем, сегодняшнего дня.
4: Ну, это такая текущая деятельность. Кроме того, есть работа, скажем так, перспективная. Всегда ведь, сколько уже центр существует? С 88-го года?
5: С 88-го,
4: да. Это, ноябре. Получается, 38 лет будет в этом году.
5: Будет в этом году.
4: Да. Ну, это серьезно. Да. Так вот, всегда есть и планы, и работа по развитию, скажем так. Это стройки, это ремонты. В 2026 году что строите, что ремонтируете, что, может быть, закупаете? Какое-то оборудование и так далее.
5: Закупаем мы непрерывно. То есть это процесс, если касаемо оборудования, он непрерывный совершенно. То есть это не то, что там мы там как-то закупки планируем там на конец года или там раз в год там, или раз в два года. Нет. Это процесс непрерывный, потому что что-то выходит из строя, что-то надо в плане
4: что-то
5: развития.
4: Что-то планово купить, обновляется.
5: Что-то морально устаревает, да. Надо двигаться вперед. То есть эта программа, она абсолютно незыблема, всегда остается, и она занимает существенные траты каждый год. То есть ремонты по зданию, да, они продолжаются в этом году. Мы вот там двинулись дальше, отремонтировали холл диагностически огромный совершенно. Сейчас нам остается всего один отремонтировать. Это такое из общего пространства, которое нельзя делать частями без остановки клиники и так далее. Дальше будет, в общем, попроще. Опять выкопали там подвал и сделали опять часть цоколя, обустроили еще. Но там достаточно, там, наверное, метров 500 квадратных, не меньше.
4: Вгрызаетесь в твердь земную.
5: Ну да, надо же, в общем, как-то расширяться. И вот мы выбрали
4: Вглубь.
5: Этот путь вглубь, да, можно опускать вниз подразделения не основные, второстепенные. Ну, например, у нас айтишники, они на цокольном этаже. Вот, ну и так далее. То есть гардеробы, все на ординаторские, это все цоколь. Вот, это не значит, что там плохо. Там есть свет, там есть естественный свет, там есть вентиляция и там есть кондиционирование. То есть там полные, как говорится, условия абсолютно в офисе сделаны. Вот в этом году тоже мы над этим работали. Ну, что говорить. Научная программа, конечно, то есть вот три диссертации готовятся к защите. То есть публикации, патенты, движение, это все идет.
4: Это тоже все таким постоянным потоком. Развитие филиальной сети. Как оно движется? Ну, есть ли какие-то планы здесь, да, ближнего, конечно, планирования, среднего, дальнего?
5: Ну, сейчас мы только с вами обсуждали, так сказать, кредиты.
4: Но это было до эфира. До эфира, да, не знают.
5: Поэтому в части развития...
4: Дороговато сейчас, да, капитальное
5: строительство? Сейчас дороговато, но вот, собственно, у нас есть совместные проекты с УГМК холдингом.
4: Да.
5: И здесь, в общем-то, порядок. Верхняя Пышма, жителей можно обрадовать. Скоро будет новая глазная поликлиника двухэтажная там введена в эксплуатацию. Вот, и... Это взамен, так сказать, нашей мини-поликлиники на 300 квадратных метров будет 1500 квадратов. Ну, соответственно, с расширенным штатом, с отдельным этажом для детей, с отдельным этажом для взрослых. То есть, ну так, все по-серьезному. Потому что Пышма Верхняя развивается. Это, в общем, и количество жителей там увеличилось. Инфраструктура сегодня, конечно, обзавидуешься. Все-таки город точно в развитии находится, слава богу.
4: Да.
5: Поэтому вот этот проект, он, опять же, совместный с холдингом, он, в общем, как-то очень серьезно вписывается, в общем-то, в ту программу города, который вот есть в развитии сегодня.
4: Вот. А скоро это когда, кстати?
5: Ну, мы заканчивается сейчас проектирование. То есть проектировщики совместно с нашими ребятами, значит, заканчивают последние штрихи, там идут согласования. Я так надеюсь, что где-то в декабре они начнут уже там ограждать площадку, рыть там. Ну, строительство это год примерно, потому что они делают быстро все очень. И пока пойдет закупка оборудования и всего прочего. У нас уже давно готовится персонал туда дополнительный, который там будет работать. И, в общем-то...
4: А там будут прям постоянно сотрудники?
5: Постоянно.
4: Или это вахта, условно говоря, то тут, то там, то в Екатеринбурге?
5: Верхняя Пышма постоянно. Постоянно и работают, и будут постоянно работать. Это фактически тут нет разрыва между Екатеринбургом и Пышмой Верхней.
4: Ну, это да, такая часть то Большого Екатеринбурга.
5: Веер, например, и там буквально... Чуть проезжаешь, и ты уже в Верхней Пышме.
4: Да.
5: Здесь, ну, что, рейсовые ходят, трамваи, нормальная логистика. Когда они нам предложили там создать первый проект совместный, ну, я еще, собственно, сомневался, думаю, ну, чего это так близко от Екатеринбурга делать, а оказалось, что он, в общем, там очень даже на месте и очень даже востребован. И, кстати говоря, там услугами пользуются не только жители Верхней Пышмы, Екатеринбург, вот этот район ближний, Уралмаш, они туда с удовольствием двигаются, потому что близко и, в общем-то, нормально. И в программе госгарантий, о которой мы начали разговор сегодня с вами. Так что это здорово.
4: Но это то, что касается новых проектов, но действующие объекты филиальной сети, которые были открыты раньше, ну, там, я так понимаю, все стабильно, все нормально.
5: Ну,
4: то,
5: да,
4: что было запущено, оно работает.
5: Там идут ремонты, конечно, периодически, так сказать, все поддерживается в нормальном состоянии, закупается оборудование тоже, то есть готовятся кадры, не без этого, в общем, так что все, да, все нормально. С хозяйством все в порядке.
4: Ну, это замечательно. Олег Шиловских в прямом эфире радиофорум 104.5 FM, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза. Обязательно мы с вами поговорим про такое важное направление, как командообразование, как кадровая деятельность. Но сейчас я предлагаю все-таки вот о чем подробно поговорить. Есть такое направление работы, как научная деятельность. Ну, вот вы, например, про диссертацию уже сказали. В сентябре, то есть совсем недавно, группа товарищей, скажем так, из центра во главе с вами, Олег Владимирович, ездила на большой научный саммит в Лондон, Конгресс Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов, так это называется.
5: Да.
4: Расскажите, что это за мероприятие, какие цели и задачи ставила перед собой уральская делегация, ну и как вы их героически выполняли там?
5: Традиционно, я сейчас уже... точно, наверное, не вспомню, когда мы первый раз приехали на этот саммит, это, по-моему, был 95-й, наверное, год. Это было, наверное, первое наше посещение Европейского конгресса. И с тех пор мы, в общем, почти не пропускали, так скажем. То есть я член европейского общества, немецкого, американского и так далее.
4: И же с ними.
5: Да, поэтому, ну вот, европейский этот конгресс, пока он остается, собственно, доступным в плане вот пути, визы и так далее, и всего, значит, конечно, мы хотели бы и дальше, в общем-то, посещать, с чем все связано, ну, с тем, примут наши работы или нет. То есть мы отправляем работы, если, значит, оргкомитет принимает в научную программу эти работы к докладам, вот, то мы собираемся тогда. То есть они дают отмашку, что работы приняты. Тогда можно ехать. То есть туристы не ездят, конечно. То есть ездят те, кто будет там выступать. Вот поэтому, на мой взгляд, важно очень. И мы вот, допустим, позапрошлом году в Барселоне, после перерыва, связанного там с событиями, с ковидом и другими, как говорится, делали определенные пропуски в визитах. Но вот с позапрошлого года, в общем, восстановили эту площадку. Она важна, потому что это огромный конгресс, он считается европейский, европейское общество. На самом деле там, в общем, все страны участвуют.
4: Фактически мировой.
5: Фактически мировой, потому что 15 тысяч специалистов приезжает со всего мира. Вот. Очень разношерстно все. И доклады отовсюду. И из Индии, и из Китая, и из Бразилии, и из Америки, из Европы, естественно. Так что, в общем, общение такое очень интересное.
4: Простите меня, дилетантский вопрос. Из того, что вы там увидели, что-то удивило? Что-то поразило? Или вас, Олег Владимирович, с вашим-то опытом довольно сложно, наверное, как-то такую эмоцию вызвать?
5: Повстречались с немцами. Значит, то, что я от них услышал, они были очень рады. То есть они были у нас много раз. И вот на евроазиатской конференции у нас же большие делегации приезжали.
4: Да,
5: из Германии,
4: да, было дело.
5: С Италии и так далее. В общем, и увидев нас, они, оказывается, смотрели с последней евроазиатской конференции онлайн нашу живую хирургию. И когда увидели нас, сказали: вам тут нечему учиться, значит, так как вы никто...
4: Вы сами давайте учите.
5: Никто не оперирует здесь. Ну, на самом деле, конечно.
4: Это грубая лесть? Или вы все-таки готовы с этим согласиться?
5: Ну, отчасти. То есть всегда же ты должен сопоставить, где ты находишься. И эти мировые площадки, они нужны, наверное, и для этого в том числе. И когда ты чувствуешь себя окей вообще. И очень будешь разочарован, если ты отстал в чем-то. Поэтому здесь, конечно, надо двигаться, надо смотреть. Это важно, в общем-то, и для ребят, которые вот следующее поколение. То есть у нас в делегации были ребята помладше, которые... Ну, вот это поколение второе, это наши дети фактически уже.
4: Так. Но им есть. Как раз и надо набирать этого опыта.
5: Да, и опыта, и потом вот ощущение себя окей, что ты вообще здесь-то на передовых ролях смотришься со своими сообщениями. Потом у них, конечно, у этой молодежи нашей лучший язык. То есть они уже быстрее, так сказать, адаптируются. Я вот так прямо с наслаждением смотрел, когда наш вышел на доклад, и еще не на доклад даже, а вот начал листать свои,
4: на подготовку к докладу,
5: свою презентацию. Вот тут же окружили такие же молодые коллеги там и начали задавать ему вопросы. Он спокойно с ними общался, отвечал. Это еще до доклада даже вот эта дискуссия развернулась. Они просто увидели, как он прогоняет презентацию свою. И, ну, вот это очень здорово, мне кажется. Вот это свободное общение, которого у нас, в общем-то, не было. Был у нас язык и остается, но он такой, в общем-то, не совсем такой. Вот,
4: скорее,
5: как
4: бытовой.
5: Как, в общем-то, у них, угу. Конечно. И это, ну, мы прилагали усилия, чтобы наши дети свободно говорили. Всячески способствовали этому, но я так сейчас увидел.
4: Ну вот кому-то и пригодилось.
5: Что это получается. Потому что я помню себя на экзамене по немецкому в мединституте на втором курсе. Я думаю, ну все, сдал, и больше же он мне ведь реально-то никогда не понадобится. Ну что, это 82-й год. Ну неужели я думал, что я когда-то поеду куда-то хоть вообще?
4: Ну, в турпоездку в ГДР?
5: Нет, ну это разве доступно было? Вы что? То есть это ездили только вот это.
4: Это тоже было не так просто.
5: Это было
4: не надо тут иллюзий по этому поводу испытывать.
5: Нет, то есть простым смертным это было недоступно. Или как-то случайно просто могло занести, но никак уж не продумано, не планово, так скажем, и так далее. Дай-ка я поеду в ГДР, да, это же смешно. Это также смешно, когда Жванецкий выступал в 84-м году в каком-то огромном зале и сказал одну лишь фразу, он тогда короткие такие фразы выдавал, значит, мне в Париж по делу срочно, и зал умер от гогота просто, все сложились там в креслах своих, понимаешь, мне в Париж по делу срочно.
4: Ну, понимая контекст,
5: да.
4: То есть а сейчас вот скажи кому-нибудь.
5: Ну, да.
4: Потребует пояснений.
5: Да, вот именно.
4: Шаг назад сделаем. Вот вы подчеркиваете, и вы уже сказали в нашем эфире, что участие в таких международных мероприятиях необходимо для того, чтобы понимать, где мы находимся относительно других, относительно лучших в мире прямо сейчас. Так вывод-то какой? И где мы? В чем мы идем в ногу, так сказать, с мировой прогрессивной общественностью? А в чем отстаем?
5: Мы идем в ногу, конечно. То есть, единственная проблема, которая сейчас в России, ну, так скажем, проблемная, это, например, вопрос там пересадки роговицы. Ну, вот он, мы, конечно, серьезно в целом в стране отстаем от...
4: А там уже от это
5: того,
4: есть.
5: От того количества, так скажем, потому что потребность есть, но мы ее не удовлетворяем в стране сегодня. Вот. Ну, отчасти это, в общем-то, проблема в законодательной базе. Там это, в общем-то, операция совершенно рядовая. То есть, если она нужна, ее сделают. А у нас это проблема сегодня. Поэтому вот здесь мы...
4: То есть тут проблема не в том, что мы что-то не умеем, в чем-то не...

0: если такой пациент попадается, они говорят, то это вот какой-то свежий иммигрант только. Это не человек, который живет долго в стране.
1: Поясните для тех, кто не в теме.
0: Ну, то есть проблема диабета, они очень серьезно ее решили.
1: То есть на ранней стадии... Человек получает необходимую терапию.
0: Необходимую терапию, они компенсированы все.
1: Осложнений нет, соответственно.
0: Осложнений тяжелых диабетических нет. Это просто редкость сегодня.
1: А мы знаем, что диабет влияет на сосуды, в том числе на сосуды глаза.
0: Да, разумеется. То есть у нас эта проблема, вот, собственно, пару лет назад объявлена федеральная программа по диабету в стране, в общем-то, и... Мы к этому, так сказать, стремимся, но вот мы видим, что есть, ну, скажем, места, где это, в общем, решено все. И люди не страдают, так не страдают от этого.
1: Вот. В общем, это та дорожка, то направление, в котором надо двигаться.
0: Да, конечно.
1: Что-то еще, может быть, более прикладное для себя посмотрели? Какое-то, может быть, оборудование, технологии? Там же,
0: разумеется,
1: выставка большая
0: была. Огромная выставка – это тоже цель поездки, потому что, допустим, в прошлом году у нас делегация выезжала на... Азиатско-Тихоокеанский конгресс огромный, значит, который проходил в Гонконге. И, ну, первые отзывы были о том, что, ну, выставка гораздо меньше, чем вот на европейском конгрессе. И я, честно говоря, был удивлен. Думал, что уж там-то Китай там расстарается, что японцы подтянутся, там Сингапур, то все, но вот нет, не оказалось. А здесь все-таки ты видишь основные тренды, участвуешь в презентациях нового оборудования, в общем-то, включая и на закрытых презентациях, когда нет еще промышленных образцов, но ты видишь тренд, и ты пробуешь уже, имеешь эту возможность. То есть ты понимаешь, куда идет развитие. И вот сейчас, в частности, вот компания, с которой мы много лет сотрудничаем, американская, это Alcon, она вот на следующей неделе привозит нам на апробацию новые хирургические системы, новые генерации, которые вот сейчас только вышли. Они их уже зарегистрировали очень быстро в России, слава богу. И мы работаем на предыдущей, еще в России нет, да и на Западе еще нет, собственно. Но вот мы сейчас будем пробовать. И должны акты по апробации, наши впечатления все, так сказать, описать этого оборудования. Но у нас уже это будет первая, вторая, третья, четвертая генерация, уже с которой мы вот будем работать, в общем. Поэтому я думаю, что это закончится все переоснащением, как и в предыдущие, так сказать, были годы. И мы опять пойдем вверх по технологиям, конечно.
1: А это для каких операций?
0: Это на переднем отрезке хирургии, на заднем отрезке. То есть это вот поставят они два разных хирургических машины. Вот, для, ну, практически закрывающей, там, я не знаю, 80% спектра хирургии. Угу. Поэтому это важно. Сейчас придет микроскоп новый, мы купили... который с вмонтированным внутрь оптическим когерентным томографом, то есть можно будет интраоперационно делать контроль и переднего отрезка, и роговицы, и сетчатки по слоям, если ты оперируешь.
1: Прямо в моменте.
0: Прямо в моменте, да. То есть это, ну, тоже серьезный такой прорыв, в общем, это приведет к серьезному прорыву, к переоценке, в общем, таких-то моментов в ходе хирургии и так далее. Это всегда постепенно, как снежный ком, значит, накапливаются вот эти вот положительные вещи, которые потом превращаются в какие-то новые технологии вообще, новые подходы.
1: А что-то из того, что вы привезли, что вы показывали мировому сообществу офтальмологов, произвело какое-то впечатление на тех, кто там собрался?
0: Ну,
1: еще раз, это же не просто были какие-то доклады, да, там слова, и, я так понимаю, и видео показывали,
0: конечно,
1: и фотографии,
0: то есть
1: прямо такая живая хирургия фактически.
0: Ну, собственно, призов мы не рассчитывали сегодня получить, как говорится, обстановка не та, в общем-то, я так думаю, вот, потому что призы-то мы получали за лучшее и на американских, и на европейских, и на немецких.
1: А они предусмотрены такого рода мероприятия?
0: Ну да, они предусмотрены, да. Поэтому мы без призов, но интерес был, так скажем. Поэтому я это прекрасно все понимаю, осознаю. И,
1: общем, но опять же, не было бы интереса, не отобрали бы.
0: Ну, они бы просто...
1: И не пригласили.
0: Они бы не пригласили, если бы уж совсем не интересно. То есть можно спокойно отказать, в общем-то, проблем никаких нет. Сказать, что, ну, извините, в следующий раз и так далее. Ну, нет, вот они 5 работ приняли все это.
1: Куда нормально. Теперь? На какие научные мероприятия планируете выдвигаться? Или, может быть, наоборот, здесь будете встречать?
0: Здесь мы активно, в общем-то, и осень активная достаточно, в Москве крупный

0: Конгресс прошел сейчас, и, в общем-то, два даже. Вот, и продолжается вся эта активная осень. И, так что это то, что касается в стране, это все продолжается. То есть это все будет, и мы участвуем традиционно в самых крупных событиях. Безусловно, где-то просто поддерживаем. Вот завтра я, например, в Курган уезжаю, у них 85 лет госпиталю, где базируется их главное глазное отделение. Вот они пригласили, что мы приехали, выступили. У них специально.
1: Это же ваш родной регион.
0: Секции и так далее. Так что вот завтра я, например, буду в Кургане.
1: Угу.
0: Вот. И да, почему нет? То есть общаемся, продолжаем и работаем вместе.
1: Я напомню, в прямом эфире радиофорум 104.5 FM Олег Шиловских, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории, хирург. Вот сейчас про кадры мы с вами поговорим. Я обратил внимание, Олег Владимирович, что в стратегии развития вашей организации есть и такой документ, это здорово, что он у вас существует. Есть такая фраза: «У нас нет одиночек». Вот я прям зацепился за нее. Такая яркая, прям выпуклая. Что это значит? Объясните, пожалуйста.
0: Ну, как это я подразумеваю под этим такую вещь. Вот представьте себе, что вы записываетесь на прием к какому-то врачу, там, не знаю, в клинику, в частную. Вот вы изучаете там этого врача.
1: Этот похуже.
0: Чего там про него написано, да. Но это же просто буквы и цифры. Я лично понимаю, что там, допустим, эти все регалии, которые, если я свои напишу, у меня не хватит визитной карточки.
1: Это
0: так. Я их всех пишу, нет, у меня на визитной карточке ничего этого нет, кроме того, что я директор. Вот и все. Вот. Но они что-то отражают, эти регалии? Как-то отражают они квалификацию твою или нет? На мой взгляд, конечно, не отражают никак, абсолютно. Это
1: даже
0: просто
1: так?
0: То, что ты набрал, как говорится, и так далее. То есть,
1: сложил в портфолио.
0: И не более того, конечно. Поэтому вот то, что касается, допустим, преимуществ, когда пациент попадает к нам, значит, система построена таким образом, что потенциально каждый пациент может быть проконсультирован, ну, чтобы было понятно, например, директором. То есть не надо на меня записываться. То есть если это будет, так скажем, мой случай, то мне точно покажут. Обязательно. То есть я могу не заниматься там рутиной, и не нужно, наверное. То есть когда пациент поступает там со всем абсолютно понятным, с обычной катарактой и так далее. То есть не нужен для этого профессор, чтобы поставил тебе диагноз вообще-то. То есть, но если будут какие-то нюансы, если это будет какая-то редкая вещь и так далее, то не только я, так как любой специалист, который вот специализируется на чем-то отдельном.
1: На конкретном направлении.
0: На каких-то узких вещах совершенно, он эту консультацию получит. То есть он может, каждый потенциально пациент может получить консилиум с присутствием самых лучших специалистов, какие только есть. И в этом преимущество. Вот я это вот об этом все. Просто ты записался к одному, он тебя взял там, прооперировал, пролечил, лучший он, не лучший, ты получил то или не то, сложно. Особенно, когда нет там в клинике системы, ну так скажем, единой системы подготовки, единой системы, значит, обучения, единой системы культуры, которая это все объединяет и так дальше. Ведь это очень часто так бывает. Если я показываю другому, значит, я, ну, не очень квалифицирован, да, или как это самое, или глупее. Но кто хочет оказаться? Вот когда ты пестуешь обратное, когда ты задаешь вопросы своему коллеге, то ты наоборот, ты грамотный человек. То есть все знать всего не могут. Если ты способен привлекать коллегу для этого, то это огромный плюс, а не минус. Для пациента в первую очередь.
1: Ну, то есть получается, что пациент в качестве услуги получает знания, умения, навыки не одного конкретного врача,
0: да,
1: каким
0: вот
1: он замечательным не был.
0: Об этом речь.
1: А всего коллектива.
0: Вот об этом
1: и в этом задача.
0: Да. Я-мы. Это называется. Вот и все. То есть и это огромное преимущество. Огромное. Это идеологии, это так выстроена идеология, ее нигде нет. Попал там, допустим, даже в федеральном центре в одно отделение, чтобы тебя повели показывать в другое, но это не принято вообще. Никак.
1: А как в таком случае ваш коллектив формируется, Олег Владимирович? Откуда берется свежая кровь, когда и как вообще, в какой момент вы понимаете, что вот это ваш человек, ну, который, допустим, в ординатуру к вам пришел или где-то вы его еще из взяли, нашего, из и нашего, он останется, да, надолго?
0: Из нашего вуза, конечно. То есть приходят в ординатуру в целевую. Во-первых, мы сделали совершенно удивительную ординатуру вместе с университетом. То есть это коммерческая ординатура, по сути, для университета. То есть мы университету платим деньги.
1: Вы за ординатуру. Университет.
0: Мы, так. Центр. Я, мы, центр.
1: Я, мы, да, платим, да, так. Да.
0: Значит, мы не берем деньги с обучающихся ординаторов. То есть они учатся у нас безвозмездно. Мало того, мы там платим какую-то небольшую стипендию в пределах там 40 тысяч в месяц, чтобы они могли, ну, пообедать хотя бы на эти деньги в течение месяца. Вот. Но они обучаются, им платить не надо ничего.
1: Угу.
0: Мало того, когда они закончат ординатуру, мы не требуем денег назад. И не требуем, чтобы они у нас остались.
1: Ну, это прям нетипично по нынешним временам.
0: У нас остаются только те, кого мы посчитали, что кто нам нужен. В общем, из
1: это
0: них...
1: Это сколько в процентном соотношении?
0: Ну, я не знаю, там в прошлый год...
1: Там один из десяти остался.
0: Ну, не знаю. Позапрошлым мы из пяти одного, например, взяли. То есть,
1: ну, то есть тут целевых показателей нет?
0: Нет, никаких, абсолютно. То есть, как если мы планируем что-то в развитии, там, или мы понимаем, что, да, нам нужен определенный кадровый запас где-то, мы планируем, что мы возьмем там кого-то. Вот на эти вещи. А не просто так, что вот прям, это же каждый год происходит, ты же не можешь каждый год набирать там.
1: А штаты. Как долго этот процесс длится?
0: Ну, 2 года ординатура целевая.
1: А, ну, то есть это классика.
0: А сейчас еще добавили стаж 2 года. После ординатуры. То есть, фактически, до абсолютно самостоятельной работы у тебя 4 получается.
1: Угу.
0: За 4 года человек раскроется все равно. Его возможности, он нам нужен, не нужен. Но главное качество – это человеческие качества, конечно.
1: То есть, я думал, скажете, профессиональные.
0: Человеческие. Профессии научим. Если хорошие человеческие.
1: Не можешь, как там, научим, не хочешь, заставим.
0: Нет, заставим, нет.
1: Заставлять это не ваш метод.
0: Человеческое качество плюс желание. Вот это да. То есть, если человек подходит вот к нашей команде, к тем принципам ее формирования, вот, к этой культуре, вот, с ним комфортно вполне общаться. И это да. Потому что когда они ездят отдыхать, например, как возможно в один отель поехать 150 человек, например? То есть правком организует выезд. Ну, например, там в Египет, вот они в мае летали. 150 человек летит в один отель. То есть, значит, они не так друг друга достали на работе, раз они еще и отдохнуть друг с другом хотят. Плюс с семьей. Представили? Вот это показатель того, что, в общем, наверное, в команде все в порядке, в общем.
1: Олег Владимирович, тут так шаг немножко в сторону хочу сделать, поговорить про, ну, про образование в широком смысле, скажем так. Недавно, может быть, вы видели, много шума наделало исследование, которое показало резкое падение показателей интеллекта у школьников практически по всему миру, и Россия тут не исключение. Исследователи связывают это с тем, что дети и подростки сейчас мало читают.
0: Это,
1: ну, это объективный факт. У кого есть дети, я думаю, это подтвердят. Плохо сосредотачиваются, потому что масса отвлекающих факторов. Плохо запоминают, плохо анализируют. Им все заместили поисковики, нейросети и короткие рилсы. Да, вот там на 15 секунд мы можем сконцентрироваться, больше уже сложно. Я почему об этом говорю? Завтра эти школьники придут учиться, в том числе в медвузы. И что тогда делать будем? А может быть, вы уже это видите?
0: Нет, не вижу. Ребята попадают хорошие на самом деле. То есть то, что не читают, ну, эта проблема есть. Я даже как-то пытаюсь, ну, собственно, стимулировать их, что-то подсказывать, например, что почитать. Я имею в виду сейчас литературу не специальную, а...
1: Вы хоть что-нибудь почитаете
0: в жизни,
1: для пополнения словарного запаса хотя бы, да?
0: Такое бывает, я регулярно делаю это, в общем-то, спрашиваю, что ты читаешь вообще, как? Могу разговаривать с руководителями отделений, например.
1: А если ответ ничего не читаю?
0: А я порекомендую тогда, в следующий раз
1: настоятельно порекомендую.
0: Через неделю придешь, хотя бы начни. Скажи, что ты начал, в общем-то. Поэтому, ну, конечно, потому что... Ну, не зная там своей истории, например, ну, сложно жить вообще-то. Не зная прошлого, ты не можешь нормально в будущее смотреть, на мой взгляд. И это потом читающий человек, он, в общем-то, интеллектуально абсолютно другой. И знания специальные ложатся на эту базу гораздо лучше. Гораздо лучше. Человек разносторонний, умный. Это всегда очень важно.
1: Вот я про то же. Хотелось бы, чтобы врачи нынешние, будущие, вот они, да, собственно, истории, конечно, из таких людей получились.
0: Истории, конечно, совершенно не знают. Это факт. В общем-то, поскольку я сам очень люблю это и много знаю, то в этом плане, потому что регулярно я что-то читаю, помимо основной литературы, ну, примерно 2-3 книги я параллельно, значит, это читаю обычно. Ну, что-то читаю, что-то слушаю, неважно, просто это вот как бы в постоянном регламенте находится. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что это важно.
1: Олег Владимирович, почему именно для вас, вот для вас персонально, принципиально важно продолжать хирургическую практику? Вы же, ну, собственно, практикующий хирург, постоянно в операционной. Я почему спрашиваю? Потому что, ну, вот с одной стороны, вы менеджер. Особо, наверное, и времени свободного нет на это. И вы, наверное, про хирургию вообще все знаете. Сами кому угодно, что угодно расскажете. Зачем для этого самому оперировать?
0: Не-не, да, это обязательно. То есть, если ты все знаешь, то ты не прав, ты быстро отстанешь. То есть, если ты не будешь, в общем-то, держаться в струе, думать, писать, значит, что-то придумывать и так далее, это надо все в развитии совершенно. Ну, а потом для руководителя это плюс, а не минус. Когда они меня зовут, потому что я им нужен как специалист, например, на консультацию. Или меня просят прооперировать. Там какой-то случай тяжелый, так сказать. Это плюс, когда я им нужен не только как директор. Начальство не любят обычно. А вот коллегу нормально воспринимают.
1: А, так это такая тактическая хитрость.
0: Ну, в какой-то степени. Но потом мне это интересно. Я не хочу, вот меня не привлекает административная работа, например. Она столько удовлетворения не приносит. Абсолютно. Даже больше наоборот, наверное. Все-таки. А вот практическая деятельность, то есть я сохраняю специальность.
1: То есть для вас это творчество?
0: Ну да.
1: Что-то такое сродни креативу?
0: Абсолютно, да. Совершенно точно. Так что я это не собираюсь заканчивать. Пока я это могу, в общем, я буду продолжать. Если я почувствую, что у меня есть какая-то тенденция в отставании, то я закончу сразу, конечно. Потому что если ты не в топе, то надо закончить.
1: То лучше не надо.
0: То лучше не надо, да. Надо быть в топе.
1: А вообще много операций вы проводите? Там много, в неделю, в месяц?
0: Много я. 1000 в год оперирую. Это много.
1: 1000?
0: Да.
1: Это много. Делим на 365? В среднем 3 в день?
0: Ну, примерно, да. Но это же не каждый день. Это
1: я
0: первое.
1: Понимаю.
0: Второе,
1: минус, ну, вот, отпуск, допустим, выходные.
0: Средняя это скорость глазного хирурга в России где-то 350-400 операций в год в среднем. То есть я 1000. То есть и ребята у нас 1000 или больше. То есть мы отличаемся высокой производительностью благодаря высоким технологиям.
1: Но это наследие Святослава Федорова.
0: Наследие, да.
1: Собственно, то есть мы
0: последовательно эту идею
1: активно развиваем.
0: То есть это не значит, что там поток, который ты, не задумываясь, так сказать, как-то перевариваешь, да, это совершенно значит.
1: Ну тут же
0: другое, важно,
1: да, индивидуальный подход-то не расплескать.
0: Абсолютно.
1: То есть это же не станки, в конце концов, живые люди.
0: Тут все работает очень реально. Не случайно я говорю о том, что сейчас будет новая генерация приборов, которые будут давать новые ощущения там. Это будет чуть быстрее, чуть меньше энергии, там еще что-то. То есть в этом направлении идет. Чем меньше инвазия, тем лучше. То есть, скажем, меньшими усилиями достигаешь большего результата. Вот сюда надо.
1: Сюда и движемся.
0: Да.
1: Про кадровую вашу работу. Хоккей и музыка как часть, ну, скажем так, тимбилдинга. Это все сохраняется у вас?
0: Разумеется, да. Без этого нельзя никак.
1: Я просто для слушателей и зрителей поясню, что у вас же есть своя музыкальная группа,
0: да.
1: В которой заняты сотрудники действующие, не какие-то там сторонние приглашенные люди. И у вас есть хоккейная команда, которая в турнирах участвует.
0: Сейчас постоянно. В конце октября будет Кубок Гиппократа в Сочи среди медицинских команд. Все, туда команда летит с болельщиками. Так что
1: все, это такая добрая традиция.
0: Все, да, все остается. То есть мы поддерживаем там. Для ребят это, ну, тоже вот они вместе после работы еще и тренируются, играют там. Это здорово. Или там вот поют, собираются. Будет у нас вот годовщина очередная. Они готовят опять репертуар, программу. сказать, их первый выход. Они где-то час играют, все танцуют там и все. Вот. А когда на Евразиатской конференции они выступали, и там был огромный там вечер отдыха, так скажем. Ну, раньше назывался банкет, но сейчас как-то вечер отдыха. Ну, ладно, неважно.
1: Трансформировалось все несколько.
0: Банкет, короче. То есть, когда наши вышли играть, то есть, коллеги со всей стороны не только были, даже они подходили и реально вот прям, что, реально играют или это вот фонограмма там какая-то? Потому что лица-то знакомые все, же всех знают, же врачи играют в основном. Вот, а тут вот такая вот вещь. Поэтому, ну, что, интересно. Вот сейчас мы видели это тоже и вот в Лондоне, там вот этот профессор Рамштайн, он занимается как раз джазом, играет на саксофоне, значит, и вот один из вечеров там он приглашал, и, в общем-то, у него тоже такая есть маленький джаз-банд такой, где он, в общем-то, тоже играет. Но там не то, что там все врачи, нет, но он один, а там вот, я понимаю, просто люди, которые вот с ним там, вот. И кто-то даже из профессионалов там есть в этом небольшом джаз-банде. Но у нас-то нет, у нас все свои играют, поэтому это ценно.
1: То есть и тут вы в мировой струе, скажем так, да еще и с некоторым опережением.
0: Но в хоккей не играют, даже здесь.
1: Потому что хоккей это для мальчиков, а для девочек что у вас?
0: Ну, вот они поют, у нас же... У нас же там сестричка там участвует, там на клавишах, заведующий отделением, там, у меня мой зам там, гитара, соло, там, почему нет?
1: Ну, условно, если завтра кто-то из инициативных сотрудников придет и скажет, Олег Владимирович, ну, условно, театральную студию хотим.
0: Ну, вот вы попробуйте, мы посмотрим, что у вас получится. Если получится, и это будет, так скажем, приживаться, тогда мы будем помогать это поддерживать, в общем-то.
1: Угу. Или хоккеем, там литературная гостиная, собираться обсуждать хоккеем, прочитанное.
0: Почему с хоккеем нет? Ведь та же самая ситуация получилась, я даже... Сколько я уже много раз к этому возвращался, помню, что в 2014 году я просто поехал, я услышал, что они играют, и я поехал посмотреть на их тренировку.
1: Но вы сам при этом не любитель, не болельщик
0: абсолютно.
1: И так далее?
0: Нет, я и не болельщик, и не любитель, но я всегда болею и приезжаю, когда наши играют, тут все мы, так сказать, болельщики.
1: Ну, теперь-то, конечно, иначе невозможно.
0: То есть на хоккей просто я не хожу и по телеку не смотрю, конечно, то есть я нет, а вот когда наши, это другая.
1: Это
0: вот.
1: Святое.
0: Я и ансамбли не смотрю, но когда наши играют, я даже и потанцую, в общем-то, чего никогда не делаю, так что...
1: Зажигательно.
0: В общем... Поэтому я тогда приехал просто на тренировку и посмотрел, что они вот действительно это есть. Они сами за свои деньги там арендуют лед, сбрасываются там, вот играют. Кто в чем, конечно, там это все было. И тут вот эта идея возникла, их поддержать, сделать команду, сделать форму единую, хорошую. Потому что это важно, на самом деле, для парней это же как вот, ну, игрушки. Ты должен иметь классные коньки, на которых вот, ну, собственно, катаются чемпионы. Там клюшки реальные, там правильные, там, ну и так далее. Все. Угу. Вот я катаюсь на лыжах, это вот занимался в юности этим видом спорта. И я просто получаю кайф от того, что у меня там сейчас несколько комплектов на том, на чем бегают. Вот на Кубке мира, например. То есть не то, что там мне другие нельзя, но это же игрушка. То есть ты
1: или
0: понимаешь,
1: эмоции,
0: что
1: конечно.
0: Это доступно, это дает тебе вот, в общем, эмоции. Или велосипед вот классный мы летом.
1: Конечно.
0: Катаемся на шоссейниках, когда у тебя... Карбоновый велик легкий, так сказать. Ну, вот это прелесть. То есть ты получаешь только от того, что ты вот берешь этот велосипед, уже ты получаешь положительные эмоции, так сказать. А дальше поехал еще дополнительно.
1: Все так. Так, Олег Владимирович, у нас есть несколько вопросов от наших слушателей. Давайте в финале разговора я их озвучу, вы ответите. Я только напомню, что в прямом эфире радиофорум Олег Шиловских, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». А Николай спрашивает, читаешь новости и понимаешь, что подорожало примерно все. А как с расценками на ваши коммерческие услуги?
0: Ну да, мы добавляем немного. Но не происходит так, что вот, в общем-то, это вау-обвал вообще. То есть сейчас мы получили, например, предварительный контракт на обслуживание нашего оборудования. Значит, ну, вот. И я увидел, мы посчитали, что они увеличили стоимость обслуживания на 600% разом. 600% удорожения.
1: Нормально.
0: Вот, хочешь обслуживайся, хочешь нет, так сказать. Сейчас вот пойдем на переговоры на тяжелые, чтобы как-то это, в общем-то, все это сбить на самом деле. То есть, ну, у нас, конечно, такого нет. То есть мы понимаем, когда увеличиваются где-то, так сказать, расходы, серьезно мы, конечно, должны чуть добавлять, никуда не денешься, потому что надо вообще-то расходы закрывать, зарплату платить, оборудование покупать, обслуживать и так далее. То есть это все, вот, например, вот так.
1: Угу. А, начался новый учебный год. Как правильно дозировать нагрузку на глаза ребенка? Тем более, что смартфон они из рук почти не выпускают. Такой вопрос
0: от
1: Юрия.
0: Надо как-то делать, чтобы все-таки выпускали. Вот у меня внучки есть. Вот старшая, конечно, вот ей 13 лет. И я вижу эту зависимость, вот особенно почувствовал в отпуске, когда она вот с нами время проводила на даче. Ну, надо как-то отвлекать их от этого, в общем, стараться там, чтобы они убирали, ну, там, какие-то прогулки там, я не знаю, там, и не брали, или брали его там, как, например, как просто фотоаппарат, например, не более того. То есть, ну, я не знаю, вот садимся, я, например, за столом не разрешаю вообще никак. То есть все должны убрать ни одного звонка за столом, если мы там совместно обедаем там и так далее. Потому что я же вижу очень часто в ресторане сидят, раз, дети, каждый в своем.
1: Взрослые-то еще худо-бедно общаются, да.
0: Нет, взрослые тоже в своем. Вот они сидят с семьей вчетвером, каждый в своем смартфоне.
1: Wi-Fi-пати,
0: да. Чего вы сюда пришли, непонятно, в общем-то. Поэтому не надо как-то в этом плане воздействовать, на мой взгляд. Это сложно, я абсолютно вот в этом убедился, особенно этим летом со старшей внучкой. Но, вот,
1: но тут все в руках взрослых.
0: Да,
1: они должны
0: надо,
1: как-то
0: надо
1: вот
0: стараться,
1: распорядок установить.
0: Надо стараться, и надо как-то, так сказать, закрывать лишнее. То есть надо лимитировать там общение с этим, там как угодно, выставлять стопы там. Угу. И все такое.
1: А вот ваши детские офтальмологи, у вас же великолепное детское подразделение, они вообще фиксируют в массовом смысле ухудшение параметров зрения у детей?
0: Ну,
1: именно
0: сказать,
1: в связи со смартфонизацией.
0: Сложно это оценить. Надо же, в общем-то, оценивать огромные популяции, чтобы сделать какие-то выводы. Надо исследования проводить очень большие. На этот предмет.
1: Но легко это, сделать громкое заявление, но будет ли оно корректным.
0: Но
1: да,
0: будет ли оно корректным,
1: так.
0: Это первое. Второе, то, что есть изменения, это факт, потому что, ну, например, сухой глаз у ребенка, это тема смартфонов исключительно. И даже тяжелые формы есть уже сегодня. Это опять тема смартфонов, потому что раньше не было, например.
1: Угу.
0: Вот. То есть, ну, а там зависимость там, от близорукости, например, от развития, ну, тогда... Когда-то мы говорили, что мы самая читающая нация, например, все от книг, да, то есть это работа на близком расстоянии, сейчас все
1: с фонариком и под одеялом.
0: Да. Ну, да, например, вот. Ну, вот, посмотрим на самом деле. Но то, что проповедовать какие-то ограничения в этом плане, ну,
1: это
0: обязательно, конечно.
1: Алексей задает вопрос. На днях отмечался Всемирный день сетчатки глаза. Есть ли в арсенале врачей пересадка сетчаткой или это невозможно?
0: Нет, конечно, невозможно. То есть, когда мозг начнут пересаживать, тогда и сетчатку заодно, так сказать, поменяют. Потому что эта часть мозга на периферии вынесена, в общем-то, и там, ну, так скажем, неизвестного больше, чем известного остается, по крайней мере. То есть видно сейчас эти все слои, можно проанализировать, там больше, меньше, как, что, как это все работает, воздействует, но, в общем-то, воспроизвести, ну, пока что, в общем, никому абсолютно не удается, конечно.
1: У вас на сайте написано, что офтальмологическая помощь в Свердловской области является самой доступной в стране. На чем основывается это утверждение, спрашивает Марина.
0: На количестве. Сколько операций мы проводим в год на, в расчете
1: на
0: количество жителей, конечно. Mm-hmm. То есть исключительно на этом.
1: То есть, ну, то есть это не красивые какие-то слова,
0: нет,
1: это
0: абсолютно,
1: действительно факт.
0: Абсолютно. Просто столько ни в одном регионе на это население не проводится. Поэтому она и остается доступной, самой.
1: Олег Владимирович, спасибо вам большое. Мне остается напомнить, что в прямом эфире радиофорум был Олег Шиловских, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Вам удачи, успехов, выполнения всех планов на текущий год, да и в следующем тоже.
0: Да,
1: чего
0: спасибо.
1: Уж там.
0: Будем...
1: Достижений разнообразных и научных в том числе.
0: Да, будем стараться, будем жить.
1: Обязательно. Да. Спасибо огромное и до новых встреч.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: Вперед. До свидания.
2: Интервью на 104.5 FM. Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Как?
1: С английского эта аббревиатура переводится как «Автомобильная компания Гуанчжоу». ГАК.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
3: Реклама.
4: Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч «Урала». Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. «Урал» примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый «Урал» в борьбе за выход в РПЛ.
5: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
7: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
8: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
9: С черно-белой фотографии смотрит почти мальчик. Пухлые губы, наивный взгляд. Владимира Тарика многие принимали за подростка до самой его смерти в 29 лет. Сегодня речь пойдет о человеке, благодаря которому в Свердловске появился дворец пионеров и которого назовут уральским Макаренко. Один из главных инициаторов реставрации Харитоновской усадьбы родился в семье железнодорожного рабочего и сам еще подростком работал на Пермской железной дороге. Позже Владимир Тарик стал организатором и вожатым первого пионерского отряда в селе Колчедане, а потом председателем окружного бюро ДКО – детской коммунистической организации. Инициативного парня замечают, переводят в Свердловск. В 23 года Владимир создает первый в стране институт детского коммунистического движения. В 27 возглавляет отдел пионеров Свердловского обкома ВЛКСМ. Водит ребят в походы, читает им книги, устраивает политбои. А что же с дворцом пионеров, спросите вы? Усадьба Харитоновых-Расторгуевых на тот момент была в полуразрушенном состоянии. Активный парень, став еще и замдиректора Свердловского дома художественного воспитания детей, вместе с соратниками занялся разработкой проекта дворца, обустройством кружков и приглашением специалистов. Возможно, именно благодаря своей инициативности Владимир нажил себе врагов. В 1936-м на съезде комсомола он, ни много ни мало, обвинил партийное руководство в бездеятельности и страхе совершить ошибку. За Тариком пришли осенью 37-го, вспоминает его сын, кинорежиссер Владислав Тарик.
10: Мне было 2 года. Весь день я плакал, потому что я играл, сломал ногу, в гипсе лежал. И только-только я уснул, как уже постучали в дверь, и вошли, и грохотали сапогами, и ходили. После отец сидел на табурете посредине комнаты, совершенно убитый, в майке. В общем, не дали даже одеться. По-моему, он надел только пиджак. Мама ему зубную щетку в карман толкнула, и все, его отобрали у нее и повели. Она стояла на балконе на 8 марта 1 со старшей дочерью. Воронок даже не вызвали, потому что это, я посмотрел по карте, 400 метров до внутренней тюрьмы на Ленина 17. Они смотрели, как его вели.
9: Через 10 дней после ареста у Тарика родится вторая дочь, Галя. Отца она переживет лишь на год. В числе предъявленных обвинений проводил активную подрывную работу по школам и детским домам. Вместо организации массовой политической работы взял курс на проведение развлечений и маскарадов. В результате пионеры мало знают о ВКПБ советской власти и Сталине. Также в обвинении указывалось, что на деньги, переданные на дворец пионеров, Тарик мог бы построить новое здание дворца, но стал восстанавливать эту гнилушку, так назвали Харитоновскую усадьбу. Если верить протоколам допросов, Тарика обвинили даже в задержке строительства парикмахерской и мостков для купания во дворце пионеров. Вот что вспоминал о Владимире в своей книге «Да, это было» горный инженер Петр Афанасьев, осужденный в том же 37-м.
11: Загремел замок, и в дверях появился новый сокамерник, на вид лет 18-20.
3: На новичке летний легкий пиджак, надетый на нижнюю рубашку, домашние туфли на босых ногах. Из одного кармана пиджака выглядывало полотенце, из другого – зубная щетка. Всего несколько дней я находился с Володей, но он покорил меня своей любовью к детям. Его рассказы о пионерской работе дышали такой страстью, что иногда забывалась обстановка, в которой мы находились. Как был рад Володя, что для Дворца пионеров удалось отвоевать особняк Харитонова. Перед открытием дворца Тарика уже отстранили от работы, но он не мог не участвовать в торжестве, тем более, что ему и жене прислали пригласительные билеты. Во время торжественного заседания из президиума Володе прислали записку с предложением покинуть зал. После первого допроса Тарик вернулся в таком состоянии, что уткнулся в подушку и зарыдал. За 17 лет в тюрьмах, лагерях и местах ссылки я встречался с тысячами невинно репрессированных, но арест Володи Тарика особенно поразил меня своей бессмысленностью и жестокостью.
9: Одним из последних, кто видел Владимира Тарика, был еще один заключенный, Исаак Вовси, бывший корреспондент «Комсомольской правды» на Урале. Тарика вели с допроса, седого с разбитыми пальцами рук. 13 января 1938 года его приговорили к высшей мере за активное участие в контрреволюционной организации. В одно утро в одном подвале вместе с Владимиром Тариком расстреляли 16 комсомольских работников. Позже специальная комиссия установит, что материалы были сфальсифицированы, а следователя Парышкина, который вел дело и получил орден Красной Звезды за выполнение плана по разоблачению врагов народа, самого приговорили к расстрелу. В 1956-м Владимир Тарик, человек, которому навсегда останется 29 лет, был реабилитирован с формулировкой «за отсутствием состава преступления».
8: «Люди Урала». О наших выдающихся земляках. Культпоход.
11: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
8: Фестиваль.
11: Фестиваль современной еврейской культуры стартует на этой неделе в Екатеринбурге. Он пройдет уже в 11-й раз, и в его программе, как обычно, концерты, выставки, спектакли, лекции и мастер-классы. В этом году будет еще квиз по еврейской культуре. Открывается фестиваль в эту пятницу, 9 октября, концертом в клубе «Эверджаз» ансамбля Платона Газелериди. Концерт посвящен сестрам Берри. 10 числа здесь же, в джаз-клубе, на сцену выйдет вокалистка Юлия Дьячковская и резиденты «Эверджаза». Это будет вечер, посвященный Эми Вайнхаус. А 11 октября, в воскресенье, в «Эверджазе» выступит трио виртуозного израильского пианиста Ари Эреве. Ари Эреве – постоянный гость международных фестивалей. Его музыка включает элементы вечнозеленой джазовой классики и латиноамериканских мелодий и ритмов. Начало всех концертов в джаз-клубе в 19 часов. Билеты от 1100 рублей.
8: Выставки.
11: 14 октября в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке открывается выставка израильского дизайнера и художника Маора Цабара «Полная шляпа». Маор – израильский дизайнер, художник и создатель костюмов, получил международную известность благодаря работам, которые балансируют между высоким искусством, театральностью и иронией. Его головные уборы превращаются в архитектурные конструкции, гастрономические фантазии и визуальные высказывания, которые сложно отнести к какому-то одному жанру. Вообще, изначально Маор занимался дизайном костюмов для театра и балета. Но именно работа с головными уборами постепенно стала центральной частью его практики. Толчком к тому послужили личные обстоятельства. Из-за ограничений в питании дизайнер начал создавать шляпы в виде блюд и продуктов, которые больше не мог употреблять в пищу. То, что начиналось как способ справиться с непростой ситуацией, со временем превратилось в узнаваемый художественный метод и полноценную профессиональную практику.
8: Кроме того,
11: в тот же день стартует и гастрономическая часть фестиваля. В ресторане «Мэйер-стрит» пройдет творческая встреча с Маором Цабаром, а затем до 1 ноября, то есть пока работает его выставка в Музее архитектуры и дизайна, в ресторанах-партнерах фестиваля будут действовать специальные предложения на блюда еврейской кухни.
8: И еще.
11: Добавлю, что также в программе фестиваля современной еврейской культуры экскурсии Екатерины Калужниковой «Еврейский Екатеринбург». Они состоятся 10 и 18 октября. Несколько экскурсий по дому Гинзбурга, а еще лекции Надежды Маценко и Юлии Сахновской. И завершится фестиваль 25 октября спектаклем-перформансом израильской художницы Хадас Нойман «100 мужчин». В этом перформансе соединяются кино и театр. Полную программу фестиваля можно найти на его официальном сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
12: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
13: Добрый день. Россияне рискуют остаться без главного деликатеса на новогоднем столе. Красная икра может подорожать на 470%. Главная причина – нашествие акул на Дальнем Востоке. Хищники охотятся на лосось в Приморье и на Сахалине вместе с нашими рыбаками, поэтому последним достается меньше рыбы. Специалисты объясняют наплыв акул потеплением вод. Из-за дефицита к Новому году килограмм красной икры может подорожать до 30-40 тысяч рублей. В конце прошлого года ее можно было купить примерно за 7 тысяч, пишет телеграм-канал «Шок». Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Свердловской области. Его объявили в 10.30. На городских ресурсах можно найти советы о том, как действовать при угрозе БПЛА. Беспилотную опасность объявили также в Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области. 65% детей из семей мигрантов справились с тестированием по русскому языку в прошлом году. Школы Екатеринбурга в 2025-26 учебном году посещали почти 4,5 тысячи детей иностранцев, сообщила замглавы городского департамента образования Елена Кречетова. Дети, которые не справились с экзаменом, были направлены на курсы русского языка как иностранного. Такие курсы организованы в 13 школах. За год их окончили 270 человек. Из них 233 успешно сдали тесты и были зачислены в школу. Остальные тестирование не прошли и продолжат учиться. Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10%, Арабские Эмираты 9,8%, четвертое место занимает Кипр 8%, пятое – Греция, далее идут Грузия и Черногория, потом Франция, Испания и Италия. Доллар на четверг 85,48, евро 96,33.
2: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
3: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
2: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Для лиц старше 12 лет.
3: 13 часов и 3 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Картина мира» в студии Павел Рубцов, историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
14: Привет.
3: Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений и сопутствующих дисциплинах, сопутствующих сферах. Как всегда, формулируем тему нашей программы на латыни. Сегодня «Морби универсалис».
14: Универсальные морды. Так не, универсальная смерть, всеобщая смерть. Все умрем.
3: Уже ближе. Тем более нам конец света в очередной раз.
14: Там Юаровский какой-то.
3: 12-13, ну где-то так.
14: Причем он уже обещал, но потом ошибся.
3: Это я там... вас готовлю, говорит. Ну, это примерно так же про всякие концы света, связанные с болезнями, будем сегодня говорить. Болезни, универсальные болезни. Роль болезней в международных отношениях, в нашей жизни и вообще в том, как все меняется. Обычно же мы историю представляем рассматриваем как такой набор политических событий, ну, экономических, да, если мы говорим
14: да,
3: еще
14: про... Да, еще и процесс какой-то, да, да, типа, да, развивается.
3: Вот, а тут линейно вмешиваются еще, болезни. И на них начали обращать внимание не так давно, с точки зрения вот той теории политической, исторической, и довольно продуктивно иногда, потому что болезни связаны с множеством процессов, которые влияют как на взаимоотношения внутри сообщества, так и между сообществами в целом.
14: Но через запятую-то их изучали, наряду с войнами, ну, и прочими,
3: да,
14: бедствиями.
3: И еще в это время
14: была, Томас Мальтус.
3: Еще в это время была чума. Угу. Вот если посмотрим там на классические
14: да,
3: тексты.
14: Да. Столетняя война, там еще чего-нибудь.
3: И чума.
14: Ну и чума еще. Чуть-чуть.
3: Вот именно. Но в последнее время, да, действительно такой поворот случился, когда историки, прежде всего, ну я, по крайней мере, в этой сфере, она мне ближе, начали изучать и болезни, как их влияние на общество, на политику, на экономику, на культуру. Технологию, культуру и на все остальное.
14: Ну, с черной смертью-то, которая, кстати, на самом деле не черная смерть, потом ее так обозвали, но с ней-то вроде, ну, сильно изучено и вроде много чего понаписано, и влияние ее сильно как бы анализировано, потому что действительно казалось бы,
3: здорово повлияло. А потому что там много... Вот интересная вообще ситуация, конечно, вот с этими чумами различными. Но вот эту бубонную чуму, ее же обнаружили-то только или обосновали в конце 19 века благодаря...
14: Кох, Пастер?
3: Нет, ну, Кох, ученик.
14: Ученики? А, да, там какой-то японец и швейцарец. Да.
3: Китасата Сибасабуро и француз Александр Ерсен. И от него назвали, собственно, бубонную чуму «Yersinia pestis». Вот эту палочку теперь, что там, возбудителя, ищут в том числе в костях. Археологи и сотрудничающие с ними микробиологи.
14: И у находит. Меня он где-то в подсознании откладывался как швейцарец. Ну, в общем, там...
3: Все, ну, может, европеец, швейцарец. Да. Европеец. Он, у него там сложная была биография по поводу передвижений. Так главное, что он изучал-то эту чуму не на европейском материале, как могло бы быть случиться в случае с черной смертью, которая как раз больше всего задокументирована на европейском материале и слегка на арабском.
14: Ну, как задокументировано? Чосер, там, не знаю...
3: Не-не-не.
14: Ну, то есть в литературе. А современные описания, они же такие полуфантастические. То есть там приходится отделять.
3: Приходится.
14: Вот нормальная вещь, а вот там, ой, кара божия, ой, там еще и переписывают.
3: Но есть же уже документы, даже через которые можно статистику ту или иную посмотреть. И этим занимаются целые группы историков, смотрят, сколько, как волны проходили. Потому что чума, это не вот так вот, ну, что там, с середины 14-го по середину, ну, там, по середину
14: 18-го. 1340-е, 1350-е.
3: Ну, что-то. Ну, вот, ну, это начало. А закончилось в 18 веке уже. И чума исторически волнами. То есть прошло поколение, которое, ну, плюс-минус выработало какой-то там иммунитет. Старые блохи умерли, которые крысиные, которые переносят чуму, новые народились. И вот снова, потому что в источниках, прям во всех случаях чумы, одна такая деталь существует, что умирает прежде всего молодежь и дети. То есть, которые вообще никак не подготовлены, у них ничего, иммунитета никакого не выработано. Но это так, это
14: предыстория.
3: И вот такими волнами чума, вот это вот самое, 14-18 веков, она наиболее известная, ее считают первой волной.
14: Ну, как первая? А все эти римские, там,
3: вот, а тут
14: кто там,
3: раз,
14: Антонинова, там, Юстинианова, там, их охапками. Да даже в нашем любимом Фукидиде какая-то такая...
3: Афинская чума, от которой
14: Перикл-то похожий от нее.
3: Да не похоже, а умер от болезни, а там единственная болезнь.
14: Когда вскроют и найдут.
3: Кости-то находят. Я не знаю, нашли в Афинах или нет следы вот этот Yersinia pestis, но действительно, сейчас ее описывают как чуму. Они же разные там эти все болезни.
14: Чумы.
3: Но интересно, вот ты сейчас сказал, да, чумы, о том, что вот в Афинах, потом Антонинова чума знаменитая, а потом Юстинианова. Так вот, когда мы говорим об Афинах, это не стало глобальной болезнью.
14: Глобальной, в местной, того мира, для целого мира, причем где-то попадалось рассуждение в стиле альтернативной теории, что вместо там десятка лет могло оказаться, что если бы не чума, то Афины бы за пару лет эту войну бы выиграли.
3: Это хорошее замечание, мы должны о нем помнить, потому что это же сокращение военной силы, человеческой военной силы, и чума во всей истории.
14: И ресурсной базы.
15: во все периоды истории, она, ну, такие глобальные болезни, они в том числе влияли на социальную жизнь, на соотношение разных
14: слоев. Причем почему про черную смерть, вот, которая 14 века так активно рассуждают, именно потому, что там даже не могут договориться, сколько человек погибло, и там от 30 до 60%. Не, ну, в разных местах. Вот и действительно глобальное потрясение. Ну, как глобальное? Оно было глобально везде, но Европу потрясло так, что действительно все переменилось.
15: Не только Европу, весь мир. Да, но вот если мы все-таки к античности вернемся, и как раз этот показатель, что, да, афинская чума, вот эта самая, да, которая в Афинах была, она распространилась на довольно, ну, локальный регион, скажем, на Балканах, да, и причем даже не на все. Затем Антонинова чума та же самая. Это уже та болезнь, которая фактически всю империю охватила. И тут тоже вопрос, привела ли эта чума к кризису так называемого третьего века?
14: Скорее всего, привела.
15: А вот Юстинианова чума сейчас считается...
14: Привела к кризису вообще Рима.
15: Античности как таковой. Сейчас считается как раз первой глобальной волной. Потому что раньше даже в исследованиях исторических говорили, вот и какая-то непонятная Юстинианова чума, почти полумифологическая. Потому что источников не знали.
14: Так ведь надо же рассуждать по меркам того мира, а по не нынешним. По нынешним меркам, да, что там афинское, да, подумаешь, ерунда какая. А для этого мира, для них-то это была, ну, все, глобальная катастрофа.
15: Да.
14: Действительно, и точно так же есть Юстинианова была глобальная катастрофа. А если еще сопоставить с нашим нынешним пониманием, ай, ковид, ковид, ковид, и уже про ковид понаписано немерено, как он изменил систему международных отношений и поведение государств. А вот так, ну, каждая смерть, это, конечно, жуткая трагедия, но, тем не менее, там какие-то доли процента от населения Земли.
15: Если ковид брать.
14: Ковид.
15: Да. А чума-то выкосила...
14: Треть, дай, а то и две трети населения Европы. Конечно, несопоставимые вещи.
15: И мусульманского мира. Они примерно одинаково пострадали, потому что, например, откуда она пришла, считается, вот черная смерть.
14: Да, там и Сыкуль поминают, Кыргызстан современный.
15: Или Китай.
14: Да, великий китайский
15: северный.
14: Шелковый путь.
15: Да, ну, в общем, много что... Опять путь звучит. Болезни распространяются глобальные ровно таким же образом, как формируется торговля, политические вот эти образования, да, империи прежде всего, которые соединяют несоединимое. Потому что почему в Афинах? Ну, вот жили они там.
14: Да, свои... торговали.
15: Ну, торговали.
14: Морская торговля. Ну, да. А почему и Афины-то долбануло гораздо сильнее, чем Спарту?
15: Потому что более открыты миру были. А с миром приходят и болезни.
14: И вот интересно, что реакция какая разная. То есть, ну, вот 14 век, там, наоборот, Восточная Европа стала сильнее торговать зерном, стала вот житницей Западной Европы, именно потому что в Западной вымерли все крестьяне.
15: Их не работать.
14: Да. И интересно, работать. Что в Западной Европе из-за этого крепостное право фактически рухнуло, а в Восточной, наоборот, люто укрепилось. Именно из-за того, что, ну, вот стала Восточная Европа такой житницей Западной. А при этом, наоборот, при ковиде, ведь ковид очень сильно подтолкнул все эти процессы суверенизации, там, поиска суверенитетов. Опять начались речи, что вот кризис ООН, то есть, ну, шли речи, но ковид очень сильно их подтолкнул.
15: А да, вот интересно, потому что предыдущие болезни глобальные, они, наоборот, как-то сплачивали.
14: Да, сплачивали. Всемирная организация здравоохранения, то есть давайте вместе как-то. А тут нет. Тут вот государство действительно, каждый в свои границы, и вместо сотрудничества получилось такой... геополитическое медицинское соперничество.
15: Да, карантин такой.
14: Даже война прививок. Ну, уж это-то что?
15: Да, интересно, ужас. Что первое это соглашение такое мировое по медицине. Некоторые считают это провозвестником вот этих вот всех конференций 19 века, и потом Лиги наций, и ООН.
14: Оно, ну, Красный Крест еще.
15: Да, в 30-е годы 19 века по поводу холеры. Холера стремительно начала распространяться благодаря глобализационным процессам, там откуда-то из Бенгала пришла. И все, и надо с этим что-то делать. И собрали первую конференцию. Россия тоже участвовала в 30-е годы 19 века. Вот начали вместе работать, потому что болезнь-то граница границами, глобализация, а болезнь границы не наблюдает.
14: Вот интересно еще посмотреть на роль и последствия для таких наднациональных международных как бы протоорганизации, ну, как их обозвать? Вот, например, церковь после 14 века. Ведь это же был страшный удар по Западной церкви, ну, прямо чудовищный. Там тоже по разным оценкам до 40%. 90% священников вымерли, вымерли, а то и больше. Потому что они-то напрямую там отпевали, там, хоронили, ну и в общем...
15: Соприкасались.
14: Да, и церковь получила сильнейший удар как сама, так и с точки зрения вот верующих, раз вы не сумели за нас там молиться по-человечески, и тут такая кара Божья, может, вы что-то не правы? А, тут вы еще и индульгенциями торгуете.
15: Вот.
14: А, ну, в общем, мерзавцы вы мерзавцы, и начинается бешеный рост различных сект, течений. Угу. Ну, и...
15: ну да, да. Ну и чем закончилось, да, мы знаем, да, да, это реформация. Ну, в общем, и еще один аспект, получается, подчеркивают историки, который связан с религиозно-культурными изменениями, что вот монахи-то повымерли все, угу, латынь все позабыли, приходится переходить на винокулярные язык, языки. Ага. И это тоже подтолкнуло развитие местных культур. Но вообще по-разному очень Европа и другие части света отреагировали. Европа как-то консолидировалась наоборот, а другие части света...
14: Ну, тоже как консолидировалась. Вот, кстати, Венеция, Генуя, они же вот вели себя примерно, особенно Венеция, примерно так, как государство сейчас в эпоху ковида, в пандемию. Угу. То есть сами, да, лютые меры, но на своем местном, национальном вот этом вот уровне.
15: А генуэзцы при этом были виноваты в том,
14: в том что, чума...
15: что
14: монголы, да, их монгол, заразили. Да,
15: в Крыму. Ага. Между прочим, они перенесли эту чуму в Европу, и в Европе она давай бушевать.
14: Полыхать. Ага.
15: Да. И вот тоже вопрос, где глобализация, а где границы?
14: Причем еще соблюдать. Интересно, что вот сравнить Западную и Восточную Европу. Западную Европу косило, конечно, совершенно чудовищно. А Восточную, ну, почти как бы обошлось. Ну, да, есть сведения про московскую чуму.
15: А московская чума когда у нас? 17 в конце, да, да, на излете. Да. Хотя в Новгороде раньше и в Пскове, то есть те, которые
14: торговали активно,
15: у них быстрее получилось заразиться. У Московии получилось в... И тоже, кстати, 17 век, мы все понимаем.
14: Вот кто-то кризис. Из аналитиков этого безобразия пытался объяснить, что это мы сейчас думаем, что вот население Европы там какие-то сотни миллионов человек, а тогда было там, ну, 75, что ли, миллионов до того, как страшно вымерли, и она была жутко перенаселенной, оказывается. Ну да, оказывается, да.
15: Выкосило, да, и только к 18 веку
14: стало
15: опять
14: восстанавливаться.
15: И появились рабочие руки. Вот если мы говорим, что первый этап чумы, вот этой черной смерти, был связан с тем, что не могли найти работников, и это порушило феодальные связи, потому что нужно было платить больше.
14: Да, и именно это же подтолкнуло знаменитые огораживания, когда в Англии начали, ну, нет крестьян, невозможно там некем землю пахать, ну, будем овец пасти. Это потом уже в наших учебниках, конечно же, таких марксистских.
15: Потому что вот, выращивали, и можно было продавать.
14: С огораживанием. А да, но вот именно так Англия и стала индустриальной страной. То есть это был первый толчок, когда она стала производить шерсть в огромных количествах.
15: Ну,
14: то есть товарный продукт.
15: Индивидуализм отсюда развивается, потому что старые связи, ну, например, да, у тебя половина крестьян вымерла. Тебе нужно искать руки, а руки приходят, говорят, а я больше хочу.
14: И древняя вот эта аристократия, вся из себя такая супергордая, действительно, ведь тогда она стала размываться со страшной силой. Причем даже, по-моему, в Декамероне так пробрасывается, что надо же, сколько было у нас прекрасных аристократов, замечательных, ну, паразиты, конечно, с нашей современной точки зрения, по-моему.
15: Да, паразитировались. Ну, то же самое, кстати, и в конце античности, при Юстиниане было. Вот эти самые разрушения связей. Да, да. Патронат, который как бы нехорошо не сделать своему благодетелю что-нибудь взамен. И эти связи долгое время культивировались. Тут чума, все повымерли. Надо искать свободные руки. И каждый раз, когда чума заканчивается, и что в Англии, что в Европе, что в Византии, появляются законы, которые восстанавливают
14: пытаются. Да, да. Особенно в Англии, конечно, в 14 веке это приводило к совершенным безумствам. Причем, интересно, король такой деловой говорит, а давайте вот не будем платить работникам больше, чем платили вот там 50 лет назад. При этом и работники обалдевают, ничего себе, предъявили, и работодатели не могут найти за эти деньги. То есть, ну, получается, вот кризис королевской власти, раз она издает идиотские приказы, которые нельзя исполнять, причем это понимают и крестьяне, и аристократы.
15: И вот, возвращаясь, да, вот если мы говорим о распространении болезни, то Юстинианова чума, она появилась потому, что активные легионы... связи из Египта и... пришла в порт Пелусий, в Египте.
14: А кто там из Парфии-то нес на каллигах легионов?
15: Не помню.
14: Ну, когда... Тоже ведь, когда доходили вот до нынешнего, то, что мы называем великим шелковым путем, легионы, они же и оттуда тащили.
15: Тащили, но там не так активно было, потому что те, которые там воевали, они...
14: Антонинова, наверное.
15: Антонинова
14: как раз вот подходит.
15: Там сложно понять, откуда именно
14: пришла. Да, потому что ни источников нет.
15: Источники есть. Вот про Юстинианову чуму, почему я все время вспоминаю, потому что там и ее забывают вот те историки глобального, да, глобальных болезней, потому что там источники на греческом, латинском, понятно, но большинство на арабском и сирийском. И попробую. И так, легенда какая-то. Легенда, хотя описано примерно все то же самое, что описано в источниках, которые о черной смерти говорят. Но вот тоже странно, как разные страны этим пользуются. Ну, понятно, вот эта бубонная чума, черная смерть пришла через монголов, опять же. Почему? Потому что монголы захватили огромное пространство,
14: кстати,
15: стало легче передвигаться.
14: Кстати, а когда начала сыпаться и рушиться Золотая Орда?
15: В 14-м.

0: охранник, но при этом ведь...
1: Москализация, то есть все, да, что было придумано. Изоляция, карантины и прочее.
0: Очень интересно было, с другой стороны, как оно сталкивалось с местной политической культурой. Как, например, плохо. В Китае сказали так, значит так, все побежали выполнять. Сказали условно в Америке, как ты смеешь, гад, федеральное правительство мне тут указывать, где мне маску носить. И вообще носить или нет.
1: Хорошее кино по этому поводу, Эддингтон. Как раз про маски, про ковид. В осмыслении вот этого всего разобщения и сплочения. То же самое в международной обстановке.
0: То есть, какие процессы сейчас доминируют, те только и... В общем, болезни служат катализатором этих, мощным катализатором.
1: Хотя, с другой стороны, мы же говорили, что любые тесные связи, они приводят к распространению болезней. И вот это вот карантин, в том числе в международных отношениях, давайте закроем границы, работает?
0: Работает, но, вспоминая наших любимых римлян, жить не так уж необходимо, а вот ходить по морю необходимо, торговать необходимо.
1: Ну, на этом все и строилась вся история. И распространение болезней в том числе, потому что, ну, чаще всего, конечно, входом в
0: торговля
1: и морская торговля, прежде всего, как, ну, пока основной был транспорт морской.
0: Ну, а сейчас еще и туризм.
1: А то есть, да, массовый туризм, ну и все, конечно, большая часть болезней теперь, ну, таких, в цивилизованные страны привозят туристы. Их, прежде всего, в карантины проверяют. Ну, вот сейчас Казахстан там закрыл границы. Ну, как не закрыл, а контроль усилил. Киргизия в связи с иркутской историей в том числе. Поэтому, ну, вот, болезни как фактор существования международного сообщества никто не отменял. И будем дальше наблюдать. Победят все равно болезни. Никогда не победят все.
0: Но будем здоровыми.
1: Будем здоровы. Зато хороший повод поговорить. Спасибо большое. Это была... Программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
2: Это наша «Картина мира». А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
3: В главном здании Музея изобразительных искусств на Воеводина проходит сейчас масштабная выставка «Поколение новаторов. Русское искусство 20-21 веков». Выставка организована музейно-выставочным центром «РосИЗО». Экспозиция охватывает более 100 лет истории русского искусства, от авангарда начала 20 века до произведений современных молодых авторов. И здесь прослеживается не только смена художественных направлений, но и преемственность между поколениями. Выставка построена через сопоставление работ разных периодов творчества художников. Ранние работы вступают в диалог со зрелыми произведениями, позволяя увидеть, как менялись художественный язык, идеи и индивидуальный стиль. Так традиция предстает не как застывший канон, а как живой поток идей, которые каждое новое поколение переосмысливает и наполняет собственным содержанием. Что примечательно, выставка развернута в залах постоянной экспозиции искусства 20 века и представляет зрителю полную картину развития художественных идей и принципов в отечественном искусстве. Кроме работ из собрания нашего музея, в экспозицию вошли еще картины из Третьяковской галереи, Русского музея и крупных региональных музейных коллекций.
2: Кроме того,
3: с октября в музее начали проводить открытые экскурсии по этой выставке. Первая состоится сегодня в 18 часов. Следующая анонсируется в среду 14 октября. Попасть на экскурсию можно по билету в музей. Он стоит 500 рублей, льготный 250. И еще в рамках параллельной программы к выставке «Поколение новаторов» в музей запустили цикл лекций «Все об одном». Он будет продолжаться до 22 ноября. Каждая из 11 встреч посвящена одному произведению, представленному на выставке, и включает в себя лекцию о творчестве художника, культурном и историческом контексте, а также обсуждение работы непосредственно в экспозиции. Встречи будут проводить научные сотрудники музея. И ближайшая такая лекция состоится в это воскресенье, 11 октября, в 14 часов. Это будет лекция искусствоведа Ирины Кудрявцевой «Советский экспрессионизм» о картине Бориса Голополосова «Бурильщики». Вход на лекцию также по билету в музей.
2: И еще...
3: В гастромоле главные продолжают свою работу лектории, и в октябре возобновляются беседы о театре. Сегодня здесь состоится творческая встреча с худруком балетной труппы театра «Урал-Опера-балет» Максимом Петровым и его помощником, автором балетных либретто Богданом Королевым.

0: Ростовском. Куда плывет Уралбалет, о «Корсаре» и новом сезоне. Такова тема встречи. У гостей вечера будет возможность заглянуть за кулисы Уралбалета, узнать, как создавались спектакли-хиты последних лет от сказок «Перо» до недавней премьеры «Корсара», ну а еще поговорить о планах театра на этот сезон. Начало сегодня в 19:30, вход свободный по регистрации. Добавлю, что на следующей неделе, 15 октября, в «Гастромоле» анонсируется встреча с солистами «Урал-оперы» Владимиром Печетовым и Еленой Бирюзовой, а 22 октября здесь покажут документальный фильм про Николая Калиду «Ужас, летящий в ночи». Вход на все встречи свободный. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
1: Реклама. Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч «Урала». Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. «Урал» примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый «Урал» в борьбе за выход в РПЛ. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
2: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
3: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
5: «Макс Автоплюс». Избранное из рубрики «Макс Авто».
6: В центре Екатеринбурга, ну не в самом, но в центральной части, на улице Первомайской, возле гимназии номер 37, это Первомайская Восточная, примерно там, уже несколько недель там имеется яма глубиной, ну так вот все оценочно и приблизительно. Я не останавливался, рулеткой не обмерял, но проезжал, и вот сегодня в очередной раз там проезжал, убедился, что она там сохраняется. Глубина сантиметров 15, Паша.
7: Ничего себе.
6: То есть это примерно по треть, а то и по пол колеса. Ширина где-то в полтора колеса, то есть прямо вот с запасом туда провалиться можно. Ну и длина примерно полметра. Так что убить колесо напротив 37-й гимназии, ну вообще легко абсолютно. И что? И где? И почему?
7: А написал куда-нибудь?
6: Никто не спешит. Нет, не написал.
7: Вот, надо написать.
6: Ну, сообщаю об этом, заявляю, может быть, в прямом эфире, но я же не один там езжу, и кто-то, может быть, все-таки написал.
7: Хотя бы
6: засыпали. При этом есть же вариантов масса. Ну, засыпать,
7: ямочный ремонт
6: закопать,
7: у нас вообще никто нет.
6: Асфальтом укатать, ну и так далее, конечно. По идее же должны быть специализированные службы, которые этим занимаются. И мониторят, и ремонтируют. Но вот нету этого, не происходит. Может быть, и напишу.
7: После надо бы, чтобы побольше обращений было в этом случае, может тогда и зашевеляться. Кстати, не только екатеринбургская проблема. Вот, например, на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган 6 машин уже, как пишет портал Е1, попали в яму и поломали.
6: 45-й километр.
7: Да, 45-й километр трассы.
6: Это где-то Логиново, Большие Брусяны. Вот получается примерно там. Е1 прямо пишет. Там появилась яма, убивающая колеса. Действительно, вчера вечером там 6 машин остановились.
7: Включая грузовик.
6: У кого-то даже по два колеса пробиты. По-моему, даже несколько грузовиков. У кого-то пробито одно колесо, у кого-то сразу два. Автомобилисты позвонили в 112. Ну, видимо, ждали ГИБДД, чтобы оформиться. И это правильно, если хочешь получить компенсацию.
7: Ну да, потому что дорожники
6: оформишь
7: должны,
6: ДТП, ну ничего не получишь. Да. А так, как утверждает Максим Ядрышов, наш автообозреватель, практика соответствующая судебная существует. Взыскать деньги можно. Долго, конечно,
7: но все равно.
6: Муторно. Но, тем не менее, получить деньги можно. Тем более, ведь в такой яме не только колесо можно убить, и диск. Диски нынче дороги. Покрышки-то недешевые. Диски еще дороже, а можно ведь еще и подвеску повредить. Так что ущерб может быть очень и очень серьезным. Ну и опять же, светлое время суток сокращается. Видно хуже и дорогу,
7: освещение
6: и обочину. Вот
7: очень...
6: мы вчера говорили, что и пешеходов сбивают регулярно, к сожалению. Так и ямы тоже хуже видно.
7: Конечно.
6: Поэтому шансов потерять, пробить колесо, испортить подвеску, к сожалению, в это время года становится все больше и больше.
5: Избранное из рубрики «Макс Авто».
6: Тема, которая повестку автомобильную взбудоражила, как будто бы все готовятся сдавать на права или пересдавать. Хотя обычно такое случается примерно раз в жизни. У кого-то, конечно, и чаще, но бывает. В основном все-таки. Сдал и забыл, но тем не менее. Значит, смотрите, экзамен на водительские права станет сложнее. С марта 27-го года изменится теоретическая часть, причем не содержательно.
7: Так вот, я не понимаю, почему сложнее.
6: С точки зрения организационной, за кандидатами начнут следить внимательнее. Во время экзамена их будут фотографировать, использовать телефон, фото, видеокамеры, компьютеры, справочники, другие устройства или материалы для хранения и передачи информации нельзя.
7: Так вот сейчас
6: как будто раньше можно было. Если экзаменатор такое нарушение обнаружит, результаты аннулируют. Ну, видимо, вот это вот самое главное новшество, что сейчас фото-видеофиксация будет не только практики, когда ты в машине за рулем едешь, там все в камерах, да, но и теперь и теории. Вот да, чтобы это был именно ты, и чтобы ты там в ходе сдачи теории ничего не нарушал.
7: Экзаменатор все равно находится в помещении и следит, чтобы никто не списывал.
6: Но, видимо, не камера доверяет, будет следить доверяет. Лучше.
7: Ну, наверное.
6: Искусственный интеллект здесь окажется более эффективным, чем естественный. Эту тему... В силу ее резонансности мы попросили прокомментировать нашего автообозревателя Максима Ивановича Ядрышова, который в своем отпускном графике нашел на это примерно 2 минуты. И вот что он нам рассказал.
8: Да, действительно, правила хотят изменить, потому что 21 век все-таки, да, и надо использовать современные системы для того, чтобы не смогли люди каким-то образом обходить. На самом деле, бывали случаи, когда приходил совершенно другой человек, не тот, который должен был сдать экзамен, а человек, скажем, более подготовленный, и так как никакого фотографирования, фото-видео фиксации, в принципе, никогда не велось этих самых экзаменов, ну, такие же требования есть и к практическим экзамену, когда действительно там с 5 камер записываются все действия водителя, включая там, как он жмет на педали, и потом он может оспорить какие-то результаты. Здесь такой контроль, он объективно тоже необходим, ну, поскольку бывали случаи злоупотребления самые разные, и эти новые меры, они направлены на то, чтобы таких случаев избежать. Вот. А что касается медсправа, этот вопрос действительно решенный был, и сейчас вот создается большая база данных, которая будет иметь доступ МВД, и в том числе с 1 марта 2027 года как раз вот МВД сможет еще и приостанавливать действие водительского удостоверения, если вдруг выявят какое-то заболевание, которое несовместимо с управлением транспортными средствами. Поэтому это вопрос такой вот глобализации, цифровизации и приведения всего в более-менее человеческое состояние, когда нельзя будет фальсифицировать результаты.
6: Ну, вот мнение Максима Ядрышова.
7: Про справку же надо уточнить, что не надо теперь приносить будет справку в бумажном виде на экзамен.
6: Если она информация будет, есть она в базе.
7: Должна быть в базе.
6: А если нет в базе, то приносить придется.
7: Ну, потому что базу-то обещают действительно универсальную сделать. Пошел проходить медкомиссию, все занесли в компьютер, и в этой базе ты представлен. Все, и не надо ничего никуда
6: лишь бы носить. Интернет был.
7: Лишь бы был, да.
6: Угу. Тоже значит, вопрос. 1 марта будущего года вот эти нововведения вступят в силу. Никогда, кстати, не задумывался, Паша, о том, что действительно вместо себя на экзамен теоретически было можно было послать кого-то другого, а оказывается, люди этим пользовались. Но еще раз, фиксировать мало, важно еще и контролировать. То есть те материалы, которые будут отсняты, надо, чтобы кто-то там вот сличал, смотрел, сравнивал.
7: Я не думаю, что это такая уж
6: машины
7: большая
6: это
7: проблема.
6: Будут, люди это будут.
7: У нас люди забывают правила, да. Тут же выйдя из помещения, где не сдавали, мне кажется.
6: Поэтому можно особо и не заморачиваться за это. Но хорошо, тем не менее, действительно, раз новые средства контроля появились, ну, наверное, грех их не использовать и ими не пользоваться.
5: Избранные из рубрики «Макс Авто».
6: Тема внезапно пришла к нам из Польши, потому что на этой неделе тамошние гаишники начали борьбу с водителями, моргающими дальним светом, причем бороться с ними начали аж при помощи дронов. В городе Мысленице, так он называется, полиция провела операцию против тех, кто предупреждает других автомобилистов о патрулях миганием фар. Ну, понятно,
7: ну,
6: да?
7: Классика жанра, да.
6: Это все видели, все знают, все, наверное, сами мигали или благодарили тех, кто мигает по дороге навстречу. Значит, для наблюдения за дорогой используют беспилотники, сверху моргание видно. Есть, кстати, видео, легко найдете в сети, посмотрите. Так вот, информация об этом передается на стационарный пост, и там водителя уже принимают. Показывают ему видео, Угу. Потом штрафуют на 200 злотых. Плюс выписывают 4 штрафных балла. Из-за этой новости мы узнали, что в Польше...
7: Бальная система.
6: Да, видимо, накопил, получил проблемы какие-то. То ли прав лишили, то ли штраф какой-нибудь, то ли еще что-то в этом роде. Ну, отдельно мы эту тему не вентилировали. В ходе операции вот в этом упомянутом городе Мысленице было поймано 47 нарушителей. Ну, отсюда, конечно, два вопроса. Вот еще раз, жалко, что не работает интерактив. Придется нам с тобой, Паш, на них отвечать самим. Как вам такое? Это первый вопрос. Что вы творите? Сегодня просто вот это главный вопрос. Ну и, конечно, интересно бы узнать, а вы-то моргаете ли? Так вот, как вам такое? Ну, тут удивляться нечему. Новые технологии. Вот опять же, привет им. Они пришли, они, конечно, будут использоваться.
7: У нас с дронами пока еще все не решено.
6: У нас дронами, ну, правда, не в нашем регионе, на юге уже несколько лет как выявляли выезд на встречку. Вот примерно та же самая схема.
7: И
6: где-то
7: хотели...
6: он висит, все это видно, впереди там, ну или сзади, соответственно, стоит патруль. Машину выявили, остановили, видео показали, все. И тут,
7: была,
6: кстати,
7: идея
6: вплоть до лишения, потому что живой гаишник. А вот
7: практика.
6: Моргание – это все-таки что-то новое.
7: А ну, у нас ехал, моргание вообще запрещено или нет, вот по правилам?
6: Ну, формально это нарушение использования световых приборов.
7: Запутался.
6: Есть. Ну, так вот и объясняй потом. Запутался, не запутался. Самое главное, мне кажется, все-таки такая уходящая натура.
7: Да, вот я тоже подумал, что...
6: Потому что у нас все чаще и чаще встречные потоки разделяются.
7: У нас все меньше и меньше патрулей. Я бы так сказал.
6: Меньше патрулей. Все-таки у нас привычка предупреждать водителей о гаишниках, о гаишных автомобилях. Хотя в последние годы трансформировалось предупреждение о треногах.
7: О треногах, да.
6: Ну, опять же, если есть встречное движение, вот ты видишь, стоит тренога, поехал, поморгал. Это сохраняется. Но как будто бы этого стало меньше. Вот про гаишников все предупреждали. Вот прям сплошняком. Про треноги нет.
7: А что про треноги предупредил? Ну, это фактически как знак фото-видеофиксации. Получается, человек снижает
6: скорость.
7: Ну, знак
6: можно и не заметить, а вот когда тебя моргают дальним светом, это не заметить.
7: Скорость
6: ты сложно.
7: Снижаешь.
6: И ты скорость снижаешь.
7: Помогают безопасности.
6: По идее, с одной стороны, да, но с другой, это помогает избежать ответственности.
7: Да.
6: Тому, и кто потенциально какую-то гадость замыслил.
7: Пойдет.
6: Поэтому... Пресекать. Логично предположить, что это практика. Но опять же, для этого нужен живой патруль. Гаишная машина, где-то рядом, значит, запускается дрон, с которого это все фиксируется. Ну, слишком сложно.
7: Не скоро это появится, если появится вообще в принципе.
6: Ну, то есть, что... с одной стороны, технология понятная, доступная и так далее. Но вот дефицит кадров, сокращение количества патрулей, да, оно, скорее всего, приведет к тому, что это все работать у нас не будет. Я, кстати, посмотрел, любопытное. Традиция моргать фарами, она уходит корнями в такое глубокое советское прошлое. Считается, что появилось это в 70-е аж годы 20 века. Причем якобы это распространилось весьма таким комичным образом. Один из начальников регионального милицейского главка, опять-таки считается, что это Калининград, как наиболее, видимо,
7: европеизированный.
6: Кстати, вот опять же, там Польша-то рядом, регион. Вернулся из Европы, судя по всему, Европы Восточной. Ну, тогда СЭФ, Восточный блок и так далее. Был настолько возмущен поведением тамошних водителей, что отправил в одну из советских газет письмо с рассказом о том, как правонарушители поддерживают и защищают друг друга, предупреждая сигналами фар о постах и засадах полицейских. Газета письмо опубликовала с историей о загнивающей Европе, но граждане почему-то восприняли это иначе.
7: Хорошая идея, подумали граждане.
6: Начали этим пользоваться. Ну, смешно. Если это правда, то это, конечно, очень забавно. Ну и плюс это наложилось на... технический прогресс, потому что изначально кнопка дальнего света, она где-то там под ногами была, в районе педалей, поди дотянись, нажми, а потом это все вот у тебя под рукой, или у тебя клавиши отдельные, или рычажок, и все стало в этом смысле гораздо проще. Ну, в общем, вот, загнивают они там, продолжают.
7: А мы отказываемся от этих практик, не наших.
5: Избранное из рубрики «Макс Авто».
6: Китай с января будущего года ужесточит требования к экспорту автомобилей. И как-то вот тоже, я смотрю, многие как-то напряглись.
7: Да не то, чтобы сильно напряглись, но, конечно, любое изменение, ужесточение, оно приводит к размышлениям. А как это скажется на потребителях конечных? Так вот, с 27 года действительно при оформлении экспортных лицензий китайским производителям потребуется документально подтверждать наличие зарубежных сервисных центров и их производителей способность обслуживать автомобиль.
6: Вот это поразительно. Почему этим китайцы-то озаботились?
7: Они вообще...
6: Те страны, куда, собственно, автомобили экспортируются. Ну, хорошо, вы купили, дальше уже ваши проблемы. Как вы их будете обслуживать? Где будете брать запчасти? Китайцы со своей стороны эти
7: ограничения вообще были. Последний год, как минимум, они очень много чего регулируют в автоблоке, в автосфере, потому что они там и новые правила вводят производство, что нужно, например, ну, с ручками теми же самыми, да, угу. Новые правила безопасности, новые правила там какой-то регистрации и прочее, прочее, прочее. Видимо, дошли по логике и до экспорта, чтобы не шалили производители, чтобы китайским производителям в мире относились хорошо. Вот приехал ты в сервис, тебя не могут обслужить, а ты на кого ругаешься? На китайского производителя?
6: А он там икает у себя в Китае, ему неприятно становится.
7: Всем китайским производителям не очень хорошо.
6: Причем правило не только на китайские марки распространяется, но и автомобили мировых брендов, вот. Просто произведенные в КНР. Ну, что говорят эксперты, что это не означает прекращение поставок из Китая, но отдельным экспортерам требования могут создать проблемы в группе риска, прежде всего, небольшие китайские марки. И автомобили европейских, японских и других глобальных брендов, выпускаемые в Китае и поставляющиеся в Россию через альтернативные каналы.
7: Ну, как всегда, у нас логистику изменят, сказали эксперты. Ну, чуть-чуть посмотрим и приспособимся, как это все делать. Не так это все страшно. Для потребителя основной риск это в той ситуации возникает, когда автомобиль уже оплачен, но еще не вывезен из Китая. Что если он попадет вот этот зазор временной, то тогда могут быть проблемы.
6: Ну и почему еще это важно? Автостат напоминает, наша зависимость от Китая, нашего рынка остается высокой. В первом квартале этого года почти 70% проданных у нас легковых автомобилей были, вот мне понравилась формулировка, напрямую или косвенно.
7: Так или иначе.
6: Связанные с китайским автопромом.
7: Ну потому что у нас даже те модели, которые собираются здесь, зависят от запчастей из Китая, от родных.
6: Опять же, китайские автомобили это не только полезно, но иногда и вредно, можно так сказать. Потому что, вот смотрите, какая новость. Китайские автомобили выжигают камеры смартфонов.
7: Зачем?
6: Что бы это ни значило. Это происходит из-за лазерного сенсора лидара, который измеряет расстояние до объекта. За год число таких обращений в сервисы, ну, в телефонные сервисы, да, выросло аж на 30%. Значит, как это происходит? Что случается? Если снимать работающий лидар с близкого расстояния или через зум на смартфон, то на камере могут возникнуть точки, полосы и даже битые пиксели. В зоне риска оказались владельцы. Неправильно сформулировано. Владельцам-то, мне кажется,
7: все равно,
6: абсолютно без разницы. Риск те, кто снимают такие автомобили, как, видимо, имеется в виду Nissan, Xiaomi, Geely, Zikr с лидар-системами. Ну, это вот такие довольно большие такие, вот их видно, пластиковые выступы, вот где эта электроника находится, и смотрит, которая руководит действием автомобиля.
7: У меня один вопрос. Зачем это снимать? Еще и через Zoom. Понятно, что будут проблемы, наверное, если тебе лазером в камеру попадут. Ну, логично.
6: Жизнь полна парадоксов.
7: И вот 30%.
6: Видимо, это один из них.
7: От какой базы, интересно, вот 30% увеличилось? Сколько раньше
6: обращался? Ну, видимо, раньше один обратился.
7: А теперь 30.
6: А теперь 1,3.
7: Тренд появился где-то в Китае, что нужно снимать вот такие автомобили. Xiaomi, Zikr, там, кто еще?
6: А может быть, просто не хотят владельцы этих машин, чтобы их снимали? И запустили такую информацию. Вы знаете, вот будете снимать мой лисят.
7: У вас камера поломается.
6: У вас телефон сломается. Не снимайте лишний раз. Распространяется ли это на систему видеофиксации? Вот вопрос. Тут пишут исключительно про смартфоны. Наверное, все-таки нет.
7: Нет, наверное. Лидар не достает на камер.
5: Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики «Макс Авто».

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый день. Россияне рискуют остаться без главного деликатеса на новогоднем столе. Красная икра может подорожать на 470%. Главная причина – нашествие акул на Дальнем Востоке. Хищники охотятся на лосось в Приморье и на Сахалине вместе с нашими рыбаками, поэтому последним достается меньше рыбы. Специалисты объясняют наплыв акул потеплением вод. Из-за дефицита к Новому году килограмм красной икры может подорожать до 30-40 тысяч рублей. В конце прошлого года ее можно было купить примерно за 7 тысяч, пишет телеграм-канал «Шот». Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Свердловской области. Его объявили в 10:30. На городских ресурсах можно найти советы о том, как действовать при угрозе БПЛА. Беспилотную опасность объявили также в Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области. 65% детей из семей мигрантов справились с тестированием по русскому языку в прошлом году. Школы Екатеринбурга в 2025-26 учебном году посещали почти 4500 детей-иностранцев, сообщила замглавы городского департамента образования Елена Кречетова. Дети, которые не справились с экзаменом, были направлены на курсы русского языка как иностранного. Такие курсы организованы в 13 школах. За год их окончили 270 человек. Из них 233 успешно сдали тест и были зачислены в школу. Остальные тестирование не прошли и продолжат учиться. Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10%, Арабские Эмираты 9,8%, четвертое место занимает Кипр 8%, пятое – Греция, далее идут Грузия и Черногория, потом Франция, Испания и Италия. Доллар на четверг 85,48, евро 96,33.
1: Информация на правах рекламы. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, Национале, Национале.
1: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
6: Привет вам, дорогие арсенальцы. Погода впала в состояние стагнации, и завтра будут те же плюс 9. Солнце и какой-никакой дождик тоже обеспечены. Но завтра пятница, так что лонг лив рок-н-ролл.
1: Информация на правах рекламы.
7: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
8: Музыка мирового класса.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear, though no eyes can see. Doors. Waiting for the sun. Калинов Мост.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: вы выбираете литые диски SCAT?
1: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
2: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
3: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Казанова!

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Rock and talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: В ближайший четверг в 21.00 программа «Rock and Talk» будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Реклама.
1: Внимание! В Джойпабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джойпабе на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будда Лав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Гуру Индастриала, Готики и Дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. Рост тарифов связи могут привязать к повышению расценок ЖКХ. Минцифры России будет ориентироваться на запланированный рост коммунальных тарифов при оценке возможного повышения цен операторами связи. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровые решения». Он пояснил, что в России перестал расти мобильный трафик, но операторы должны продолжать инвестировать в инфраструктуру, в том числе для замены иностранного оборудования, пишет «Коммерсант». Серьезный пожар разгорелся сегодня в Екатеринбурге на Уралмаше в частном секторе на улице Орловской, 57. Загорелся жилой дом. Спасатели сообщили, что горят надворные постройки. Площадь возгорания 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 9 человек личного состава, 2 единицы спецтехники, пишет «Ядин». Кировский райсуд Екатеринбурга не стал помещать под стражу 14-летнего школьника, который распылил перцовый баллончик в вагоновожатую. Мерой пресечения стал запрет определенных действий. Вечером 5 октября водитель трамвая номер 12 заметила на сцепке состава школьника. Она остановилась, пыталась согнать подростка, а он брызнул ей в лицо из баллончика. Женщина получила ожог глаз. Подростка задержали, завели уголовное дело. По статье хулиганства ему грозит до 6 лет колонии, пишет «Новый день». Нобелевская премия по литературе присуждена канадской писательнице Энн Карсон. Она отмечена, цитирую, «за смелые инноваторские произведения, которые в игривом диалоге с классической традицией создают новые формы для современной литературы», говорится в сообщении Нобелевского комитета. Также отмечено, что Энн Карсон успешно сочетает написание стихов с переводами и преподаванием в университетах. Кроме того, сотрудничает с художниками, хореографами и театральными режиссерами. Комитет выделил несколько произведений писательницы: эссе «Горько-сладкий эрос», «Экономика утраченного», «Автобиография Красного» и поэму «Нокс», пишет «Газета.ру». Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
7: Привет вам, дорогие арсенальцы. Погода впала в состояние стагнации, и завтра будут те же плюс 9. Солнце и какой-никакой дождик тоже обеспечены. Но завтра пятница, так что long live rock'n'roll.
0: Информация на правах рекламы.
8: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
0: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
1: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
2: Всем рок-н-ролльный привет, студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. Сегодняшняя наша передача будет посвящена тому человеку, который по объективным обстоятельствам не может присутствовать сегодня в нашей студии, но его дух, его наследие всегда с нами, потому что иногда мне приходит в голову такая мысль, что я не знаю, что было бы с современной рок-музыкой, если бы 9 октября 1940 года в городе Ливерпуле не родился этот человек. Конечно, рок-музыка была бы, но какой бы она была, я не знаю. Наверное, была другой, но рок-музыка как искусство, как отдельная область современной культуры, конечно, во многом обязана творчеству именно Джона Леннона. О его жизни, о его творчестве, в основном сольного периода, но не только, мы сегодня и поговорим.

All You Need Is Love, так называлась эта песня в исполнении группы Beatles. Все, что вам нужно, это любовь. Что может быть проще, доступнее, понятнее этих слов, которые когда-то в 1967 году спел лидер группы Beatles Джон Леннон. Гимн для всего человечества, и в этом весь Джон. Но сегодня я, пожалуй, не буду ничего говорить о творчестве Джона Леннона в составе группы Beatles. В основном мы будем сегодня слушать его сольные работы. А слушать сольные работы Джона Леннона, конечно, его основные музыкальные творения, а не авангардно-экспериментальные альбомы, одно из самых замечательных занятий, которое может себе представить любой меломан. В них все находится в божественной гармонии. Слова и музыка, смыслы и образы. Прослушивание этих песен, этих альбомов – нечто большее, чем просто эстетическое наслаждение. Главные альбомы Леннона заряжены необычайной психоэнергией, я бы так сказал, проникающей буквально во все клетки тела слушателя, что, конечно, было бы невозможно без блистательной игры музыкантов, стилистически безупречных аранжировок, высококлассной работы саунд-продюсеров и звукоинженеров. Основное правило, которым руководствовался Джон Леннон при создании своих сольных альбомов, заключалось в том, что ни один звук, ни одно слово не звучало в них в качестве балласта, нужного лишь для заполнения звуковой дорожки и доведения трек-листа до нужного размера. Сольного материала Джона Леннона записано до обидного мало, но то, что мы имеем на сегодня из его наследия, обладает удивительным свойством. Этими песнями невозможно наслушаться. Каждый раз, ставя пластинку Леннона на проигрыватель, я обнаруживаю в его музыке новые нюансы, новые обертона и эмоции, которые раньше не замечал. Каждый из альбомов 70-х годов хорош по-своему и обладает своими уникальными особенностями. Чего не скажешь, к сожалению, о первых трех его сольных альбомах, записанных совместно с Йоко Оно, еще в составе группы Beatles. Это альбомы Two Virgins 68-го года, Life with the Lions и Wedding Album, оба 69-го года. Редкий битломан может похвастаться тем, что дослушал до конца хотя бы одну из этих пластинок. Эти, лишенные всякой музыкальности крики, вопли, стуки, стоны, скрежет и прочие авангардные штуки, трюки, вызывают лишь одно желание слушателя – поскорее закончить эту пытку, сравнимую разве что с посещением дантиста в Советской России. Объяснить появление этих авангардных альбомов, я даже не могу назвать их экспериментальными, честно говоря, я могу только одной догадкой, что Леннон просто утомился ролью одного из величайших авторов-песенников. А поскольку он был тогда связан крепкими узами с Йоко Оно, авангардисткой, вот он и решил заняться этими опытами со звуками. Но не будем о грустном. Странно, что Джон, который должен был полностью удовлетворить свою тягу к авангарду, еще на звуковом коллаже Revolution No. 9, который вошел в белый альбом, умудрился повторить ту же шутку еще трижды. Второго черного квадрата быть не может, это же понятно. Но Йоко Оно, похоже, была готова штамповать эти авангардные альбомы сотнями. Джон, очевидно, долго терпел, находясь под гипнотическим очарованием своей избранницы, но чаша терпения в один момент была переполнена, и на свет появился настоящий шедевр, достойный великого художника. Альбом под названием «Plastic Ono Band». Он вышел в декабре 1970 года. We're

После прохождения курса терапии первородного крика у доктора Артура Янова, Джон и Йоко, следуя курсу, заданному откровенностью фото с обложки «Two Virgins», «Две невинности», записали музыкально-поэтический диптих, состоящий из исповедей каждого из супругов. Пластинка жены, которая была точно так же названа, только Йоко Оно, Plastic Ono Band, конечно, не могла соперничать с пластинкой мужа, поскольку не имела никакого смыслового посыла. Все свои переживания Йоко решила вновь выразить криком, воем и писком, который она считала своим методом авангардного пения. Под монотонный бит ритм секции в составе Ринга Стара Клауса Формана Йоко импровизирует с вокализами в стиле лягушки-древолаза, скрещенной с мартовской кошкой, создавая до той поры неведомый миру протомузыкальный жанр. А вот что касается альбома Джона, который называется «John Lennon Plastic Ono Band», то вся мировая культура не могла, да и не может до сих пор похвастаться наличием в ее сокровищнице чего-то подобного этой работе Джона Леннона. Основанный на минимальном использовании почти во всех песнях лишь трех инструментов, кроме гитары Джона, звучат только барабаны того же Ринга Стара и бас того же Клауса Формана, альбом напоминает сжатую до предела пружину эмоций и размышлений, которая разжимается только в последний момент перед финальной песней «God». Как ни странно, Джон обнаруживает свое вконец залеченное первородным криком эго, ничтоже сумнящееся, отказываясь не только от всего прошлого, включая Битлз, но и от Бога. Лечение доктора Янова, направленное на очищение сознания от гнетущего страха бытия, с водой выплеснуло и ребенка. Правда, Джон, инстинктивно чувствуя свою неправоту, заканчивает альбом полной страдания песней «My mom is dead», «Моя мамочка умерла».

За тоской по утраченной матери в ней кроется испепеляющая тоска по Богу, к которому стремилась и которого всегда искала метущаяся душа Джона. Не случайно первым звуком альбома стал призывный звон колокола. Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Жемчужина альбома «Plastic on a Band» Джона Леннона – это переполненная отчаянием баллада «Working Class Hero» – герой рабочего класса.

0: Weekend Class Hero, так называлась прозвучавшая песня, герой рабочего класса. Песня о тех испытаниях, которые пришлось пережить Джону Леннону в детские подростковые годы. И опыт этих испытаний, этих переживаний он спроецировал на свои песни. В частности, на этот свой шедевр.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: В 71 году Джон Леннон записывает свой самый великий, самый популярный альбом под названием «Imagine». Этот шедевр разобран на каверы, как и полагается классическому рок-творению. Все песни альбома – высший пилотаж сочинительского мастерства. Заглавный трек альбома перешагнул свой первоначальный статус поп-шлягера, став едва ли не философским учением, состоящим из трех куплетов и припева.

0: Imagine, так называлась прозвучавшая песня, песня о недостижимой гармонии, которой, собственно, предназначено все человечество и каждый человек в отдельности. Песня Джона Леннона, которая стала заглавной для его альбома 71 года. Творчеству Джона Леннона сольного периода сегодня посвящена наша передача.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Ну и остальные песни альбома не менее прекрасны, свободны от тягостных переживаний на грани депрессии. Эти песни источают сияние, и это одно из тех доказательств того, что физически свет и звук имеют одну и ту же волновую природу. И надо сказать, что Джон, используя, так сказать, служебное положение, счел возможным излить весь свой накопившийся за долгие годы участие в группе «Битлз» сарказм по отношению к одному из лучших своих друзей, соавтору, к Полу Маккартни. В двух песнях этот сарказм излит достаточно явно. Это песни «Crippled Inside» и «How Do You Sleep?» «Внутренний калека» и «Как тебе спится?». Хотя сам Джон впоследствии отрицал, что в этих песнях заключены нападки на Пола Маккартни. Говорил, что это песня про него самого, но верится с трудом. При этом он привлек на свою сторону в качестве гитариста еще и Джорджа Харрисона. И тем не менее, в альбоме не ощущается ни злобы, ни разочарования. Любовь – главное, что в нем есть. Очевидно, впечатленный, опять же, в отличие от Пола Маккартни, объемным звучанием оркестра, который звукорежиссер Фил Спектор присовокупил к одномерным по звучанию песням альбома «Let It Be», поначалу называвшегося «Get Back», большую часть песен альбома Джон с помощью того же Фила Спектора снабдил струнными аранжировками, придавшими альбому особую утонченность и нежность. Но мы с вами сейчас послушаем песню «How Do You Sleep?» «Как тебе спится?» Крейсер «Аврора». Нет, конечно, «Как тебе спится?» Видимо, Пол Маккартни с великолепной слайд-гитарой Джорджа Харрисона.

того, что годы улетают. Это трек под названием «Scared». Страшно. Твой телефон молчит, никто не отвечает на звонки. Как ты чувствуешь себя за стеной? И эта строчка из песни «Сталь и стекло», «Steel and Glass».

0: Steel on Glass, так называлась прозвучавшая песня, в исполнении Джона Леннона. Этот трек вошел в его альбом Walls and Bridges 74 года.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Но странным образом от альбома Walls and Bridges не остается гнетущего ощущения, хотя все песни переполнены вот этой болью существования, экзистенциальной болью самого автора. Наоборот, еще долгое время после прослушивания музыка этого альбома не отпускает от себя. В этом и заключается волшебство музыкального гения Джона Леннона. Как бы ни было тяжело у него на душе, его музыка остается пронизанной небесным светом. Впрочем, на пластинке есть и несколько позитивных вещей, вроде той, что проникнута бодростью духа и спета дуэтом с Элтоном Джоном «Whatever gets you through the night», «Что ведет тебя сквозь ночь». Единственная сольная песня Джона, достигшая первого места в хит-параде США. Есть и бесконечно красивая «Number 9 Dream», «Сон номер 9».

И чувственно раскрепощенная композиция «Surprise, Surprise». В этом колебании от печали и страха до восторга и нежности выдержан весь альбом. И в этом плане он отражение жизни Джона Леннона со всеми ее противоречиями, неожиданными поворотами, головокружительными взлетами и безоглядными падениями.

0: Number 9 Dream, так называлась прозвучавшая песня в исполнении Джона Леннона. Она вошла в его альбом Walls and Bridges 1974 года. Сегодняшняя наша программа посвящена жизни и творчеству Джона Леннона в честь его дня рождения.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Видимо, для разгрузки от жизненных передряг был задуман самый отвязный альбом Джона, который называется просто «Рок-н-ролл». Он увидел свет в 1975 году. Джон просто спел и сыграл любимые им с детства рок-н-ролльные песенки, тем самым отдавая должное счастливым гамбургским дням, когда еще битломании не было и в помине, когда Битлз оставались сами собой и были настоящей брутальной рок-группой, а не глянцевым объектом ночных мечтаний миллионов девчушек по всему свету. Альбом слушается на одном дыхании, но также на одном дыхании, честно говоря, и уходит из памяти, кроме, конечно, восхитительной песни «Stand by Me», кавера на песню Бена и Кинга. То ли среди музыкантов не хватало тех, с кем он отжигал в Гамбурге, то есть все тех же Пола, Джорджа и даже, возможно, Пита Беста. Так или иначе, воспроизвести ауру славных гамбургских дней Джону не удалось. Наверное, по причине того, что слишком много духовых инструментов все-таки в аранжировках. И сейчас мы послушаем все-таки «Stand by Me», кавер-версию на песню хита Бена и Кинга начала 60-х годов. Джон Леннон на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это был Джон Леннон. Сегодня мы говорим о его творчестве, о его жизни, в честь его дня рождения, 9 октября.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
0: Как известно, Джон на 5 лет отошел от музыкальной жизни, от музыкального творчества, начиная с рождения его второго сына, которого назвали Шон. 5 лет он живет в заточении, в добровольном заточении в здании Дакота, где они пребывают с Йоко Оно в своей квартире, и где Джон занимается, как он говорит, домашним хозяйством. Но, естественно, творческий человек не может не заниматься творчеством. Естественно, он пишет песни, и его творческий потенциал, накопленный за эти 5 лет, выплеснулся на звуковые дорожки альбома Double Fantasy. Он вышел в ноябре 80-го года. Пожалуй, самый умиротворенный альбом Джона. Полный радости жизни. Душевный раздрай, всегда свойственный главному битлу, исчез без следа. Словно к нам вернулся другой человек, обновленный, очистившийся от грехов и страстей, о чем прямо поется в песне «Just Like Starting Over», как будто начиная все сначала. Эти светлые нотки невыносимой легкости бытия и раньше слышались в песнях Джона, но вот такого мощного потока, пожалуй, ни на одной пластинке у него не было. Мощного потока легкости бытия. Поток этот изрядно разбавлен декадентскими песенками Йоко Оно, которая, к счастью, почти отказалась на этот раз от привычных завываний, осознав, наконец, что если и портить гениальную музыку мужа, то хотя бы не столь нарочито. Впрочем, музыканты и продюсер Джек Дуглас вытянули песенки Йоко на нужный уровень, придав им доминирующий на всем альбоме прозрачный саунд, отчего они приобрели почти несвойственную ее творениям удобоваримость. Особенно это касается убойно-сексуальной песенки «Кис-кис-кис», «Целуй, целуй, целуй». А ведь те песни, которые Джон намеревался поместить на своем следующем альбоме, «Milk and Honey», можно было записать и на Double Fantasy, и тогда мы имели бы великолепный, полный хитов шедевр. К сожалению, так не получилось. Немножко черноватым юмором выглядит надпись на обратной стороне конверта пластинки. Джон благодарит всех тех, кто помог ему остаться в Америке. Джон Леннон покинул этот бренный мир спустя всего несколько недель после выпуска его альбома «Double Fantasy». Несмотря на все противоречия своего характера, своего творчества, он остается в памяти человечества как один из самых выдающихся, самых гениальных музыкантов и поэтов за всю историю культуры.

Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

0: эмоции на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival. AC/DC. Чиж и компания.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

Рок Арсенал. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».
2: Hey!

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.